Программа Тани Барской «В начале было слово». Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Кан-Река. Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Кан-Река.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская, радио Канрека. Сегодня мы слушаем джаз. Приветствуем вас, разумеется, в нашем эфире. Оставайтесь с нами, узнавайте, возможно, что-то новое для себя. Вспоминайте любимые голоса, знакомые композиции, которые были в основном написаны довольно давно. Но сам джаз продолжает развиваться и... как и в моде самой по себе, по отношению к тому, что мы с вами носим, например, в моде такой, возвращается старое, оно становится таким новым, таким модным, тоже происходит и в музыке. И в данном случае композиция «Чаттануга Чучу» о поезде, композиция известнейшая, в очередной раз переживает свое снова и снова рождение благодаря в данном случае Барри Манилоу в нашем эфире. А следующая песня, ох, как она хороша, композиция про забавного возлюбленного. Она очень давно, практически сразу после ее написания, обрела популярность после того, как ее записали и включили в свой репертуар Майлз Дэвис, Фрэнк Синатра, Чет Бейкер и многие-многие другие. С тех пор прошло много лет. С тех пор ее пели более 600 уже исполнителей. Ну и кроме того, это одна вообще из самых популярных песен, ну, например, «Ко дню всех влюбленных». Это правда. Майкл Бубле и Фрэнк Синатра.

Ну, а в нашем эфире сейчас знаменитый The Golden Gate Quartet. О них я не раз рассказывала в наших эфирах. Одна из композиций в их исполнении — Shadrach.

вокальный квартет, который называется The Golden Gate Quartet, был создан в Америке в 1931 году. Состав менялся, конечно, но они работают до сих пор. От одного вокального коллектива к другому. The Swingle Singers — потрясающий коллектив из 8 человек, которые работают акапелла, и сразу две знаменитые джазовые композиции в их исполнении. —

Мел Торме, замечательный американский музыкант, барабанщик, пианист, джазовый певец, композитор, автор песен, романист, писатель, аранжировщик, актер. В нем столько талантов соединилось, и все он успел действительно претворить свои цели, свои желания. Он пел, он сочинял, он писал, и все с большим успехом. Мел Торме родился, кстати, в еврейской семье выходцев из России, где фамилия раньше звучала не Торме, а Торма. И его Америка не забудет явно, так как весь мир, мир джазовый, мир, который любит такую музыку. Мел Торме.

Композиция, которую вы сейчас услышите, имеет непосредственное отношение к музыке классической, с одной стороны, ее автор Лерой Андерсон. Но посмотрите, что получилось, учитывая, что название этой композиции «Джаз пиццикато».

Лерой Андерсон, американский интереснейший вообще композитор и дирижер, аранжировщик. И композиция, которую вы слышали сейчас, она, собственно, была одной из первых его композиций. Она появилась в 1938 году. И Лерой Андерсон своим талантом привлек дирижера, внимание дирижера Артура Фидлера, который, в общем, и благословил молодого Андерсона на создание очень оригинальных композиций, одной из которых вы сейчас и слышали. Потом появились действительно автор музыкальных шуток. Андерсон стал именно таким тоже композитором. Именно он является автором знаменитой пьесы для пишущей машинки с оркестром, пьес «Катание на санях», «Пустячок», «Фидл Фадл», знаменитые пьесы, о которых я уже рассказывала, и мы потом, я думаю, в эфире еще не раз их услышим. Продолжаем наш эфир. Московский City Jazz Band.

Moscow City Jazz Band и их инструментальная версия знаменитой композиции под названием «Yes, sir, that's my baby». Продолжаем. Голос Луи Армстронга в нашем эфире. Одна из песен. Эту песню, когда я услышала впервые, она меня просто заворожила. Это очень красиво.

и танго. Я отыграл в жизни своей не раз. Я капитан очень большого ранга. Шхуны гнилой, имя которой джаз. В этой стране лучше ей быть под лодкой. В этой стране джазу заказан путь. Я заливал трюмы вином и водкой.

0: na.
1: Алексей Горбунов, российский актер, в кинофильм «Стиляги», песня старого джазмена.
2: Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.
1: Мы продолжаем наш эфир. Еще одна песня напомнит совершенно точно. Песня, которая вообще-то появилась когда-то в Румынии, потом переехала в США, потом была переведена на разные языки, и вот... И эта версия, в частности, в цыганском уже джазе, в обработке джазменуш.

Когда ты эту песню первой исполняла Пегги Ли, совсем иначе. Потом появились так называемые кавер-версии в те же самые годы, позднее. Потом, например, уже спустя много лет Джо Кокер так спел песню «Лихорадка», что от ее более медленного, скажем так, относительно тогда, в первые годы, ритма почти ничего не осталось. Это появилась просто самая настоящая рок, джаз-рок-версия. Я предлагаю вам услышать «Fever» в исполнении Элла Фицджеральд.

0: Следующий голос вслед за Элой Фицджеральд в нашем эфире звучит голос Нины Симон.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Вы слушаете радио Канрека, мы слушаем джаз, и в данном случае это вновь Мел Томен. Ну и вслед за ним еще один представитель мира джаза, на этот раз джаза французского, он пел не только в этом стиле, в этом направлении, это Анри Сальвадор и Билли Ли Лагрен.

0: You tell me.
1: А, yours was the body.
0: That once was my heart.
2: Подошла к концу наша программа. Всем хорошего дня, хорошего настроения. До встречи в наших эфирах. Оставайтесь с радиостанцией КАН.

0: תודה רבה. תודה.
1: תודה.

В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом. Сегодня пятница, 12 июня 2026 года, 27-й день месяца Сиван, Кав Зайн Бесиван Тавшин Пейвав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Президент Дональд Трамп заявил минувшей ночью, что не исключается вариант, при котором соглашение с Ираном будет подписано уже в конце недели в Европе. Он добавил, что беседовал на эту тему с главой правительства Биньямином Нетаньяху, а также с руководителями Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и других государств. Он также подчеркнул, что проведет разговор на эту тему с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом. Трамп вновь пообещал, что режим аятолл никогда не станет обладателем ядерного оружия. Кроме того, президент Соединенных Штатов отметил, что блокада Сормузского пролива будет снята в тот момент, когда будут подписаны соглашения. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Итамар Маргалит и Натан Гутман. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» опубликовал минувшей ночью проект меморандума о взаимопонимании между сторонами. Этот меморандум подразумевает продление режима прекращения огня на 60 дней с возможностью продолжения срока его действия. Кроме того, предусматривается открытие Ормузского пролива для международного морского судоходства в течение 30 дней. В соответствии с меморандумом, Иран сможет продавать свою нефть на мировых рынках. Переговоры по ядерной программе Тегерана будут продолжены. В канцелярии главы правительства Биньямина Нетаньяху подтвердили информацию о том, что в беседе с израильским премьер-министром президент Дональд Трамп проинформировал его о готовящемся меморандуме о взаимопонимании с Ираном и о вступлении в переговоры. Несмотря на то, что Израиль не является частью этого меморандума, Нетаньяху позитивно отозвался об обязательствах президента Трампа относительно того, что окончательное соглашение будет включать в себя вывоз обогащенного урана с территории Исламской Республики, расформирование систем по обогащению урана, ограничения на производство ракет и прекращение поддержки со стороны режима аятолл террористических группировок в Ближневосточном регионе. Об этом сообщает корреспондентка Кан Гили Коэн. Около полутора часов тому назад наши ПВО перехватили беспилотник в небе над Южным Ливаном, направленный в сторону действующих там подразделений Цагаля. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Митуле, а также в районе галилейского выступа Эцбаа-Галиль. В командовании службы тыла указали, что инцидент завершен. О спорте. Чемпионат мира по футболу. В первом матче чемпионата сборная Мексика на своем поле обыграла сборную ЮАР со счетом 2-0. Мячи забили Кинонес и Хименес. Во втором матче, который также проходил в Мексике, встретились сборные Чехии и Южной Кореи. Игра только что завершилась победой Южной Кореи со счетом 2-1. И в заключение о погоде. До воскресенья без перемен, в воскресенье небольшое повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 96,5 агоры, курс евро 3 шекеля и 42 агоры. Время зажигания субботних

0: Свечей. Иерусалим 19.05, Тель-Авив 19.29, Хайфа 19.18, Бершева 19.27 и Эйлат 19:22. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 20:00. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат шалом, уважаемые радиослушатели, за пультом в иерусалимской студии звукоператор Эвиатар Шимони, у микрофона Евгений Кушнер. В эфире программа «Обзор зарубежной прессы», в ходе которой мы расскажем, о чем писали на уходящей неделе за последние дни иностранные СМИ на английском и на французском языке, и сегодня еще чуть-чуть на итальянском, но буквально совсем вкратце. Взаимный обмен ударами между Иерусалимом и Тегераном. Кажется, что это было так давно, ведь это было только еще на этой неделе. Атаки Хизбаллы на север Израиля. Удары Цагаля по кварталу Дахия в Бейруте. Напряжение в отношениях между Нетаньяху и Дональдом и Трампом. И, конечно же, чемпионат мира по футболу, который начался вчера вечером. Обо всем этом мы будем говорить, но для начала самая последняя информация. Она уже прошла и в наших новостях, а именно президент Дональд Трамп отменил минувшей ночью намерение наносить удары по Ирану. Более того, стало известно о том, что начинаются переговоры. Переговоры и вводится, по-видимому, на 60 дней режим прекращения огня между Ираном и Соединенными Штатами. И мы обо всем этом будем очень подробно говорить, но сперва вкратце в хронологическом порядке. Итак, еще в прошлую пятницу ряд мировых СМИ, включая британскую газету «Гардиан», написали, что «Хизбалла» отвергла соглашение о прекращении огня между Иерусалимом и Бейрутом, достигнутое в Вашингтоне. Французская газета «Фигаро» в пятницу написала, что Дональд Трамп заявил, что ему не обязательно достигать соглашения с Ираном для того, чтобы изъять у этой страны обогащенный уран. В субботу агентство Рейтер и ряд других мировых СМИ написали о новом обмене ударами между армиями Ирана и Соединенных Штатов в Персидском заливе и в Ормузском проливе, и об атаках Ирана дронами и баллистическими ракетами на соседние страны, включая Кувейт и Бахрейн. На исходе субботы, в ночь на воскресенье, британская служба BBC сообщила об атаке украинских дронов на Санкт-Петербург. В воскресенье одним из основных событий в мировой прессе стал визит Папы Римского в Испанию, а французская газета «Фигаро» в воскресенье поместила на первой полосе информацию о теракте в Израиле, в результате которого один человек погиб и еще несколько получили ранения. В ночь на понедельник многие мировые СМИ написали, что в ответ на обстрел севера Израиля Цагаль нанес удары по кварталу Дахия в Бейруте. И в ночь на понедельник агентство Associated Press первым, или, по крайней мере, одним из первых, сообщило о ракетном обстреле Израиля из Ирана. Ну, а в понедельник ракетные удары Ирана по Израилю стали главной темой мировой прессы, а также ответные удары Цагаля по режиму Аятолл. Ну, а затем прекращение ударов по приказу президента Дональда Трампа. Во вторник агентство AP на переднем плане поместило статью, в которой говорилось о разногласиях, причем серьезных разногласиях между Нетаньяху и Трампом по поводу войны с Ираном, которую, как подчеркивает агентство, которую они начали вместе. В среду американский канал CNN, британское агентство Рейтер и другие источники написали о новом обмене ударами между Ираном и Соединенными Штатами после того, как иранцы сбили американский вертолет над Персидским заливом. Пилоты не погибли. CNN привел в среду слова Трампа по поводу Ирана. «They will pay the price». Им придется заплатить цену. И в ночь на четверг и CNN, и многие другие СМИ сообщили, что Трамп заявил, что намеревается нанести мощный удар по Ирану. В четверг американская газета Washington Post, британское агентство Рейтер, да и почти все мировые издания написали об обмене ударами между Ираном и Соединенными Штатами, об атаках КСИР на базы Соединенных Штатов, опять же таки, в Бахрейне и в Кувейте. Ну, а вечером в четверг Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану и захватом энергетических инфраструктур на острове Харк, Об этом сообщили и Associated Press, и CNN, и многие другие СМИ. И, наконец, самая последняя информация. Сегодня утром, в пятницу, и CNN, и то же самое, агентство AP, да и почти все мировые СМИ указали, что Дональд Трамп отменил атаку и сказал, что соглашение с Ираном уже вот-вот практически на мази. Ну, а теперь обо всем подробно и по порядку. Подавляющее большинство ведущих наиболее популярных и читаемых мировых СМИ посвятили свои основные материалы очередному обострению ситуации на Ближнем Востоке. Это в целом. А в частности, тому, что Иран после более чем двухмесячного перерыва вновь подверг ракетному обстрелу Израиль. А Цавер, в свою очередь, нанес удары по западным и центральным районам Исламской Республики. Это стало главной темой британского канала Sky News, агентства Reuters, французского агентства France Press, канала «Франция 24», «France 24», американских газет «Washington Post», «New York Times», канала Fox News. И вот на сайте американского телеканала CNN появился репортаж под заголовком «Trump urged Netanyahu not to retaliate against Iran». Трамп призвал Нетаньяху не отвечать на иранский обстрел. Впрочем, тот же канал CNN тут же опубликовал видеокадры, причем впечатляющие видеокадры израильских ответных ударов по Тегерану, Исфахану, Тибризу, да и другим районам Ирана, где расположены военные объекты режима Аятолл. А другое американское агентство, Associated Press, напечатало подробный репортаж своего корреспондента на Ближнем Востоке Джона Гэмбрелла, в котором рассказывалось, что накануне, после обстрела Хизбаллой севера Израиля, Цагаль атаковал квартал Дахия в Бейруте, вотчину Хизбаллы. И, собственно, после этого Иран нанес ракетные удары в основном по северу Израиля. Ну, а в понедельник на рассвете, пишет журналист и обозреватель Associated Press Джон Гэмбрелл, Цагаль struck military targets belonging to the Iranian terror regime. Цагаль атаковал военные объекты, принадлежащие террористическому иранскому режиму. Вот отметим, что он так и пишет. Террористическому иранскому режиму. Как и корреспонденты CNN, автор статьи на сайте Associated Press также пишет, что Дональд Трамп стремился к тому, чтобы максимально снизить, так сказать, градус напряжения, успокоить противоборствующие стороны, чтобы вернуться к переговорам с Ираном. В интервью изданию Financial Times он сказал, что у Нетаньяху нет иного выбора, кроме как согласиться со сделкой с Ираном. «Именно я решаю, а не Нетаньяху», — подчеркнул Трамп. А перед этим британская служба BBC привела высказывание американского президента, обращенное к Израилю. Он призвал еврейское государство не реагировать на иранскую агрессию. «Enough! Довольно! Достаточно!» — заявил Трамп. А затем в понедельник и CNN, и AP, и Financial Times, и BBC сообщили, что Иерусалим и Тегеран продолжили обмен ударами. Но ближе к вечеру канал CNN написал, что Трамп потребовал от Иерусалима и Тегерана немедленно прекратить огонь, и что стороны appeared to be very close to ceasefire, и что стороны, похоже, очень близки к прекращению огня. И боевые действия действительно были остановлены. Ну а сегодня утром, в пятницу, как мы уже говорили в самом начале, едва ли не все мировые СМИ написали, что Трамп отменил удары по Ирану, соглашение с Ираном совсем близко, сказал он. На интернет-сайте британской газеты «Гардиан» появился репортаж с таким парадоксальным, а может вовсе не парадоксальным, а очень даже логичным заглавием. Is the Israel-Lebanon ceasefire over before it began? Соглашение между Израилем и Ливаном о прекращении огня завершено, даже не начавшись реализовываться, поясняют журналисты и обозреватели английской газеты «Гардиан». И действительно, не успели отзвучать победные реляции Дональда Трампа и чиновников его администрации, включая госсекретаря Марко Рубио, под эгидой которого, кстати, и проходили в Вашингтоне прямые переговоры между Иерусалимом и Бейрутом, как поступили сведения о новых обстрелах Хизбаллы севера Израиля, о гибели израильского военнослужащего в Южном Ливане, о новых ударах Цагаля по городу Тир и по вотчине Хизбаллы на юге Ливана городу Набатия, о гибели нескольких ливанских солдат. Словом, отмечают авторы статьи на сайте британской газеты. Словом, как, собственно, и следовало предполагать, такие соглашения гораздо лучше смотрятся, реализуются на бумаге, чем в жизни. Они тут же напоминают читателям, что сразу после объявления администрации Трампа в Вашингтоне о достижении договоренности о новом прекращении огня в Ливане, генсек Хизбаллы Наим Касым заявил, что его эти соглашения, эти договоренности ни к чему не обязывают. Более того, аналитики и комментаторы британской «Гардиан» подчеркивают, что Наим Касым, да и другие деятели Хизбаллы, сказали, что это вообще было предательством интересов ливанского народа со стороны правительства Бейрута пойти на соглашение с Израилем. Хотя тут далеко не все столь просто и однозначно, указывают английские журналисты. Ведь многие, очень многие в Ливане, включая мусульман-суннитов, христиан, друзов, да, между прочим, и часть самих шиитов тоже, отнюдь не горят желанием отдавать свои жизни за какую-то непонятную идею, связанную с защитой далеко не всем ливанцам близкого, духовно, ментально, Ирана. И, в принципе, если бы у них были силы, надлежащие силы, быть может, они смогли бы что-то противопоставить проиранской Хизбалле, предполагают авторы публикации в газете «Гардиан». Подытоживая, что не исключено, не все еще потеряно относительно более или менее нормального будущего в Ливане. А в самом начале материалы, фотография Бениамина Нетаньяху. А еще в прошлую субботу французская газета «Le Monde» написала, что в результате ударов ВВС Сахеля на юге Ливана были убиты несколько военнослужащих регулярной армии Бейрута. И это вызвало гнев ливанского руководства. А в ночь на понедельник, как мы уже говорили, ряд мировых СМИ, включая не только «Гардиан», но и французскую газету «Le Monde», написали об ударе Цагаля по кварталу Дахия в Бейруте впервые с момента провозглашения прекращения огня. Это был ответ на ракетные обстрелы Хизбаллы с севера Израиля. Но и в ответ, пишут зарубежные СМИ, ответ, который как будто бы по одним данным был согласован с Трампом, по другим не был согласован с Трампом, но вот Иран пригрозил возмездием, ну а в ночь на понедельник и американское агентство EP сообщило об обстреле Ираном Израиля и об ответных ударах Цагаля по Ирану, и об этом же сообщили многие-многие другие мировые агентства. Говоря о материалах зарубежной прессы на уходящей неделе, просто нельзя не упомянуть сразу два репортажа, что появились на сайте американского телеканала NBC. В одном из них, точнее, один из них представлял собой интервью, которое дал президент Дональд Трамп журналистке NBC Кристен Уолкер. На ее вопрос «What is stopping a deal with Iran?» – что задерживает, что тормозит сделку с Ираном, Трамп сказал: гордость. Их гордость и упорство. В этом же интервью президент Соединенных Штатов отметил, что на самом деле американская армия добилась поистине впечатляющих успехов в ходе военной операции против режима Аятолл. По его словам, сейчас у этого режима осталось только 22-23, может, процента от всех тех ракет, что у иранцев были до начала войны. При этом Трамп подчеркнул, что в действительности Тегеран очень даже стремится к сделке с Вашингтоном. А вот вторая статья на сайте того же канала NBC корреспондентов Кортни Кьюб, Гордона Луболда и Дана Делуса рассказывает о том, что по сведениям разведки Пентагона, вот специального такого ведомства, разведка Пентагона, Израиль якобы занимается слежкой за американскими чиновниками, причем самого высокого ранга, вплоть до сотрудников администрации президента, с тем, чтобы выяснить, каковы дальнейшие намерения администрации Трампа относительно, главным образом, относительно ближневосточных событий. Разумеется, прежде всего на иранском и на ливанском направлении. Секретная служба Пентагона, пишут журналисты NBC Кортни Кьюб, Гордон Луболд и Дан Делус, опубликовала семистраничный отчет, в котором вот как раз и содержатся такие сведения. Впрочем, справедливости ради, нельзя не сказать, что корреспонденты NBC приводят и слова высокопоставленного чиновника посольства Иерусалима в Вашингтоне, который назвал все это «completely false» – полной абсолютной ложью. А в самом начале статьи крупным планом фотография главы правительства Бениамина Нетаньяху. Авторы статьи указывают, что такие сведения, такие данные появились вообще-то не с потолка. Они появились на фоне возникшего напряжения между лидерами двух стран. А в среду в интервью уже другому каналу ABC Трамп сказал, что не знает, что он не знает, продолжит ли Нетаньяху руководить Израилем. А вчера, в четверг, индийская газета Times of India на английском языке сообщила о гибели троих индийских моряков в результате американского удара по нефтеналивному танкеру, который нарушил морскую блокаду Ирана. Об этом же сообщила и британская служба BBC. Некоторое время назад на сайте газеты New York Times в рубрике Middle East, Ближний Восток, появился материал, редакционный материал обозревателя New York Times, который назывался так: «Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты carried out secret acts in Iran». Саудовская Аравия и Эмираты совершали тайные, секретные атаки на Иран. И об этом сообщили официальные американские источники. Авторы репортажа на страницах New York Times, комментируя эту информацию, указали, что суннитские арабские режимы региона Персидского залива задавались главным вопросом, а именно «How deter Iran?» – «Как сдержать Иран?» – «Как остановить, прекратить его удары по городам и нефтяным объектам как в Эмиратах, так и в Саудовской Аравии?» Когда выяснился довольно неприятный для Америки факт, когда выяснилось, что Соединенные Штаты не могут, просто не в состоянии обеспечить безопасность своих ключевых арабских союзников на Ближнем Востоке от агрессии шиитского режима аятолл. Ибо, как подчеркивают корреспонденты и обозреватели New York Times, стало ясно, что возможности Соединенных Штатов ограничены. Кстати, не только New York Times, но и целый ряд других американских и шире мировых СМИ писали в последнее время и о том, что, возможно, именно это обстоятельство, ненадежность американских гарантий, ненадежность американской защиты, не исключено, сыграли не последнюю роль в том, что Саудовская Аравия, например, не очень-то спешит откликнуться на призывы президента Дональда Трампа присоединиться к соглашениям Авраама и установить дипотношения с Израилем. Более того, и New York Times, и некоторые другие мировые издания указывают, что по некоторым сведениям, в основном из дипломатических источников, становится известно, что в Саудовской Аравии подумывают о создании новых, в том числе и оборонительных союзов, например, с Пакистаном, Турцией и Катаром. Если информация окажется верной, достоверной, то это станет, мягко говоря, не самой благоприятной новостью для Соединенных Штатов, да и для Израиля тоже, полагают аналитики и эксперты, и газета New York Times, и целого ряда американских и международных СМИ. В начале статьи в New York Times фотоснимок. Улица в Тегеране, вдали развивается иранский флаг. А вот канал CNN сообщил, что Израиль в канун войны с Ираном дислоцировал в Азербайджане и в Сомалиленде спецподразделения и аппаратуру, которые помогали Цагалю вести военные действия. И еще по поводу ближневосточных событий. Итальянская, мы говорили, что немножко коснемся итальянского, итальянской прессы. Итальянская газета «Карьера делла Сера» написала во вторник, что «Иль министру Исраильяну Бен-Гвир индагату арома». Против министра нацбезопасности Бен-Гвира прокуратура Рима возбудила расследование по поводу подозрений в грубом обращении с активистами пропалестинской флотилии, которая направлялась в сектор Газа. Хотя в испанском баскском городе Бильбао с ними обошлись куда более жестко. А вот сайт агентства Associated Press сообщил во вторник об отстранении генпрокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который был обвинен в сексуальных домогательствах. А сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, передохнем и послушаем немного музыки.

А теперь, уважаемые радиослушатели, переходим к другим, к самым-самым разным темам в мировой прессе. Их было очень-очень много. Весьма любопытный материал такого военно-политического характера, или, быть может, скорее, военно-экономического характера, появился не так давно на сайте американской газеты Wall Street Journal. Он называется так: «Pentagon courts United States industry to boost weapons production». Пентагон пытается стимулировать, создать некие стимулы для американской индустрии с целью, с тем, чтобы подхлестнуть, интенсифицировать производство оружия. Разумеется, тут имеется в виду, указывают в подзаголовке, а далее в статье корреспонденты газеты Wall Street Journal. Тут имеется в виду производство самых разных видов вооружений. Но прежде всего, безусловно, тех, что имеют первостепенное значение для армии, для американской армии. Хотя не исключено не только американской, не исключено и для армии некоторых или даже многих союзников Соединенных Штатов, включая Израиль. Безусловно, все это приобрело особую актуальность, подчеркивают американские журналисты, в свете тех бурных событий, какие мы видим в последнее время в мире. Причем в самых разных уголках мира. Начиная от войны с Ираном, с ливанской Хизбаллой, с хуситами, с проиранскими шиитскими милициями и заканчивая российско-украинской войной, которая особенно болезненна для стран Европы. Не только и не столько даже для Соединенных Штатов. Но, в общем, как бы там ни было, пишут авторы репортажа на страницах сайта Wall Street Journal, а новая реальность, вернее, лучше так, в новой реальности стали более отчетливо проявляться и новые вызовы. Исламское государство, Талибан, Иран, Китай, Россия, индийско-пакистанский конфликт, таиландско-камбоджийский конфликт. В общем, целый клубок нераспутанных, неразрешенных проблем. Понятно, что далеко не все из них, из этих проблем, кризисов и конфликтов, следует решать исключительно силой оружия. Напротив, многие из них как раз требуют дипломатии, сделок, договоренности и так далее. И тем не менее, Америке, видимо, придется свыкнуться с новой реальностью, которая, увы, потребует увеличения, причем, вероятно, очень даже заметного увеличения военных расходов. И не исключено даже переориентировки некоторых, возможно, целых отраслей промышленности на военные рельсы, полагают аналитики и обозреватели газеты Wall Street Journal. Довольно интересный репортаж опубликовал недавно интернет-сайт, выходящий в Швейцарии на французском языке, газеты «Tribune de Genève». Он появился в рубрике под названием «Débat sur l'immigration» – «Споры, дискуссии по поводу эмиграции». Автор статьи, демограф и журналист газеты «Tribune de Genève» Флоран Кикире пишет, что Швейцария – одна из немногих европейских стран, где население растет довольно поступательными темпами. При этом Флоран Кикере приводит такие данные. Они действительно впечатляют. Оказывается, с 2002 года по настоящее время население Швейцарии возросло с 7,3 миллиона до 9,1 миллиона, то есть выросло почти на 25% и вскоре приблизится к 10 миллионам. Это вдвое превышает темпы роста населения во Франции, констатирует корреспондент Tribune de Genève, и в 17 раз превосходит темпы прироста населения в Германии. И, по мнению многих, прежде всего в самой Швейцарии, это говорит о «prospérité de la Suisse», это говорит о расцвете Швейцарии. Однако, как выясняется, не все тут так однозначно просто, подчеркивает Флоран Кикере. Как выясняется, очень многие демографы, этнографы, чиновники, близкие к такой сфере, как статистика, обращают внимание на тот факт, который, быть может, от кого-то ускользает. А именно, выясняется, пишет автор материала, что вот этот стремительный прирост населения – это не только и не столько следствие высокой рождаемости, которая, впрочем, в Швейцарии впрямь выше, чем в других европейских странах, сколько все же следствие нескончаемого притока эмигрантов в подавляющем большинстве своем из стран третьего мира, или, как теперь
как теперь говорят, глобального юга, хотя из Восточной Европы тоже. И вот именно это, а если говорить более точно, то, что многие из прибывающих в Швейцарию граждан Северной Африки, Центральной Азии и так далее, многие из них, ну, совершенно не желают принимать тот образ жизни, разделять те ценности, какие разделяет местное швейцарское население. Вот это и вызывает в Женеве и в других швейцарских городах жаркие споры. Собственно, споры о вообще самой целесообразности проводить ту же самую политику в сфере миграции, которая нынче проводится властями Берна. Так что проблема, безусловно, существует, и она, как и многое в Швейцарии, стала поводом и причиной для проведения очередного референдума. Как это вообще в Швейцарии заведено, указывает корреспондент Трибюн де Женев Флоран Кикере. И еще, на другую тему, не только швейцарская газета Трибюн де Женев, но и многие другие СМИ, особенно европейские, писали на этой неделе об уверенной победе на выборах в Армении прозападной партии нынешнего президента Армении Никола Пашиняна. Особенно подробно эту тему рассматривали французские издания. Французские журналисты считают, что это не лучшая новость для России. Весьма любопытный материал появился недавно на интернет-сайте британской газеты Daily Telegraph. Его авторы, корреспонденты Daily Telegraph в сфере политики, экономики, и что представляется особенно важным в сфере высоких технологий, Тим Уэлланс и Мэтью Филд, рассказывают читателям, с какими непростыми проблемами сталкиваются в последнее время руководители английских банков в свете стремительного развития Artificial Intelligence, искусственного интеллекта. Как выясняется, пишут журналисты и аналитики газеты Daily Telegraph, как выясняется, некоторые модели вот этого самого искусственного интеллекта могут could break into financial system and wreak havoc, могут взламывать финансовые системы, что в свою очередь может привести к обрушению этих систем и к хаосу. В руководстве Банка Великобритании, подчеркивают Тим Уэлланс и Мэтью Филд, всерьез обеспокоены самой возможностью кибератак на английские финансовые системы. Ведь это, поясняют авторы статьи в Daily Telegraph, может привести к, ну просто к примеру, к вскрытию банковских счетов, к блокировке этих счетов, к вскрытию или к той же блокировке любых финансовых активов, к нарушению их функционирования, и бог знает к чему еще, да в сущности к чему угодно. Нет, безусловно, указывают авторы публикации на сайте британской газеты, безусловно, опасность исходит не от всего искусственного интеллекта в целом, коим, вне всякого сомнения, надо и очень даже целесообразно пользоваться. Безусловно, опасность исходит лишь от каких-то конкретных моделей искусственного интеллекта. Однако и это уже само по себе стало поводом для озабоченности экономистов и финансовых специалистов из лондонского Сити. Впрочем, удивляться тут, видимо, нечему, считают Тим Уэлланс и Мэтью Филд. Судя по всему, человечество просто не в силах предусмотреть все те, так сказать, побочные эффекты, которые становятся следствием стремительного развития. Развитие тех же самых технологий, включая и кибертехнологии, и многое другое. Но вот борьба с такими, скажем так, нежелательными последствиями – это уже функция соответствующих служб. И, кстати, не исключено, опять же, искусственного интеллекта, только других его моделей. Так что получается, что в перспективе искусственный интеллект может начать бороться сам с собой. На фотоиллюстрации здания Банка Великобритании в Лондоне. Некоторое время назад на интернет-сайте французской газеты «Le Monde» в рубрике «События в Африке» «Le Monde Afrique» появился репортаж корреспондента газеты Бенджамина Роже. Собственно, он не только корреспондент, он еще и политический и в некоторой степени военный обозреватель. Так вот, смысл его материала, основную его суть в двух словах, буквально в двух словах, можно сформулировать так. Франция
возвращается. Да-да. Если согласиться с тем, что хотя бы больше половины из той информации, что представлено в его статье, соответствует истине, то действительно складывается, вырисовывается такая картина, такая ситуация, что Франция и впрямь возвращается в свои бывшие колонии, которые еще в совсем недалеком прошлом как будто бы стали сферой влияния России. Если же говорить более конкретно, то в этом репортаже речь идет о том, что французские силы, можно сказать, вовсю приступили к оказанию помощи армии и полиции Бенина, государства в Западной Африке с населением примерно в 15 миллионов. В принципе, пишет аналитик и комментатор газеты «Le Monde», Бенин, что называется, и не выходил из сферы французского влияния. В Бенине Россия и не была так сильна, как, например, в Мали или в Буркине-Фасо. И потому, в общем-то, такое тесное сотрудничество военных Бенина и Франции, в общем-то, и неудивительно. И тем не менее, сам факт, сам прецедент такого сотрудничества в деле борьбы с джихадистами может оказать и наверняка даже окажет влияние, еще какое влияние, и на Буркину, и на Нигер, и на Мали, и на кого угодно в Западной Африке, считает автор публикации в газете «Le Monde». Особенно, подчеркивает Бенджамин Роже, особенно явственно это проявляется на севере Бенина, который называют «театру d'incursion джихадисту», дословно театром военных действий джихадистов, районом наиболее частых вторжений джихадистов. И как раз неподалеку граница с Буркиной и с Нигером и с Нигерией. Так что если Франция, ее солдаты проявят решимость в борьбе с исламистами, если эта борьба, что самое главное, окажется эффективной, то, можно не сомневаться, это самым благоприятным образом скажется и на возобновлении французского влияния в Африке и, соответственно, на ослаблении влияния российского, полагает журналист и обозреватель газеты «Le Monde». На фотоснимке армейский бронированный джип патрулирует один из поселков Бенина неподалеку от границы с другим африканским государством Кот-д'Ивуар, берег Слоновой Кости. И в заключение, уважаемые радиослушатели, отвлечемся от важных, актуальных событий в сфере политики, безопасности и так далее. И поговорим о чем-то совершенно другом, о чем-то забавном и, быть может, неожиданном. Да-да, именно неожиданном. Ибо только так и можно назвать, охарактеризовать репортаж, появившийся некоторое время назад на интернет-сайте французской газеты «Le Figaro». Его автор Адриан Лежер пишет о том, что, несмотря на огромное, просто огромное количество самых разных новинок, устройств, приспособлений для того, чтобы слушать музыку по интернету, на гигантском количестве интернет-сайтов выясняется, что проигрыватели, вот самые обыкновенные проигрыватели, на самом-то деле воспроизводят лучший звук, чем все эти нововведения последних лет или даже десятилетий. Выясняется, что «le son est pur et incroyablement riche», что звук необычайно чистый и просто удивительно богатый, по крайней мере, куда чище и богаче, чем на многих сайтах, современных дисках и прочее. Да, это стало уже просто раритетом. Сейчас уже мало кто пользуется проигрывателями, пластинками. Кто-то может сказать, что это вчерашний день. И будет в чем-то, или даже во многом прав, указывает корреспондент французской газеты «Фигаро». И тем не менее, любовь, тягу к чистому звуку, да и вообще, возможно, просто элементарную ностальгию, тоже, пожалуй, рановато сбрасывать со счетов, полагает Адриан Лежер. На фотоиллюстрации проигрыватель и несколько пластинок. И вновь, уважаемые радиослушатели, в нескольких словах к основным темам уходящей недели в зарубежной прессе и к тому, о чем мы весьма подробно говорили в первой части программы. Это, конечно же, 16-часовое военное противостояние Израиля с Ираном, ситуация вокруг Ливана, которая остается более чем тревожной, напряженной, очередной обмен ударами между Ираном и Соединенными Штатами, и вот отмена, самая последняя информация, отмена ночных атак на Иран и, видимо,
приближение соглашения между Ираном и Соединенными Штатами. По крайней мере, об этом пишут практически все мировые СМИ. Ну и, конечно же, начавшийся вчера чемпионат мира по футболу в Соединенных Штатах, Мексике и Канаде. Рекордное число команд. 48 команд. Раньше было вот 32, например. Чемпионат продлится до 19 июня, то есть июля, то есть больше месяца. Ну и, конечно же, все комментаторы, обозреватели, журналисты пишут о том, что вот уже состоялось два матча. Мексика победила вчера Южноафриканскую республику, ЮАР, со счетом 2-0. Спортивные обозреватели считают, что это было, в общем-то, ожидаемо. А вот только что, это уже знаем мы, это последние уже данные, Южная Корея победила сборную Чехии со счетом 2-1. Вообще, среди фаворитов спортивные обозреватели, спортивные журналисты называют Испанию, Францию, Германию, Англию, Аргентину, Бразилию. Впрочем, пишут очень многие спортивные аналитики и французских, и британских газет, могут быть и сюрпризы. И еще многие спортивные журналисты, спортивные обозреватели пишут, что, видимо, это последний чемпионат мира для таких звезд, как аргентинец Месси, португалец Роналдо, бразилец Неймар. Впрочем, поживем, увидим. И на этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Эвиатар Шимони, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго, здоровья, удачи, всяческих успехов, мира и шаббат шалом.

В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В результате дорожно-транспортного происшествия на 6-м шоссе возле развязки Йокнеам минувшей ночью погиб водитель мотоцикла 20 лет. Перед этим в другом ДТП на перекрестке Офер к северу от Зихрон-Якова погибла женщина 40 лет. Ее автомашина перевернулась. Певица и композитор Эстер Шамир будет похоронена сегодня в 11 часов 45 минут на кладбище в Ерцлее. Она скончалась вчера в возрасте 71 года от онкологической болезни. К другим темам. Как мы уже передавали ранее, президент Дональд Трамп заявил минувшей ночью, что не исключается вариант, при котором соглашение с Ираном будет подписано уже в конце недели в Европе. Он добавил, что беседовал на эту тему с главой правительства Бениамином Нетаньяху, а также с руководителями Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и других государств. Он также подчеркнул, что проведет разговор на эту тему с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом. Дональд Трамп вновь пообещал, что режим аятолл никогда не станет обладателем ядерного оружия. Кроме того, президент Соединенных Штатов отметил, что блокада с Ормузского пролива будет снята в тот момент, когда будут подписаны соглашения. Об этом сообщают корреспонденты корпорации «Кан» Итамар Маргалит и Натан Гутман. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» опубликовал минувшей ночью проект меморандума о взаимопонимании между сторонами. Этот меморандум подразумевает продление режима прекращения огня на 60 дней с возможностью продолжения срока его действия. Кроме того, предусматривается открытие Ормузского пролива для международного морского судоходства в течение 30 дней. В соответствии с меморандумом, Иран сможет продавать свою нефть на мировых рынках. Переговоры по ядерной программе Тегерана будут продолжены. В канцелярии главы правительства Бениамина Нетаньяху подтвердили информацию о том, что в беседе с израильским премьер-министром президент Дональд Трамп проинформировал его о готовящемся меморандуме о взаимопонимании с Ираном и о вступлении в переговоры. Несмотря на то, что Израиль не является частью этого меморандума, Бениамин Нетаньяху позитивно отозвался об обязательствах президента Дональда Трампа относительно того, что окончательное соглашение будет включать в себя вывоз обогащенного урана с территории Исламской Республики, расформирование систем по обогащению урана, ограничение на производство ракет и прекращение поддержки со стороны режима аятолл террористических группировок в ближневосточном регионе. Об этом сообщает корреспондентка КАН Гили Коэн. И в заключение о погоде. До воскресенья без перемен, в понедельник небольшое повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 96 и 5 агоры. Курс евро 3 шекеля и 42 агоры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19:05, Тель-Авив 19:29, Хайфа 19:18, Бершева 19:27 и Эйлат 19 часов 22 минуты. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго.

0: Shabbat Shalom, Yerushalayim.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: 8:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, и шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Своими словами». Сегодня пятница, и как обычно мы подводим итоги недели. Сегодня 12 июня. В этот день, 12 лет тому назад, 12 июня 2014 года, с Трампиады в Гуш-Эционе были похищены, вскоре после этого убиты трое израильских подростков. Гилад Шаер, Нафтали Френкель и Ияль Ифрах. Мы тогда еще не знали, что может быть 7 октября, и этот теракт, организованный Хамасом, жуткий сам по себе, казался точкой разлома, после которого все должно измениться. Казалось, что ситуация не может оставаться такой, как была до. Оказалось, может. Последовала операция «Нерушимая скала», которая длилась 50 дней. И подводя ее итоги, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Хамасу нанесен удар, у террористов нет никаких достижений. Однако не очевидно, что цель, которую ставило правительство, длительное затишье достигнуто, сказал премьер-министр. Длительное затишье продолжалось 7 лет. Завершилось оно операцией «Страж стен», после которой мы вновь хотели длительного затишья. И взорвалось оно 7 октября 2023 года. Сегодня вновь звучат голоса о необходимости длительного затишья. О тишине как о самоцели, без связи с происходящим вокруг, с планами и возможностями наших врагов, без связи с тем, что Хамас восстанавливается, Хизбалла продолжает обстреливать израильскую территорию, а Иран, по сути, диктует миру условия договоренностей. Тишина как самоцель. Казалось, что опасность этой иллюзорной тишины, когда мы наслаждаемся жизнью, а по ту сторону границы готовятся к нападению, стала очевидна 7 октября. Однако, судя по всему, это лишь казалось. А значит, нам предстоит понять, что когда мы превращаем тишину в главную ценность, когда вновь игнорируем реальность, когда слово «победа» вызывает насмешку, а сделка с врагом становится высшим проявлением государственного прагматизма, результатом станет новое 7 октября. Это только и исключительно моя личная точка зрения. Своими словами, подводим итоги недели. Мы будем говорить о коротком раунде противостояния с Ираном, который мы пережили на уходящей неделе. Поговорим о ситуации в Ливане. Там идут переговоры, как будто нет войны, и военные действия, как будто нет переговоров. Разумеется, обсудим ход переговоров между США и Израилем. Судя по заявлениям президента Дональда Трампа, стороны как никогда близки к соглашению. Поговорим о политике, о предвыборной кампании и о многом-многом другом. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, наш обычный вопрос по пятницам, мы всегда его вам задаем. Какое событие уходящей недели во внешней или внутренней политике кажется вам наиболее важным? Может быть, это какое-то событие, которому мы не уделили достаточно внимания в наших эфирах. Возможно, это событие, на которое вы обратили внимание, а мы нет. Пишите нам, высказывайте свое мнение. Дискутируйте, критикуйте, спорьте, все приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. Сейчас 8:08. Прежде чем окунуться в войну, дипломатию и все то, что составляет повестку дня, давайте поговорим о празднике.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Да, накануне стартовал 23-й чемпионат мира по футболу, и нередко даже люди, далекие от этого вида спорта, втягиваются в атмосферу. Дима Мирский с нами в эфире, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Дима Мирский, добрый день, вечер, ночь.
2: Да, здравствуйте, Катя.
0: Спасибо, что вы с нами. Итак, стартовал 23-й чемпионат мира. Самый крупный с точки зрения и числа участников, и стран, в которых он проходит. И уже первая, не знаю, можно назвать сенсацией?
2: Вы имеете в виду победу Мексики?
0: Нет, я имею в виду победу сборной Южной Кореи над Чехией.
2: Ни в коем случае. Южная Корея уже... Я так не считаю. Южная Корея уже давно играет очень сильно, и игроки южнокорейской сборной играют в ведущих топ-5 ведущих европейских чемпионатов, поэтому нет. Я не думаю, что это сенсация. Чехия, наверное, откатилась немного, и когда там Недвид играл в те времена, уже прошли, и Чехия сейчас не настолько сильная, как была даже там условно 10-12 лет назад. Я думаю, Южная Корея сегодня сильнее. Поэтому сенсации, наверное, это не назвать, но камбэк был очень впечатляющий у южнокорейской команды. Проигрывали до середины второго тайма, и вот смогли в итоге победить, забив два.
0: И в той же подгруппе, если я не ошибаюсь, хозяева этой части чемпионата мира мексиканцы выиграли у Южной Африки.
2: Да, Мексика прервала свою неудачную тенденцию. 7 матчей они не могли выиграть в матче открытия. Они сыграли больше всех вообще в истории матча открытия, мексиканцы. И вот с 8-й попытки, после 5 поражений и 2 ничьих, они смогли добиться вот... В третий раз проводят чемпионат у себя, и с третьего раза они порадовали свою публику.
0: Давайте поговорим о том, как выглядит этот чемпионат мира. Если я не ошибаюсь, впервые он проходит в 3 разных странах.
2: Да, да, вот мы упомянули Южную Корею, был чемпионат мира 2002 года в Южной Корее и Японии, это впервые в 2 странах, а теперь вот в 3 странах. Ну, понятно, логика понятна, потому что 48, а не 32 сборных, как раньше, принимают участие, то есть 104 матча, а не 64, на больше месяца проходит чемпионат, и, конечно, нужна подмога Соединенным Штатам. В качестве вот Мексики и Канады в 5 городах на 2 в этих странах будут проходить матчи. Поэтому, да, это впервые так. Такой экспериментальный я бы назвал этот чемпионат в этом смысле. И как я говорил уже в первом эфире до этого, главное, чтобы не было такого счета, как 10-0, потому что слишком уж разный уровень команд.
0: С чем связано такое увеличение числа сборных?
2: Я думаю, все очень просто. Соединенные Штаты, прежде всего, наверное, хотят заработать на этом чемпионате деньги. И, в принципе, в этом нет ничего такого. Любая страна, которая проводит такие турниры, хочет заработать и увеличить свой доход. Но FIFA как бы официально говорит о том, что расширяет географию, больше болельщиков, приедет больше радости и праздника. Но спортивной составляющей, вот если честно, я считаю, что это не совсем правильно, потому что должны играть сильнейшие. С точки зрения болельщиков, действительно, трафика, который будет, количество трансляций, наверное, да, это правильно и оправданно. Ну, посмотрим, как пройдет этот чемпионат. В любом случае, это должно быть интересно. Мне, правда, интересно, как, например, сборная Кюрасао, одного из самого возрастного тренера, да, 78-летнего Дика Адвоката, как она вот, например, сыграет. Это очень будет любопытно посмотреть. Кабо Верде первый раз играет. Конго. То есть это все
0: Узбекистан,
2: очень...
0: Узбекистан, я не помню, был ли когда-нибудь на чемпионате мира.
2: Да, я думаю, да, тоже они, по-моему, да, вы правы. Они не играли раньше. Но Узбекистан все-таки, наверное, посильнее этих названных 3 стран. Я думаю так. Вот. В любом случае, все будут бороться до конца. Я не думаю, что кто-то тут будет экономить силы, потому что у многих, у большинства сезон заканчивается, и нужно показать, ну, просто максимум. Тем более, сколько болельщиков прилетит. И дорога, поездка и особенно цена билетов выльется в копеечку, поэтому футболисты будут стараться.
0: Есть очень много новых правил перед этим чемпионатом мира. Например, когда игроки меняются, на это отведено не более 10 секунд. Игрок должен в течение 10 секунд покинуть поле. Какие еще нововведения в связи с перед этим чемпионатом мира?
2: Да, 5 секунд, есть правило 5 секунд. Навод мяча голкипером удар от ворот. Также при аутах тоже это правило действует, но это все настолько условно, потому что судья начинает считать и показывать, значит, пальцами, да, это все. То есть это может быть и не 5 секунд, а 8 и 7. То есть есть на эту тему много дискуссий, но, в принципе, это оправдано, потому что мы знаем эти уловки, эти маленькие такие моменты, которые могут привести к большим победам в итоге. Поэтому, в принципе, это, наверное, даже оправдано.
0: Не затягивать время.
2: не затягивать время. Очень интересное такое нововведение, которое уже использовалось до чемпионата мира. Это прикрытый рот. То есть мы знаем, что футболисты часто могут оскорбить игрока соперника, прикрыв рот рукой, и потом сложно доказать, что он что-то произнес такое, да? А когда ты читаешь по губам, то есть если ты прикрыл рот и даже там что-то сказал пристойное, ты автоматически получаешь удаление, красную карту.
0: Красную, даже не желтую, а сразу красную карточку.
2: Сразу удаление, да, это Винисиус Джуниор, это он протолкнул это, можно сказать, правило, потому что он посчитал, что те, кто прикрывает рот, при нем какие-то российские вещи в адрес него произносят. Возможно, это и так. Мы не знаем этого, да, наверняка. Но в любом случае, наверное, это тоже оправданная вещь. Хотя посмотрим, как игроки перестроятся. Мы знаем, что в первом матче уже 3 удаления было. За весь чемпионат мира в Катаре прошлый было 4 удаления за весь турнир. А здесь только в первом матче 3 удаления. То есть нас, похоже, ждет очень интересный турнир. Вот. Ну и еще надо, наверное, отметить, что если игроку нужна помощь врача, он должен минимум минуту провести за пределами поля. Мы знаем тоже такие хитрости, когда якобы получает игрок травму, то есть такие выпускники театральных академий, и потом через 10 секунд он бежит, забивает гол в финале и все. Так что Неймару придется непросто, наверное.
0: Если я правильно понимаю, все эти нововведения направлены на то, чтобы, так сказать, минимизировать те или иные театральные выступления на футбольном поле.
2: Да, да, это все так же, как и ВАР, и ВАР тоже будет проверять желтые карточки, обоснованность угловых. Все это направлено на то, чтобы максимально честно все было, чтобы не было, как Тьерри Анри там забил рукой, если вы помните, и прошли они тогда в стыковых матчах, не в стыковых матчах вышли на чемпионат. В общем, чтобы было минимизировано вот всякие случайности. И, кстати, если мы уже говорим про сегодняшний день, да, уже вчерашний для Израиля, то на этом стадионе Ацтека рука Бога совершилась, то есть
0: тот самый Марадона стадион
2: забил тот самый гол рукой. А, кстати, Пеле стал чемпионом мира, и тоже все это на этом же стадионе.
0: И кто, с вашей точки зрения, может стать неожиданностью этого чемпионата мира? То есть я сейчас не спрашиваю про фаворитов, они более-менее очевидны, все те сборные, о которых мы всегда говорим. Есть ли кто-то, кто может выстрелить, так сказать, из темноты и стать сенсацией?
2: Холланд. Норвежцы, Норвегия, викинги, да? им все равно, мне кажется, ну, все равно в хорошем смысле слова, все равно, кто против них играет, они просто играют, они просто делают свою работу, как Холланд, как... я думаю, что да, они могут преподнести. Вот для меня это самая темная лошадка номер один.
0: И последний вопрос, кто играет во второй день турнира, какие матчи сегодня?
2: У нас от хозяева продолжают гулять, так скажем. Играет у нас сборная Канады, сыграет с Боснией и Герцеговиной в Торонто, и Соединенные Штаты с Парагваем. То есть второй матч, наверное, будет чуть поинтереснее.
0: Да, возможно, это интересный матч может быть, США-Парагвай.
2: Да. Да, потому что они часто встречались на разных уровнях, хорошо друг друга знают соперники. Вот Канада, Босния, Герцеговина, посмотрим. Я хочу посмотреть, так как я уж нахожусь в Канаде, как будут переживать за Канаду местные. Но пока очень все здесь тихо.
0: Как вообще, да, я хотел сказать, раз мы с вами говорим из Канады, то как в Канаде, так сказать, ожидают, есть ли ажиотаж вокруг этого турнира? Футбол не самый главный вид спорта в этой стране?
2: Далеко не самый главный. Я скажу честно, не буду обманывать. Ну, не очень высокий ажиотаж среди местных вот канадцев. Хотя, наверное, треть канадцев – это те, кто не родились в Канаде, да, будем честны. Это те, кто приехал, не родился здесь, а в Торонто, например, почти половина. Поэтому мы в Канаде любят хоккей, очень любят лакросс, например, и очень любят футбол. И здесь есть футбол, футбол, который не американский, а канадский, по другим правилам. Его очень любят, по 30 тысяч собирается. например, в Виннипеге, в моем городе. Okay. А вот с сокером похуже ситуация. Но за Канаду, наверное, болеть будут. Посмотрим, проверим. Но пока не могу сказать, что огромный ажиотаж вот среди местных.
0: Окей. Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Большое спасибо за участие в программе. Еще будем неоднократно беседовать в ближайшие дни. Спасибо вам.
2: Спасибо. Смотрим футбол.
1: Своими словами.
0: Смотрим футбол и надеемся на то, что нам не помешают из Ирана. На этой неделе казалось, что мы находимся на грани возобновления войны. Израиль атаковал квартал Дахе в Бейруте. Иран нанес удар по Израилю. Израиль ответил, а потом пришел президент Трамп и сказал «стоп». Вот что сказал на этой неделе министр обороны Израиля Исраэль Кац. Военные действия против Ирана далеки от своего завершения. Если Иран нанесет удар по Израилю, он почувствует всю мощь нашей армии, так как он это уже почувствовал на этой неделе и ранее. А вот что сказал министр военных действий Соединенных Штатов Америки Пит Хексет. Иранские ПВО будут очень заняты этой ночью, сказал на этой неделе Пит Хексет, потому что президент США принял решение нанести мощный удар по позициям Ирана. Алит Бар-Эль с нами в эфире, в прошлом глава штаба национальной безопасности и член форума Двора. Алит Бар-Эль, шалом бокертов. לשעבר מנהלת מטה לביטחון לאומי וחברת פורום דבורה. 12 שעות או קצת יותר אולי של לחימה בין איראן לבין ישראל וארצות הברית. איך יצאנו מהסיבוב הזה?
3: טוב, נראה שאנחנו עוד לא לגמרי יודעים איך יצאנו מהסיבוב הספציפי הזה. אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד הפכפך שבו נשיא ארצות הברית מכין איזושהי מתקפה נרחבת שאמורה לטרגט את תשתיות האנרגיה של איראן, כולל האי חרג, ו-22 דקות מאוחר יותר מודיע על כך שעומד להיחתם הסכם או מזכר הבנות, ולכן אנחנו עדיין נמצאים במצב שבו האבק בכלל לא שקע, ואנחנו לא יודעים לאיזה כיוון זה מתקדם, מה שבטוח יש מבוכה אסטרטגית מאוד גדולה בצד שלנו, קשה מאוד לראות איזה הישגים קונקרטיים המערכה הזאת הביאה, ולא רק המערכה של 12 שעות, אלא המערכה שיצאנו אליה בשאגת הארי.
0: בוא רגע נחזור לאירועים של השבוע הזה. ישראל תקפה בדחיה, איראן הגיבה. האם השתנה משהו במשוואה בין ישראל ובין חיזבאללה בעקבות האירוע הזה? הרי כל האירוע לא היה מול איראן, כל האירוע יותר היה מול חיזבאללה.
3: נכון מאוד, והניסיון האיראני הוא באמת לייצר את המשוואה הזאת שאתה מדבר עליה, המשוואה החדשה שבה ישראל לא מגיבה, בטח שלא בדחיה, אבל גם בכלל, אם תשים לב, בדרום לבנון אפילו. זאת אומרת, נאמר בצורה ברורה, כל תקיפה גם בדרום לבנון, היא תקיפה כנגד איראן ותענה במתקפות כנגד איראן. כמובן שזה דבר שהוא לא ישים, לא מבחינת הנכונות הישראלית לספוג מתקפות שכאלה מבלי להגיב, בטח לא בדרום לבנון, אבל גם לא מבחינת הנכונות האיראנית לקפוץ אל תוך הקלחת הזאת, כן? הם יכולים לומר מה שהם רוצים, אבל לקפוץ אל תוך הקלחת הזאת כל פעם שישראל תגיב לרחפה נפץ בדרום לבנון, הרי הדבר איננו ישים. אז לכן בפועל המשוואה הזאת היא לא בטוח שהיא השתנתה. ראינו שבדחיה כן השתנה משהו, וזה מספיק חמור.
0: מה השתנה?
3: שאנחנו תוקפים תקיפה מאוד מינורית גם בתוך הדחיה, כן, על איזשהו מתקן או אתר של חיזבאללה, שאולי שני אנשים נהרגים שם, ואנחנו בתמורה לכך מקבלים מתקפה איראנית כולל עשרות טילים בליסטיים, כשבעבר תקפנו בדחיה בצורה הרבה יותר משמעותית ללא כל תגובה. אז הפכנו פה מסיטואציה שבה בעצם חיזבאללה משמש כפרוקסי שמגן על איראן, לכך שאיראן מגנה על חיזבאללה.
0: ובמובן הזה, אלית בראל, האם תגובה ישראלית לתגובה איראנית, סליחה על הערים האלה, תגובה ישראלית לתגובה איראנית בעצם הרתיעה את איראן להבא, כשישראל, אם וכאשר ישראל תתקוף בדחיה, להתערב?
3: התשובה מעט מורכבת, כי אני לא חושבת שאפשר לבנות על כך שאיראן לא תגיב. אי אפשר, זה בוודאי איננו מובטח. מצד שני, צריך לשים לב שלאיראן יש מטרות יותר נוחות להגיב מולן, למשל, כאשר ארצות הברית תוקפת את איראן, היא איננה מגיבה אל מול ישראל, אלא אל מול מדינות המפרץ, כיוון שהן לא יכולות להגיב ישירות ובצורה עצמאית. ולכן, להכניס כל פעם את ישראל לתוך הקלחת, זה לא מאוד קונסטרוקטיבי מבחינת האיראנים. השאלה, כמו שאנחנו רואים בזמן האחרון, קונסטרוקטיביות ושיקולים של אינטרסים קרים לא בדיוק מה שמניעים את המשטר שנותר כרגע, ולכן להגיד שקיימת הרתעה בוודאות, זה אני לא יכולה לומר.
0: כשאת מדברת על זה שלא ברור אם יש בכלל הישגים בשאגת ארי, למה את מתכוונת?
3: בוודאי, תראה, הישגים צבאיים ומבצעיים אי אפשר להתכחש לכך שקיימים, מטרות ירדו, גם מטרות משטריות, גם מטרות פיזיות בכל התחומים. אני מדברת על כך שאחרי שחזרנו מעם כלבי הייתה מציאות אסטרטגית מסוימת. אנחנו שמענו אז שאנחנו מוגנים לדורות מאיום הטילים, ואיום הגרעין הוקף בצורה משמעותית שלא לומר חוסל, ואנחנו מגלים תקופה קצרה מאוד לאחר מכן שלא כך הדבר. ואנחנו אחרי לחימה מאוד מאומצת במבצע שהגעת הארי, ואני לא רואה איך התקדמנו מבחינת עיכוב חיסול, בוודאי שלא, או עיכוב נוסף, פגיעה משמעותית נוספת בתוכנית הגרעין האיראנית. אנחנו רואים וגם מודים בעצמנו שמבחינת איום התקק, אין פה שום פגיעה משמעותית שיכולה להחזיק לאורך זמן, ובוודאי ובוודאי שנושא הפרוקסיז לא נפגע. ולכן, מבחינת המצאות האסטרטגית שהובילה גם לתפיסת מצרי הורמוז, לעליית מחירי הנפט ולהפיכת כל העניין לבעיה גלובלית, כשיש לחצים מאוד גדולים על הנשיא טראמפ ועל מדינת ישראל לחדול, לא שיפרה את המציאות האסטרטגית.
0: שאלה אחרונה, לדעתך אנחנו מתקרבים למצב שבו נהיה בסבבים אינסופיים מול איראן, משהו בסגנון של מה שהיה מול עזה בעבר?
3: קשה לי מאוד לומר שזה יהיה המצב. איראן איננה עזה, וכל סבב כזה הוא מאוד מאוד משמעותי מבחינת המחירים והעלויות שלו, והוא איננו באמת דבר שמדינת ישראל יכולה לדעתי להחליט עליו בעצמה ולצאת אליו לעצמה ללא גיבוי אמריקאי. ולכן להגיד פשוט נעשה עוד סבב, אני לא חושבת שזה בר השוואה למה שאנחנו יכולים לעשות בעזה, הן מבחינת היכולות שלנו והן מבחינת התועלות שאנחנו מקבלים.
0: זאת אומרת, אני לא מקבלת את האמירה.
3: כל מבצע כזה באיראן דורש הכנה גדולה מאוד ומשאבים אדירים, זאת איננה עזה, ואנחנו לא עושים את זה לבד. ואם ארצות הברית לא תיתן לנו את הכיסוי, ולו ההגנתי שהיא נותנת לנו בכל המבצעים האלה, אז הרי שהסבבים האלה לא נתונים בידיים שלנו.
0: עלית בראל לשעבר, מנהלת מטה לביטחון לאומי וחברת פורום דבורה המון, תודה. שבת שלום.
3: טוב.
0: ספרסיל נוש סביסדניצו, אתו מסקפקק, Как мы вышли из этого круга противостояния, то есть каков результат, что достигнуто, что нет? Пока не очень понятно, что достигнуто, говорит наша собеседница. Мы находимся в очень переменчивой ситуации. С одной стороны, президент США объявляет, что он намерен нанести мощнейший удар по Ирану, а потом через 22 минуты объявляет, что этот удар отменен в связи с тем, что приближается возможность подписать соглашение. Именно поэтому, говорит наша собеседница, есть очень много тумана и очень много непонятного. Совершенно очевидно только одно, что вся эта ситуация не принимает в расчет стратегические интересы Израиля, и стратегические интересы Израиля в принципе не продвигались или продвигались очень минорно во время с начала операции «Рычание льва», говорит наша собеседница, и поэтому и в этом отношении нужно очень внимательно следить за происходящим. В том, что касается Хизбаллы, а ведь весь этот короткий круг противостояния начался после того, как Израиль нанес удар по Дахи, Хизбалла пытается установить новое уравнение сил. Любой удар по Дахи сталкивается с иранским вмешательством, сталкивается с иранским ударом по Израилю. И с этой точки зрения, говорит наша собеседница, есть очень мало понятного на данный момент, потому что, с одной стороны, Израиль оказался в очень непростой ситуации. Раньше, когда Израиль наносил удар по Дахе, Иран не вмешивался. Сейчас мы видим совершенно новую картину вмешательства Ирана и ответ Ирана на удар Израиля по Ливану. С другой стороны, у Ирана есть очень много других целей, которые которые они могут задействовать в качестве ответа на американский или на израильский удар, с их точки зрения, не очень логично и не очень прагматично, выгодно втягивать Израиль в противостояние всякий раз, когда наносится удар по Ливану, поэтому они, возможно, будут атаковать объекты на территории стран Персидского залива и так далее. Есть целый банк возможных адресов для ответа со стороны Ирана, и поэтому с другой стороны, отмечает наша собеседница, рациональность и прагматизм далеко не всегда были направляющим компасом, особенно нынешнего режима в той форме, в которой он сегодня существует, говорит Алит Бар-Эль. Она также отмечает, что после операции «Народ Лев», завтра мы будем отмечать год со дня этой операции. Так вот, после нее, после той 12-дневной войны, была определенного рода стратегическая ситуация, которая никоим образом не улучшилась после войны рычания льва. Мы не нанесли дополнительных каких-то серьезных ударов по ядерной программе Ирана. Программа баллистических ракет, и все мы это хорошо знаем и видим, продолжает развиваться и не остановилась. И поэтому, говорит наша собеседница, мы находимся более или менее в той же самой ситуации, с той только разницей, что ситуация, положение в Ливане и вмешательство Ирана в ливанский узел стало гораздо более интенсивным. Израиль не может себе позволить те самые раунды противостояния, с которыми имели дело в Газе. Это связано и с расстоянием, это связано и с логистикой, а в первую очередь это связано с тем, что Израиль не может действовать самостоятельно, ему нужно для этого тот или иной уровень согласия Соединенных Штатов Америки. С нами в эфире была Алит Бар-Эль, в прошлом глава штаба национальной безопасности и член форума Двора.
1: Своими словами.
0: Продолжаем программу. Соединенные Штаты Америки и Иран ведут переговоры о соглашении. Накануне вечером мы слышали президента Соединенных Штатов Америки, который сначала публично объявил о намерении нанести еще один мощный удар по Ирану, а затем также публично отменил это решение, заявив, что соглашение близко и, возможно, будет подписано в самое ближайшее время. В Иране заявляют, что есть прогресс на переговорах, но соглашения нет. Вот что сказал на этой неделе президент США Дональд Трамп. Мы посмотрим, что будет происходить. Мы им нанесли вчера очень тяжелый удар. Им пришлось изрядно поработать, говорит президент Соединенных Штатов Америки. Однако мы по-прежнему считаем, что соглашение возможно. А вот как объяснил американскую позицию посол Израиля в ООН Дани Дано. С точки зрения США, это мероприятие, или это война, которую они хотели бы закончить очень давно. Однако они сталкиваются с иранским характером, говорит Дани Данон. Они видят, как Иран не готов ни на какой компромисс и не идет навстречу даже миллиметром. Не идет навстречу Соединенным Штатам Америки. Эли Кротштейн с нами в эфире, эксперт Института МИСГАВ по изучению вопросов национальной безопасности, исследователь Ближнего Востока. Эли Кротштейн, Амид Бемахон Мизгавля Битахон Леуми, Хокер Мизрах Тихон в Иран. Шалом, бокер тов.
4: Бокер тов.
0: Эйфо нахном дим, Эли? Еш эскем, эйн эскем, еш милхама, эйн милхама. Дональд Трамп הצליח לבלבל אתמול עוד יותר, למרות שאני רואה שזה כבר בלתי אפשרי, אבל עוד יותר לבלבל את כולנו.
4: קודם כל, באמת אתה צודק. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, הוא באמת אומן בלגרום לכולם לחשוב דבר אחד, לעשות דבר אחר, ואז להפתיע בדבר שלישי. נראה, אם נאמר את זה בזהירות, שאנחנו כן לקראת משהו שונה. אני חושב שזה ניכר מהתגובות גם של ארצות הברית, גם מהתגובות של ישראל, וגם מהתגובות של איראן עצמה.
0: משהו שונה זה אומר הסכם.
4: כן, ככה זה נראה שזה הכיוון, אולי כבר בסוף השבוע הקרוב.
0: אנחנו יודעים מה קרה, זאת אומרת, איך מתקיפות ומהכנה לתקיפה משמעותית אנחנו עברנו פתאום להסכם ולשלום עולמי?
4: אז פה אנחנו צריכים להגיד שבגלל שמדובר גם באיראנים וגם בטראמפ עצמו, אז אנחנו בעיקר יכולים לשער, כי יש הרבה מאוד דיסאינפורמציה שהם עצמם מפיצים. אני חושב שיש פה שני מהלכים שקרו במקביל. מצד אחד, טראמפ באמת נמאס לו מהאופן שבו ניגר המסע ומתן, ומהצורה שבה האיראנים לא ענו בכלל על על התיקונים שהוא ניסה להעביר לטיוטה הקודמת שהוא עבר בין הצדדים, והוא עבר לטקטיקה קצת שונה. הוא גם מצד אחד המשיך את המצור הימי על איראן, שהמשיך להכאיב להם ברמה היומיומית עם כסף שהם לא יכלו להוציא מייצוא נפט, וגם הוא המשיך את בשקט אולי, אבל לטענתו את המבצע להוציא אוניות שהיו תקועות במפרץ, ואז הוא נטרל את המנוף הלחץ שלהם בזה שהם סגרו את מוצרי הרובון. ומצד שני הוא התחיל לבוא עם טקטיקה חדשה שבאמת להפעיל כוח, שזה גם כן היה סוג של התהפכות של טראמפ. עם המה אחת הוא עוצר את ישראל מלהפציץ באיראן, ולמחורת הוא בעצמו עושה את זה בשיא הכוח שיכול, אמנם על מטרות סמליות, אבל ממש בעצמו. זה מצד אחד. המסר שהוא העביר בזה לאיראנים היה שהוא ימשיך ושהוא רציני, ושאם הם לא יתחילו לשנות פאזה, אז זה המציאות שתתחיל באמת להיות מולם. מציאות יומיומית של הפצצות שתלך ותגבר. ומהצד השני, לא רק שהאיראנים הבינו את המסר, אלא שכנראה גם ההצטברות של כל הנזק הכלכלי, וגם באמת הסיפור שנוטרל מנוף הלחץ שלהם על ספינות שהיו תקועות במפרץ, הביא אותם באמת לזרז קצת אולי את העניינים, לזרז את המסרים מול המנהיג העליון, מול שטב החמינאי. וקשה לנו לדעת מעבר לזה, מה באמת היו הוויתורים של שני הצדדים.
0: אנחנו יודעים משהו על הבשר, על התוכן, על מה שיש בפנים, כי כרגע מדובר לפי מה שאני מבין בהסכם מסגרת, לא הסכם מלא.
4: נכון מאוד. לפי הפרסומים מהלילה שהגיעו משני הצדדים, מדובר על הסכם מסגרת ל-60 יום, שבמסגרתו בעיקר תוארך הפסקת האש, ויוסר המצור על מצרי רמוז משני הצדדים, והם יתחילו מצא ומתן על הסכם עיקרי יותר. אבל זה מאוד מאוד מאוד מחורר, זה מאוד מאוד כללי, זה לא נותן שום דבר בפועל. השאלה הגדולה באמת בעיקר היא מה קורה עם הכספים האיראנים, האם באמת ארצות הברית תתיר לאיראן לייצא נפט, האם היא תפשיר לה את הנכסים המוקפאים שיש לה, שזה באמת זריקת תמריץ מיידית לממשל, שמבחינתנו היא כמובן רעה מאוד, אבל צריך גם להגיד שזה לא שונה מכל הסכמי המסגרת שעד עכשיו דובר עליהם, ואני חייב להגיד בנימה האישית שלא ברור לי למה הם לא נחתמו עד עכשיו, אם באמת ככה יראה ההסכם.
0: אולי כי דונלד טראמפ חשב שהוא יוכל לקבל, אני לא יודע, סתם אני זורק השרות, כן? רצה, יכול היה לקבל יותר. עכשיו הוא הגיע לנקודות משמעותיות כמו מונדיאל, כמו יום הולדת, כמו 250 שנה לארצות הברית, וממהר לסגור?
4: כבר דיברנו בעבר שאני חושב שצריך לתת לו קרדיט, כי עד היום הוא לא היה מוכן לחתום על הסכם גרוע, אבל בהחלט זו אפשרות שמסתמנת כריאלית. זאת אומרת, יכול להיות שהוא כבר הבין שהוא לא יוכל יותר למתוח את האיראנים, ועדיף לו להתקדם לפחות עם הסכם מסגרת. חייב להגיד שהסכם המסגרת, לפחות לפי הפרסומים מהלילה, לא מדבר על השגה של הכוחות האמריקאים. הוא מזכיר את הסוגיה הלבנונית במובן של אולי הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה, שלא ברור מה המשמעות שלה, אבל גם שם לא ראיתי דיבור על נסיגה ישראלית מלבנון. קצת... אז כל עוד הכוחות בשטח, הדברים לא משתנים מהותית.
0: קצת פשוט 60 יום של שקט, לעבור אותם בצורה יותר נורמלית ולתת למחירים של נפט לרדת ולקוות לטוב. זה פחות או יותר הדברים.
4: זה פחות או יותר העניין, אם לא יפשירו כספים של האיראנים. אם יפשירו כספים של האיראנים, זה רע מאוד מבחינתנו, כי הם הגיעו למסע ומתן מתוך עמדה הרבה יותר חזקה. כרגע הם מאוד לחוצים, זה ניכר מאוד מכל הדברים שהם אומרים, הם באמת מתחילים להרגיש את הכאב של המצור הכלכלי, ואם יהיה להם עכשיו כמה עשרות מיליארדים, או אפילו 10 מיליארדים שהם יקבלו עליהם, זה יראה אחרת.
0: וכנראה שאנחנו לא ממש משפיעים, זאת אומרת, ישראל קיבלה עדכון לא בדיוק, נשאלה לדעתה, מה שנקרא.
4: שוב, אנחנו צריכים להיזהר בכל הערכות האלה, בגלל שטראמפ ונתניהו עשו לנו יותר מדי תרגילים בעבר, נקרא לזה. אבל זה נראה ככה לפי ההודעה של ראש הממשלה מאתמול, שהוא אמר שהוא לא מחויב והוא לא צד להסכם הזה, שזה חשוב לנו. אנחנו צריכים פה לשמור על חופש פעולה, בנפרד מההסכם של ארצות הברית עם איראן. גם אם ארצות הברית ואיראן מסכימות על הפסקת אש, זה לא מחייב אותנו במקרה והאיראנים תוקפים, או במקרה ולנו יש צורך ממשי לעשות זאת בגלל איום של טילים או גרעין.
0: במקרה הזה אני מוכן לעשות תפילה שנתניהו וטראמפ יעשו לנו תרגיל, אבל זה לא נראה ככה. אלי קלוטשטיין, תודה רבה, שבת שלום.
4: בוקר טוב, שבת שלום.
0: Я спросил нашего собеседника о том, есть ли соглашение, нет соглашения. Что происходит? Дональд Трамп вчера сумел запутать всех еще больше, чем раньше, хотя казалось, что это уже почти невозможно. Да, действительно, говорит Олег Лотштейн, Дональд Трамп крупный специалист по тому, что называется вводить в заблуждение и напускать туман, говорить одно, делать другое, а потом объяснять это три по третьему. Так или иначе, сейчас складывается впечатление, что мы находимся на пороге несколько иной ситуации, чем была до сих пор, говорит наш собеседник, что Дональд Трамп принял решение пойти на подписание соглашения. Речь идет о рамочном соглашении. С одной стороны, ему надоела ситуация, при которой Иран даже не отвечает на предложение Соединенных Штатов Америки, и он пригрозил нанести мощный удар по Ирану. С другой стороны, Иран никоим образом не готов пока что пойти на далеко идущие компромиссы. В то же время Ирану становится все тяжелее справляться с существующей ситуацией. Я имею в виду закрытие Армузского пролива, невозможность получить деньги, которые американцы заморозили, невозможность экспортировать нефть и так далее. Поэтому им нужно постоянное какое-то, им нужен какой-то выход из положения. И вот это временное соглашение, а речь идет о рамочном, то есть не наполненном содержанием, а о рамочном соглашении между Ираном и Соединенными Штатами Америки сроком на 60 дней, дает возможность обеим сторонам каким-то образом продолжить переговоры. Хотя, честно говоря, говорит наш собеседник, лично мне, отмечает Элли Клодштейн, непонятно, если это так, то почему соглашение не было заключено до сих пор. В конечном счете была такая возможность, отмечает наш собеседник. Он говорит о том, что, судя по всему, Дональд Трамп понял, что он не может вытащить больше из Ирана на данном этапе. Это некоторым образом напоминает соглашение между Израилем и Ливаном о прекращении огня между Цалом и Хизбаллой. Соглашение, которое не очень понятно, какое содержание у него есть. Самый главный вопрос, который остается открытым, это вопрос о замороженных средствах Ирана. Деньги, которые заморожены Соединенными Штатами Америки. Если Трамп действительно разморозит эти активы, то это очень плохая новость для Израиля, потому что это, по сути дела, и является такой кислородной подушкой для иранского режима, и это совершенно не в интересах Израиля. Дальше мы будем наблюдать, что будет происходить. Трампу важно пережить вот чемпионат мира по футболу, который начался в его стране, свой день рождения, юбилей, 250-летие Америки и так далее, в надежде на то, что за это время будут достигнуты какие-то соглашения. Однако эта договоренность, рамочная договоренность, настолько дырявая, что я сильно сомневаюсь в реальности достижения каких бы то ни было дальнейших договоренностей, дальнейших соглашений, говорит Элли Клодштейн, эксперт Института МИЗГАВ по изучению вопросов национальной безопасности, исследователь Ближнего Востока и Ирана.
1: Своими словами.
0: 8:42, поговорим о Ливане. Там президент этой страны потребовал от Ирана не вмешиваться в происходящее и призвал Израиль к переговорам. Вновь, я бы сказал, призвал Израиль к переговорам. Израиль ЦАЛ продолжает атаковать позиции Хизбаллы в Южном Ливане, несмотря на угрозы со стороны Хизбаллы и требования Ливана. Вот что сказал на этой неделе премьер-министр Бенямин Нетаньяху, обращаясь к ливанскому народу. Вы помните, каким был Ливан перед тем, как власть там взяли Иран и Хизбалла? Вы помните, как процветающую страну? Вы помните туризм? Вы помните красоту? Вы помните все то, чем Ливан мог бы быть, но не стал, сказал премьер-министр Бенямин Нетаньяху. А вот что сказал министр одного из один из министров ливанского правительства. То, что делает Хизбалла при поддержке Ирана или по указанию Ирана, это препятствует переговорам, не позволяет им состояться, сказал министр правительства Ливана. Доктор Хаим Головенцис, востоковед, специалист по Ближнему Востоку, с нами в эфире. Доктор Головенцис, бокертов.
5: Бокертов.
0: עד כמה מה שקרה שבוע שינה משהו במשוואה או במשולש ישראל, ממשלת לבנון, חיזבאללה?
5: לא שינה יותר מדי, לצערי מי שהכתיב את הקצב היו יותר האיראנים, אם הירי שלהם היה לישראל בעקבות התקיפות בדחיה, שנעשו בעקבות התקיפות שקדמו להן. בסוף איכשהו התקבעה משוואה חלקית, כלומר מצד אחד ישראל הצליחה להימלט בשנייה האחרונה מחללת דרום לבנון במשוואה שהאיראנים ניסו לכפות עלינו, אבל מצד שני ברור לך גבי שאם ישראל הבוקר תחליט שהיא רוצה לסכן מישהו בדחיה, התגובה כנראה תהיה ירי על יישובי ישראל, אפילו מצד איראן.
0: זהו, ירי מלבנון או ירי מאיראן?
5: אז זהו, פה לאור ההתפתחות האחרונה בלילה, מה שנקרא טראמפ והיפוכו, שאתמול רק בישר לנו שהוא הולך להגביר את התקיפות, ואחרי שעתיים הוא שחרר לאוויר העולם שהוא הגיע להסכם היסטורי, ואם עוד שנייה תרצה לדבר על זה, אז פה אני לא בטוח שאיראן הבוקר הייתה עונה על זה באש כרגע, אם כי יכול להיות מאוד שכן, יכול להיות מאוד שכן. המחויבות האיראנית, בוא נגיד ככה, המחויבות האיראנית ללבנון רק התעצמה, במקום שהיא תתרופף ורק התעצמה בזמן האחרון. חיזבאללה עצמו מוכיח כמובן מבחינתו כושר עמידות גבוה, נהנה מחסות הפטרון האיראני, קורא לממשלת לבנון להחזיר כמובן את איראן לתוך המדינה. אני חייב להגיד שבממשלת לבנון, למרות כל האיומים שחיזבאללה מרעיף עליהם כמעט כל יום, במלחמת אזרחים, בפה, בשם וכולי, מאוד דבקה במסע ומתן, הוא אמור להתחדש ב-22 ליוני, וגם מבהירה, חזור מעבר, לממשלת איראן, אל תדחפו את ידיכם לנעשה בלבנון, אלה עניינים פנים לבנונים. טוב, אבל היא אומרת, אבל אנחנו עוד נראה בהמשך, וזה נורא תלוי באמת במה יתפתח באזור המפרץ, האם חיזבאללה בסוף כל המהלך הזה יהפוך להיות ארגון מוחלש יותר, או שהוא יתחזק עוד פעם. עכשיו זה קושר אותי כמובן להסכם המתגבש, כפי שטעם בכל אופן מציג אותו, לקראת חתימה להסכם עקרונות בשבוע הבא. וכאן אני שוב מתנצל על הפסימיות, ודיברנו גם לפני שבוע, אז שוב אני אגיד, אני לא רואה עוד שום מצמוץ איראני בשום דבר שקשור לנושא הליבה. אנחנו בסך הכל מדברים כרגע על חתימה של הסכם ביניים לתקופת של 60 יום. האיראנים אתמול אומרים בלילה, מה שקרה הוא כזה, טראמפ בעצם, האמריקאים הסכימו להוריד את כל ההצניות החדשות שלהם שהם הוסיפו על מסמך 14 הנקודות, כלומר הם חזרו למסמך שהאיראנים שלחו להם לפני טיפה יותר מ-14 יום. זה מה שטוענים באיראן. לפי מה שאני מבין אותם, אין הרבה פרטים, אני חושב שגם ראש הממשלה נתניהו, אני מעריך, לא מכיר באמת את כל הפרטי ההסכם הביניים הזה, אבל כנראה שאנחנו מדברים שוב על אותם 60 יום, פתיחה של הורמוז, בלי הסרת סנקציות, אולי יהיה איזשהו מנגנון, אגב, שדובר בו בזמן האחרון, לפתוח איזושהי קרן הומניטרית מתוך הכספים המוקפאים, כדי שאיראן תעשה בשימוש לרכישת מזון ותרופות וכו'. יכול להיות שזה לא יהיה ישירות על ידי האמריקאים, יכול להיות שהאמריקאים בעצמם ישתמשו פה בפרוקסיז, מה שנקרא שלהם, קרי קטר, אולי אמירויות וכולי, כדי להעביר את הכסף ישירות לאיראנים, כדי שאף אחד לא יבוא ויגיד שטראמפ חלילה העביר כסף ישירות למשטר לפני שהוא חתם להסכם סופי. כמובן נושא הגרעין, בנושא הגרעין איראן תתחייב שהיא לא רוצה להשיג נשק גרעיני לעולם, כפי שטראמפ אומר, אף פעם.
0: כן.
5: אבל זה, בזה אין שום חדש, איראן מעולם לא הצהירה שהיא מעוניינת לפתח נשק גרעיני, כך שמבחינת זה תשלום מאוד מאוד נמוך בכל אופן בעיניי.
0: האם נושא הלבנוני יהיה בתוך הדבר הזה?
5: אני מעריך שכן, הפסקת האש לדעתי, זה בעצם ההסכם הזמני הזה, הוא סוג של איזה הפסקת אש נוספת ל-60 יום, לטובת חתימה לסכם קבע שלדעתי לא יגיע אף פעם. אבל בכל אופן, הנייר הנוכחי, כנראה, אני מעריך בכל אופן, יכלול גם הפסקת אש בכל הגזרות, קרי גם בלבנון.
0: זאת אומרת, אנחנו בעצם נשלם בלבנון מחיר של הסכם שטראמפ חותם עם איראן.
5: כן, כן. ואני מעריך בסדרות מאוד מאוד גבוה שזה מה שיקרה. אני לא מאמין שהאיראנים היום היו חוסמים אחרי מסע ומתן כל כך עיקש, אפילו על הסכם מסגרת, בלי להכניס את הסוגיה הלבנון.
0: חיזבאללה תקבל את הדבר הזה? זאת אומרת, הם יהיו חלק?
5: כן, לחיזבאללה הסכם כזה הוא בסך הכל טוב. בסוף מדינת האם בחודשיים האלה תוכל לשחרר לפחות את מגזר הנפט שלה לחופשי, תרוקן בחזרה את מלאי הנפט האדיר שהצטבר באי חארג', תייצא כמובן נפט לסינים ותכניס לקופה שלה כמה עשרות מיליארדי דולרים בתקופה מאוד מאוד קצרה יחסית, טיפונת תנשום. ייתכן וגם, כמו שאמרתי, יפתחו לקרן הומניטרית, וחיזבאללה מקבל בסוף איזושהי הפסקת אש, אומנם לא בדרום לבנון, צהל פועל שם במלוא.
0: זהו, וצהל ימשיך לפעול בדרום לבנון.
5: צהל ימשיך לפעול בדרום לבנון, זה בעצם ההסכמות כנראה של בין טראמפ לנתניהו, והאיראנים לא מתערבים בזה, אבל זה לכרגע. אבל מצד שני, חיזבאללה כאן החסינות בדחיה, שזה לכשלעצמו אירוע בהחלט מעניין.
0: Доктор Хайм Головенцец, они мод модели халасиха зот.
5: Готов. Всем шалом.
0: Бай-бай. Я спросил нашего собеседника о том, насколько это соглашение, насколько то, что произошло вот в эту неделю, включая военные действия с одной стороны и переговоры США с Ираном с другой, изменило каким-то образом уравнение или соотношение сил в треугольнике Израиль-Ливан, Хизбалла. Не очень изменило, говорит наш собеседник. В целом все осталось так же, как и было, за исключением только того, что Израиль Израиль, атаковав Дахью, столкнулся с ударом со стороны Ирана. Поддержка то обязательство, которое Иран дал Ливану, дал, вернее, Хизбалле, остается в силе, остается гораздо более напряженной, гораздо более твердым, чем было раньше. И с этой точки зрения в Израиле хорошо понимают, что практически любой удар по Дахи столкнется с ответом со стороны Ирана. В то же время, говорит наш собеседник, ливанское правительство продолжает переговоры с Израилем. 22 июня ожидается новый виток этих переговоров. Ливанское правительство продолжает говорить Ирану: не вмешивайся в происходящее в моей стране. Ливанское правительство продолжает настаивать на том, чтобы Хизбалла прекратила агрессивные действия и не вмешивалась в ход переговоров. Все это пока только на словах, говорит доктор Хайм Головенцец, и все это в большой степени связано и завязано на том, каким будет соглашение между Ираном и США. И тут я остаюсь пессимистом. Трампу не удалось вытащить ничего из Ирана, того, чего они не хотели. Он возвращается, по сути дела, к тому самому документу, который Иран представил несколько недель тому назад, и с небольшими поправками будет подписан этот самый документ. Речь идет о 60-дневном прекращении огня, говорит наш собеседник, перед подписанием окончательного соглашения, которого, с моей точки зрения, никогда не будет. Снятие блокады Армузского пролива без отказа от санкций, считает доктор Хайм Головенцец. С другой стороны, будет создан некий фонд, который позволит передать Ирану деньги для того, чтобы эта страна закупила продукты, медикаменты и так далее, все то, чего она сейчас себе не может позволить из-за экономической блокады, а с другой стороны, Трампа никто бы не заподозрил в том, что именно он является тем, кто переводит деньги или размораживает деньги Ирана. Для Хизбаллы все это очень выгодно, потому что Ливан будет частью этого соглашения. Израиль не сможет действовать в Дахе, Израиль сможет действовать в Южном Ливане, отмечает доктор Хайм Головенцец. Это, судя по всему, то, что согласовано между премьер-министром Бениамином Нетаньяу и президентом США Дональдом Трампом. Однако действия за пределами Южного Ливана будут крайне ограничены, и это тоже та часть, которую Израиль заплатит, цена, которую Израиль заплатит за соглашение между США и Ираном. С нами в эфире был доктор Хайм Головенцец, востоковед, специалист по Ближнему Востоку.
1: Своими словами.
0: 8:52. В оставшееся до конца этого часа время познакомимся немного с заголовками сегодняшних израильских газет. Газета «Исраэль Айом». Главный ее заголовок: между угрозой и соглашением. Соединенные Штаты Америки и Иран движутся по тонкой проволоке. И после двух дней ударов президент США объявил, что он отменяет продолжение обстрелов Ирана. Мы находимся на пороге соглашения, которое концептуально был утвержден, и многие его детали также, в том числе Израилем. Иран продолжает задираться. Трамп утверждал уже десятки раз, что соглашение близко. Однако это ложь. Вот так пишет газета «Исраэль Айом». Еще один материал в газете «Исраэль Айом» на второй странице издания. Опрос. Впервые партия «Яшар», партия во главе с Гади Айзенкотом, опережает блок Беннета Лапида. 20 мандатов набирает «Яшар», 19 мандатов Беннет Лапид, 24 мандата «Ликуд», 57 мандатов набирают партии оппозиции без арабских партий, 53 мандата набирают партии коалиции. Немного авторских материалов. Ариэль Каан публикует статью под названием «Анархия. Отказы и прокрастинация в отношении ультраортодоксов в том, что касается выполнения ими закона». Мурия Кор спрашивает, где Айелед Шакед. А Мицегаль публикует статью под названием «Сколько ущерба приносит Тали Готлиб Ликуду и правому лагерю». Это газета «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот». Главный ее заголовок – «Все взгляды на него». И здесь карикатура Дональда Трампа, который держит на одном пальце футбольный мяч в виде глобуса или глобус в виде футбольного мяча. Соединенные Штаты Америки на пути к соглашению. Мы скоро подпишем. Я беседовал с Нетаньяу, говорит Дональд Трамп. Президент США празднует свое 80-летие в очень сложный и особый момент, особый для всех. От войны с Ираном до принятия Мундиаля, чемпионата мира, так стал Дональд Трамп человеком, который стоит во главе страны, во главе сверхдержавы, которая отметит 250-летие, стал тем, кто вращает мир. Об этом Ципи Шмиловец на четвертой странице газеты «Идиот Ахронот». И еще несколько материалов. Они остановили государство в течение многих часов накануне. Водители стояли на дорогах, на центральных шоссе в попытке добраться до дома из-за демонстрации ультраортодоксов. «Закон об оскорблении Торы», так пишет Хенар Цисрор в приложении «Шаббат». Здесь же приложение, посвященное открытию чемпионата мира. «Мяч – это все». Накануне на стадионе «Ацтека» в Мехико начался новый чемпионат мира по футболу, самый дорогой в истории. Праздник футбола продолжится до 19 июля. Об этом в газете «Идиот Ахронот». И еще одно предложение, еще один материал. Тхия Барак в приложении «7 дней». Эксклюзивный материал. Женщины, которые пробили стеклянный потолок на пути к равинату. Вот об этом в газете «Идиот Ахронот». Газета «Маариф». Главный ее заголовок: также остановили государство. Сотни тысяч водителей застряли накануне на много часов после того, как демонстранты-ультраортодоксы блокировали шоссе, центральные шоссе, а также железнодорожные пути. Здесь фотография демонстрации ультраортодоксов в центре страны. Здесь же опрос общественного мнения, коалиция против оппозиции. Ситуация немного иная. Здесь партия Беннета Лапида по-прежнему впереди, хоть и с минимальным отрывом. 21 мандат у нее, 20 мандатов у Айзенкота. Но Ликуд опережает всех с 22 мандатами. А интересно, что кто наиболее подходит на должность премьер-министра? Нетаньяу проигрывает и Беннету, и Айзенкоту. 43% хотят видеть Беннета, 39% Нетаньяу, 44% хотят видеть Айзенкота, 40% Нетаньяу, 41% хотят видеть Нетаньяу, 37% хотят видеть Либермана. Вот такой опрос в газете «Маариф». Газета «Гаарец», главный ее заголовок сегодня: «Пока все не согласовано, ничего не согласовано. Трамп сказал, что отменил удар против Ирана и что соглашение будет скоро подписано. по его словам, соглашение утверждено Израилем. Об этом пишет Амос Арель на третьей странице газеты «Гаарец». После многих лет равнодушия в арабском секторе исходит из того, что избирательные участки дают сегодня новый шанс. Именно поэтому ожидается высокий уровень голосования в арабском секторе. Об этом Джеки Хури. Министерство просвещения вводит со следующего года преподавание английского языка при помощи искусственного интеллекта. Специалисты полагают, что речь идет о пластыре. Министерство обороны и армия обороны Израиля продвигают упорядочивание ферм поселенцев на западном берегу. Об этом также в газете «Гаарец». Газета «Макори Шон».

0: В Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Пресс-секретарь МИДа в Тегеране Исмаил Бакаи заявил вскоре после объявления президента Дональда Трампа о том, что соглашение в ближайшее время будет подписано, что американские атаки против торговых судов – это подлинная угроза международному судоходству. На странице в социальной сети X пресс-секретарь иранского МИДа отметил, что мировое сообщество должно предать американскую администрацию суду за ее действия. Между тем, в районе порта Бандар-Аббас на побережье Ормузского пролива минувшей ночью прозвучали взрывы. Иранское информационное агентство «Фарс» сообщило, что там велись действия иранской армии, которая не позволила иностранному нефтеналивному танкеру пройти через этот пролив без согласования с руководством Исламской Республики. Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила сегодня утром, что в ходе контактов в Катаре представители Ирана получили заверение со стороны Соединенных Штатов, что Ливан будет включен в соглашение о прекращении огня. Газета указывает, что президент Дональд Трамп трижды беседовал на эту тему с главой правительства Беньямином Нетаньяху. Кроме того, ливанское издание «Аль-Ахбар» отмечает, что соглашение будет включать в себя полное прекращение всех военных действий, быстрый отвод сил Цагаля и освобождение заключенных. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Рои Кейс. К другим темам. Сегодня около полудня в Тель-Авиве должен состояться парад гордости. В связи с этим ряд центральных магистралей будет попеременно закрываться для движения автотранспорта. В ряде центральных районов города будет запрещена парковка частных автомобилей. Подробности на сайте Тель-Авивского муниципалитета. Как мы уже передавали ранее, в результате дорожно-транспортного происшествия на 6-м шоссе возле развязки Йокнаам минувшей ночью погиб водитель мотоцикла 20 лет. Перед этим в другом ДТП на перекрестке Офер к северу от города Зихрон-Яаков погибла женщина 40 лет. Ее автомашина перевернулась. Певица и композитор Эстер Шамир будет похоронена в 11 часов 45 минут на кладбище в Герцлии. Она скончалась вчера в возрасте 71 года от онкологической болезни. О спорте. На чемпионате мира по футболу к этому моменту уже сыграны два матча. Некоторое время тому назад сборная Южной Кореи обыграла сборную Чехии со счетом 2-1. Вчера вечером хозяйка турнира Мексика одержала победу над сборной ЮАР со счетом 2-0. Матчи транслируются телерадиокорпорацией КАН. И в заключение о погоде. До воскресенья без перемен. В воскресенье небольшое повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 40 сантиметров. Температура воды 25 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19.05, Тель-Авив 19.29, Хайфа 19.18, Бершева 19.27 и Эйлат 19 часов 22 минуты. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

9 часов и 4 минуты в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы

0: своими словами. Мы продолжаем подводить итоги недели. Это была неделя, когда в Кнессете продолжился марафон за законотворчество. Для кого-то это праздник, а кто-то за этот праздник будет расплачиваться. Это была неделя, когда предвыборная кампания продолжилась, а даты выборов все нет. Судя по всему, сентябрь сходит с повестки дня, выборы в октябре все ближе. Это была неделя, когда Франция запретила въезд в страну министру финансов Бецалелю Смотричу, а в Италии началось расследование против министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. На этой неделе состоялись парламентские выборы в Армении. На этой неделе, точнее сегодня, проходит гей-парад в Тель-Авиве. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час. Будем говорить своими словами. Но начнем мы с политики. На этой неделе коалиция продолжила продвигать законопроекты, зачастую весьма спорные. Одним из таких спорных законопроектов является так называемый «основной закон об изучении Торы». Не то чтобы у меня было что-то против изучения Торы, однако этот законопроект сам по себе выглядит, мягко говоря, проблематично. Вот что сказал на этой неделе глава оппозиции Яир Лапид.
1: אמרת בגטו ורשה הם למדו תורה. בגטו ורשה הם לא קיבלו קצבה בשביל ללמוד תורה. בגטו ורשה...
0: Вы сказали, заявил с трибуны Кнессета Яир Лапид, обращаясь к депутату Порушу, что в варшавском гетто они учили Тору. В варшавском гетто они не получали пособий за то, чтобы учить Тору. В варшавском гетто они держали в руках оружие, чтобы сражаться с врагами. А вот что сказал депутат Кнессета Дан Илуз от партии Ликуд, депутат, проголосовавший против этого законопроекта.
2: Я
0: командный игрок, однако командный игрок тоже до определенной границы, а граница это проходит там, где начинается вопрос безопасности государства. И если начальник генерального штаба приходит на заседание комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне и говорит, что не хватает солдат, мы не можем, просто не имеем права принимать такой закон. Арик Эльман с нами в эфире, наш коллега, редактор и ведущий Канрека. Арик, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Прежде всего, с вашей точки зрения, есть ли у этого шанса законы быть утвержденным? А если он будет утвержденным, то выжить экзамен, пройти экзамен в богатце?
3: В том-то и дело, что главный параграф этого закона, который должен был приравнять с статусной точки зрения, с правовой точки зрения, изучение Торы службы в армии, должен быть по решению комиссии министров по законодательству отменен в рамках дискуссии по этому закону при подготовке его к первому чтению. Угу. То есть все, что от него останется, это декларация о том, насколько государство Израиль заинтересовано в сохранении изучения Торы.
0: Но поскольку это речь идет об основном законе, то эта декларация очень существенна.
3: Да, но ее можно будет толковать как инструмент для борьбы за финансирование изучения Торы, возможно, да.
0: За защиту от призыва.
3: Например. А это нет, это совершенно другая история, потому что в тот момент, когда законодатель убирает этот параграф из закона, то Высший суд справедливости будет трактовать совершенно оправданно любые попытки оправдать освобождение учеников Ешивы от призыва противоречащим намерению законодателя. Поэтому здесь, это, кстати, то, о чем говорил в ходе дискуссии, министр Зев Элькин защищает этот законопроект. Сразу возникает тогда вопрос,
0: тогда
3: зачем все это нужно.
0: Да.
3: Да. Ответ очень простой на этот момент. Он состоит из двух элементов. Коалиции нужно было провести ряд законов, в которых она идеологически заинтересована, и которые, часть которых уже прошли. Например, закон об отделении управления по расследованию преступлений полицейских от государственной прокуратуры и переносе в Министерство юстиции. На повестке дня также закон о разделении должности юридического советника правительства. Эти законы не прошли бы без поддержки ультраортодоксов. Поддержка ультраортодоксов была обусловлена согласием коалиции продвигать заведомо непопулярный закон, основной закон об изучении Тора. Второй элемент, также связанный с первым, это желание Бенямина Нетаньяху отсрочить выборы максимально, приблизить их к той дате, по которой они должны состояться, если они не будут продлены вообще, то есть конец октября.
0: Okay.
3: И для этого тоже ему нужно сотрудничество ультраортодоксов. Он, в кавычках, покупает это сотрудничество, демонстрируя готовность забить гол в свои ворота с точки зрения общественного мнения, точки зрения позиции немалой части его собственных избирателей Ликуда, других партий, коалиций.
0: Таких, и вот тут, Арик, у меня вопрос, и вот тут у меня вопрос, не платит ли Бениамин Нетаньяху слишком высокую цену за то, что выглядит, по крайней мере, мне, выглядит блефом или холостым выстрелом. Чем могут угрожать ему ультраортодоксы? Что они пойдут с Либерманом после выборов?
3: То есть... Это вряд ли, но в данный момент, судя по всему, Нетаньяху есть несколько задач. Одна из них, он максимально заинтересован в том, чтобы выиграть как можно больше времени. Да, даже если это время исчисляется парой недель, да, потому что ситуация, мы видим, что ситуация с Ираном, ситуация с Хамасом, ситуация с Хизбаллой находится в очень, так сказать, такой точке, где завтрашний день абсолютно не гарантирован. И оценить результаты и усилий Нетаньяху на этих направлениях сегодня эта оценка может сильно отличаться от той, которая последует через несколько недель. Нетаньяху понимает, что в конечном итоге, несмотря на все недовольство части его избирателей вот этим, можно назвать, шантажом ультраортодоксов и результатами этого шантажа, главная, так сказать, оценка, главный вопрос следующих выборов в его отношении его кандидатуры будет баланс, да, между провалом 7 октября и результатами, достигнутыми после 7 октября. На этом будет основана его возможность вернуть себе часть тех избирателей, которых он потерял 7 октября.
0: Вы думаете, что за время, вернее, вы думаете, я думаю, что Нетаньяху думает, что за время, которое осталось до выборов, забудется вот этот закон, его острота, то раздражение, которое он вызывает и так далее, все это сойдет на нет?
3: Нетаньяху исходит, по всей видимости, из того, что те, кто верит обещаниям лидеров оппозиции призвать ультраортодоксов немедленно после выборов, да, и заставить их служить в армии, они пойдут на него голосовать в любом случае, потому что они считают, что это возможное решение, которое на которое Нетаньяху не готов идти, потому что он полностью зависит от ультраортодоксов. Он рассчитывает на ту часть избирателей, голосовавших за Ликуд и за другие партии коалиции в 2022 году, которые, несмотря на то, что их раздражает позиция ультраортодоксов, тем не менее исходит из того, что лучше коалиция правых ультраортодоксов, нежели, условно, да, мы говорим в очень простых,
0: да, понятно,
3: грубых понятиях, нежели коалиция левых и арабов. Да, то есть они, и скорее всего мы увидим, как Нетаньяху продвигает эту стратегию во время предвыборной кампании, он будет говорить о том, что... И мы уже видим, да, так сказать, как Ликуд, видя в данный момент главного своего противника, Гади Айзенкота, уже начинает говорить о том, что Айзенкот не демонстрирует никакой идеологической позиции, это значит, что он готов создать коалицию с левыми арабскими партиями. И это, скорее всего, будет та стратегия, при помощи которой Ликуд и другие партии нынешней коалиции будут стараться, что называется, выбить из головы правого избирателя вот этот вот привкус поражения во всем, что касается попыток сотрудничества с Харидим, которые полностью провалились и привели фактически к ситуации, в которой ультраортодоксы шантажируют Нетаньяху.
0: Хочу вас спросить у Гади Айзенкота. Он продолжает усиливаться. В опросе Исраэль Айом сегодня он впервые обходит блок Беннета Лапида. В чем, с вашей точки зрения, секрет популярности человека, о позициях которого мы не знаем ровным счетом ничего?
3: Ну, первый ответ вы дали только что. До тех пор, пока...
0: Очень удобно молчать, да?
3: Его позиции неизвестны, его список те людей, которые идут за ним, пока что включает такие фигуры, абсолютно лишенные какого-то... С одной стороны, харизмы, с другой стороны, негативной харизмы, да? То есть они все в его тени успешно скрываются. Это, вне всякого сомнения, помогает ему. Айзенкот воспринимается, он активно работает на то, чтобы занять в сознании части израильских избирателей центра и левее такую позицию Рабина условного, да, человек, который, с одной стороны, имеет прошлое начальника генерального штаба, имеет репутацию человека, который стоять на защите израильской безопасности, с другой стороны, готов к различного рода территориальным и политическим компромиссам. И параллельно с этим, конечно же, использует свое собственное происхождение для того, чтобы говорить на равных и с так называемой периферией, да, слово, которое сегодня скрывает весьма четкое социально-этническое, имеет четкое социально-этническое значение, и конкурировать на этом поле с Ликудом. Недаром Ликуд действительно видит на данный момент именно в Эйзенкоте самую большую угрозу для себя и уже начинает по этому поводу действовать.
0: Ликуду будет очень трудно приклеить, с моей точки зрения, ему тайтл левака и так далее, но посмотрим, как это будет.
3: Но это будет зависеть от того, как Эйзенкот и его компания будут вести себя.
0: Это верно, безусловно, тоже.
3: Если Ликуд будет пытаться его обвинить в том, что он занимает левую позицию, Ликуду придется как-то отвечать. То есть идея о том, что после 7 октября и в той ситуации, в которой Израиль находится сегодня, нам не нужен идеологический лидер, у которого есть четкие позиции по таким вопросам, как территории, поселения, будущее Хамаса, будущее Хизбаллы, отношения с Ираном и так далее, а нужен только человек, который сможет создать эффективно работающее правительство, которое будет принимать вовремя бюджеты и заботиться о развитии общественного транспорта. Это интересная идея, которая будет проверена на выборах.
0: Арик, у меня два коротких, если можно, вопроса. Во-первых, что происходит с вашей точки зрения, и насколько вы знаете, в том районе, который, мне кажется, определяющим судьбу этих выборов, я имею в виду праволиберальный или умеренно правый лагерь, где все время говорят о создании новой партии?
3: Продолжаются эти разговоры с участием всех тех фигур, которые нам уже известны. И есть все время попытки выяснить, возможно ли объединение между этими фигурами и Йоазом Генделем, его партией резервистов, плюс, который может тогда привлечь к себе часть политиков, сегодня действующих в рамках партии Смотрича. Хотя, надо сказать, последние опросы, которые показывают, что Смотрич вроде поднялся над электоральным барьером и находится там достаточно стабильно, немножко поубавили там аппетит. Интерес его, тех, кто находится в его партии, выйти на выход, несмотря на то, что мы видели, что они голосовали, вопреки воле Смотрича, по тем же самым законам ультраортодоксов.
0: Да.
3: Вместе с тем, шаг этот очень рискованный, как все понимают, и поэтому я думаю, что мы не можем сбрасывать его со счетов, но понятно, что до тех пор, пока не станет ясно, когда же будет дата выборов, открыто выступать с этой идеей и декларировать ее эти люди не будут.
0: Самый последний вопрос. На этой неделе была публикация о том, что объединенный арабский список, может быть, и будет, но объединителем будет не всех. Три партии, Раам в стороне. Кому это выгодно, кому это невыгодно?
3: Это невыгодно правым, потому что гораздо легче вести кампанию против нынешней оппозиции, упирая на то, что она вступит в союз с единой арабской партией, которая будет единым арабским блоком, который будет включать в себя таких отличных друзей еврейского народа, как коммунисты, исламисты, палестинские националисты все вместе. Но в случае, если внутри арабского лагеря будет раскол, понятно, что эта задача становится сложнее. Для оппозиции это проще, потому что Мансур Аббас и его партия РАМ, они продолжают, так сказать, иметь в израильском центристском лагере такие ореол потенциальных партнеров, которые гораздо более дружественны сионистской идеи Израиля как еврейского государства. Мансур Аббас, конечно, хотел бы повторить свой успешный заход во власть во время правительства Лапида Беннета, да, успешный со всех сторон, включая финансовую. Понятно, что, еще раз, это практика критерий истины, насколько израильская общественность будет готова к идее возвращения арабской партии в правящую коалицию после 7 октября, покажет только время.
0: Арик Эльман, наш коллега, редактор и ведущий Канрека, политолог. Большое спасибо за участие в программе. Всего доброго.
3: Спасибо вам.
2: Своими словами.
0: 9:18, продолжаем программу. Законотворческий марафон – это лишь часть предвыборной кампании, вернее, попытки установить или диктовать ее повестку дня. Взаимоотношения с США – еще одна ее тема. Президент Трамп на этой неделе высказал свои сомнения по поводу того, что Бениамин Нетаньяу примет участие в выборах в Кнессет 26-го созыва. В Ликуде поспешили заявить, что Нетаньяу не только будет участвовать, но, я цитирую, «с Божьей помощью победит». Вот что сказал бывший министр Матан Каана, ныне один из лидеров партии Яшар. Подлинное политическое руководство, которое принимает решение о будущем, о безопасности государства Израиля, о нашем будущем, это Дональд Трамп. Израиль полностью отказался от того, чтобы управлять своей судьбой, и отдал это Америке. А вот что сказал министр по делам культуры и спорта Мики Зоар. Еще до выборов мы представим избирателям достижения, которые есть в отношениях между Израилем и Соединенными Штатами Америки. Мы представим успехи, которые союз беспрецедентный союз Бенямина Нетаньяху и Дональда Трампа породил, и многое станет ясно. С нами в эфире Бен-Дрор Ямини, публицист газеты «Идиот Ахаронот». Бен-Дрор Ямини, «Идиот Ахаронот», шалом, бокатов.
2: שלום, בוקר אור.
0: אנחנו מדברים על מערכת הבחירות מאוד מוזרה, עוד אין תאריך בחירות, אבל מערכה כבר במלוא עוזה. לדעתך, מה הנושא המרכזי שיהיה בליבה, שסביבה בעצם התקוטטו הפוליטיקאים?
2: השתמטות והביטחון. אלה שני הנושאים המרכזיים.
0: השתמטות וביטחון. כלומר, כן ביבי, לא ביבי, כבר לא, כבר לא.
2: כן ביבי, לא ביבי, זאת אומרת, אני קשור, אבל בעיקרון זה גוש ההשתמטות, האם הוא הביא לנו ביטחון, אז הוא הביא לנו ביטחון, וההשתמטות עצמה, שהיא נושא מרכזי, ונדמה לי שזה הנושא היחידי שבו הרבה מאוד אנשים מהימין פשוט לא תומכים בגוש שלהם. זאת אומרת, מצביעי ימין שלא אוהבים את עמדת הימין.
0: ואז אם אני מתרגם את זה לפרקטיקה פוליטית, יגיע בן אדם שגר ב, אני לא יודע, באילי או בביתל לקלפי, ובגלל שבן שלו היה 500 ימים במילואים ומישהו אחר לא, הוא מה? הוא יצביע לאיזנקוט, הוא יצביע ללפיד, הוא יצביע למי?
2: קורה פה משהו מאוד מאוד מעניין. בהרבה מאוד התנחלויות ותיקות, התנחלויות. שזה אנשי ימין, כמו השכנים של השופט נועם סולברג. בעצם אלה אנשים שהם פטריוטים, הם ציונים, ופתאום הם רואים שהחרדים מתנפלים עליהם באלימות, כמו מה שקרה בשבוע בבית של השופט סולברג. והם רואים דבר נוסף, התומכים הגדולים של נתניהו תומכים בחרדים, לא בסולברג. הם תומכים באלימות, לא בסולברג. ובמובן הזה מתחיל להיווצר שבר, אולי זה השבר האמיתי שנוצר בתוך הגוש הימני.
0: ושוב אני כן.
2: חלק מהם פשוט, חלק מהם לא יצביעו לגוש ביבי, נקרא לזה ככה.
0: כלומר, עם איום אמיתי או מדומה, זה כבר לא משנה כרגע, איום של מדינה פלסטינית, של אוסלו חדש, של כל מיני דברים שרבנו עליהם כמה, 40 שנה בערך, זה לא מי שיכריע הפעם.
2: זה לא נושא מרכזי, זה לא נושא שיכריע, זה נושא שאולי הימין פה ושם ינסה להשתמש בו, חסר כל משמעות בתקופה הזאת. חסר כל משמעות. כן, ינסו אולי קצת להחיות, כי בכל זאת זה משהו שעושה הבדל, אבל יהיה קשה קצת לדבר על הבדל כזה כאשר בראש הגוש עומד, הגוש הנגדי עומד או רמטכ"ל לשעבר או ראש מועצת יש"ע לשעבר.
0: אגב, מי לדעתך יעמוד, רמטכ"ל לשעבר או ראש מועצת יש"ע לשעבר?
2: אני באמת לא יודע, אני באמת לא יודע, אבל זה מסתמן שזה הולך להיות אייזנקוט, שכל שבוע עולה במנדט, וזה נמשך גם לפי הסקרים של אתמול. הנה, הוא כבר משתווה, אבל אנחנו נדע ונהיה חכמים יותר רק לאחר שגם אייזנקוט וגם בנט יציגו את הרשימה שלהם. עד עכשיו הם יציגו את הרשימה, אז אנחנו נדעים.
0: אני רוצה לשאול אותך על נושא משפטי. יכולות להיות דעות לכאן ולכאן לגבי כל הסוגיה הזאת, על כל המרכיבים הרבים שלה. היא תהיה במערכת הבחירות? היא תהיה קיימת? היא תהיה נוכחת?
2: היא תהיה, בוודאי. היא הייתה בבחירות הקודמות, היא תהיה גם בבחירות האלה, היא תהיה, וצריך לומר, זאת אומרת, זה נושא שדווקא בו הגוש של ביבי מקבל קצת יותר תמיכה ממה שנדמה לנו. כי להרבה מאוד אנשים די נמאס מהאוליגרכיה המשפטית.
0: כי אולי נגיד אבל... בשקט, רפורמה משפטית לא באה משום מקום. לא בא בחלל ריק, אפשר לא לאהוב אותה, אבל יסודות היו.
2: בוודאי שהיו, ולא רק שהיו, אלא שנדמה לי שאני אחזור לעצמי לומר, שחלק מהטענות של הימים צודקות לחלוטין. אני לא אוהב את הדורסנות, אני לא אוהב את ההפכה של לוין ורוטמן, אבל יש להם טענות צודקות. לגבי המערכת. האם התשובה שלהם היא התשובה הנכונה? לא. האם הטענות שלהם נכונות? התשובה היא כן. בוודאי שהם השתמשו בקלף הזה.
0: יש הרבה מאוד שאלות האם נתניהו ירוץ. קודם כל, אנחנו עוסקים בלוטו-טוטו, אבל מה אתה חושב? יש סיכוי שנתניהו עכשיו, בעוד ימים ספורים, בעוד שבוע, שבועיים, חודש, ייקח עסקת טיעון ויגיד, תודה רבה, שיניתי את מזרח התיכון, עשיתי מספיק, אני הולך הביתה.
2: הסיכוי מאוד מאוד קטן, כי בבית יש לו את הלחצים, ומי שמכתיב לו מה לעשות ואיך לעשות, נדמה לי, ואני אומר את הדברים בשיא הזהירות, זה בעצם אשתו והבן שלו, והם לא רוצים שהוא יעזוב את תפקיד ראש הממשלה, אלא אם כן מדובר באיזה הפסד קולוסלי שהוא כבר רואה אותו ומרגיש אותו, אבל לא, הוא היה יכול לעשות את ההסכמים האלה לפני, הוא לא רצה אותם, גם עכשיו אגב, גם עכשיו, מאחורי הקלעים יכול להיות שיש מגעים כאלה ואחרים,
0: כי אתה יודע, אני מסתכל על הסקרים, אני פותח עכשיו עיתון מעריב, ואני רואה שנתניהו, לדעתי לראשונה, מפסיד בהתאמה לראשות הממשלה לרוב המתחרים שלו. הוא מפסיד גם לבנט וגם לאיזנקוט ומפסיד משמעותית.
2: כן, אבל הוא כבר, איך אומרים, הוא מרגיש כל הזמן על הסוס. וזאת הבעיה הגדולה ביותר שלו. הוא קצת חי באקוסיסטם, חי בבועה, הוא חי עם הקבוצה שלו. הוא לא חי עם הסקרים האלה, אתה מדבר עליהם, הוא לא חי בציבור, הוא חי רק עם אנשים שמוחאים לו כפיים.
0: באמת אתה חושב שהוא מנותק עד כדי כך?
2: אני לגמרי. אני חושב שהצעדים שלו שהם לא טובים לישראל, שצעדים שהם אנטי האינטרסים הלאומיים שלנו, נובעים בין השאר, לא רק, אבל בין השאר.
0: למשל? למשל?
2: כל מה ש... החוק יסוד לימוד תורה, מי צריך את הדבר הזה? פטור מלימודי ליבה. מי צריך את הדבר הזה? התיישבות בשטחי A ו-B בניגוד להסכמים שהוא חתום עליהם. מי צריך את הדבר הזה? הוא יודע שזה רע למדינת ישראל. טראמפ בעצמו אמר לו, בגללך שונאים היום את מדינת ישראל. טראמפ, הידיד הגדול שלו, בשיחה המפורסמת לפני שבועיים. מה, הוא לא יודע? לא, הוא לא יודע. הוא באיזשהו מקום סובל מעיוורון היום ונורא. אנחנו, וזה קשה מאוד לומר את זה, אבל זה קצת מסוכן להיות עם ראש ממשלה שסובל מעיוורון.
0: שאלה אחרונה, יחסים בין טראמפ לבין נתניהו יהיו פקטור במערכת הבחירות? טראמפ יתגייס, יגיע, יחריס תתמכו בביבי, או שאנחנו עברנו כבר את השלב הזה?
2: זה מספיק שיקחו את המשפט הזה שאמרתי, ויחזרו עליו כל הזמן. טראמפ אמר את זה, מה, איך אתה מדבר על הידיד הגדול ביותר שלך, כאשר הידיד הגדול ביותר שלך אמר שאתה הבעיה הגדולה ביותר של מדינת ישראל. הם יגידו שהנה, אבל טראמפ אמר לפני כמה חודשים שביבי הציל את מדינת ישראל, כן. בביקור שלו. אבל הם יבואו עכשיו ויגידו, רגע, אבל ביבי, הנה, זה אותו טראמפ. המשפט האחרון שלו היה, ביבי הוא הדבר המסוכן ביותר למדינת ישראל. אז הנה, זה מול זה יעמדו שני המשפטים של טראמפ. וזה יהיה מעניין, טראמפ נגד טראמפ.
0: מעניין יהיה בכל מקרה. בן דרור ימין, ידיעות אחרונות, המון המון תודה, שבת שלום.
2: תודה והמשך יום נעים.
0: Я спросил нашего собеседника о том, что с его точки зрения, выборы еще не объявлены, но борьба уже идет, что с его точки зрения будет главной темой повестки дня в этих выборов. С моей точки зрения будет уклонизм или попытка уклониться от службы. И безопасность. С одной стороны, те, кто пытаются уклониться от службы, с другой стороны, нужды безопасности государства Израиль. Это будет главной темой. Вокруг этого будет главная дискуссия, кто поддерживает уклонистов, кто поддерживает безопасность государства Израиль. И в этом же, говорит наш собеседник, может быть главный слом в блоке Нетаньяу. Посмотрите на поселенцев, посмотрите на тех, кто является соседом заместителя главы Верховного суда Ноама Солберга. И поселение Алон-Швуд, Гуш-Эцион. Люди, которые видят, как ультраортодоксы совершают просто варварские действия, нападают на дом, нападают на них, на тех, кто служит, в то время как они не служат. Те, кто нападали на дом Ноама Солберга, не служат. Это совершенно очевидно. И с этой точки зрения люди посмотрят и вполне могут решить... решить, и, так сказать, исходя из того, что Беньямин Нетаньяу поддерживает не их, а тех, кто нападал на дом Ноама Сольберга, вполне могут принять решение не голосовать за партии нынешней коалиции, говорит наш собеседник. И с этой точки зрения может быть изменение. Может быть изменение и внутри блока сторонников Нетаньяу, говорит Бен-Дрор Ямини. Он также говорит о юридической теме, которая была на прошлых выборах, которая будет на этих выборах. И тут, говорит наш собеседник, у блока Нетаньяу есть больше поддержки, чем нам кажется, потому что его позиция по этому вопросу имеет под собой основания. Не просто основания, а многим людям очень надоела вседозволенность юридической олигархии, говорит наш собеседник. И об этом я говорил неоднократно. Означает ли это, что действия, которые предпринимали Яриф Левин и Симха Ротман для того, чтобы бороться с этим явлением, были правильными? Нет, не значит. Означает ли это, что у их доводов и у их утверждений есть основания? Да, безусловно, говорит наш собеседник. И говорит о том, что эта тема также будет на повестке дня. Что касается Беньямина Нетаньяу, вопрос, да, Нетаньяу или нет Нетаньяу, остается актуальным, он остается в центре внимания, но он в ином преломлении. Он, возможно, не напрямую, а вот через те вопросы, о которых мы говорили, через вопрос о уклонении от службы, через вопрос о безопасности и так далее, все это остается на повестке дня. Что касается возможности того, что Нетаньяу покинет политику, я не думаю, что это актуально, говорит наш собеседник. Нетаньяу ведом, в первую очередь, его ближайшим окружением, его женой и его сыном, говорит Бен-Дрор Ямини, и они не хотят видеть его на посту премьер-министра, они не готовы, чтобы он уходил. Он не видит тех опросов, которые видим мы. Вот сегодняшние опросы, например, в газете «Маариф», где он проигрывает по соответствию должности премьер-министра большинству своих противников, и Беннету, и Айзенкоту. И очень сложно ему будет, так сказать, противостоять им на поле борьбы с угрозой палестинского государства, нового Осло и так далее, когда против него с одной стороны будет либо бывший начальник генерального штаба, имеется в виду Гади Айзенкот, либо бывший глава Совета поселений, имеется в виду Нафтали Беннет, говорит Бен-Дрор Ямини. Он также говорит о том, что отношения с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом уже не такие, как были раньше. Я хочу напомнить, что Трамп несколько недель тому назад сказал, что из-за Нетаньяу ненавидят государство Израиль. С другой стороны, он сказал, что ему очень приятно и нравится работать с Нетаньяу, он любит его, хорошо к нему относится. Интересно, как один Трамп будет против другого во время предвыборной кампании, говорит Бен-Дрор Ямини, как, с одной стороны, Ликуд попытается использовать одно высказывание Трампа, а противники Ликуда попытаются использовать другое. В целом же Нетаньяу, с моей точки зрения, сейчас оторван от реальности, он не видит опросов, он живет в некой системе, которая дает ему только возможность видеть то, что он хочет и считает нужным. И поэтому, говорит наш собеседник, ситуация очень плохая с его точки зрения. И с точки зрения государства Израиль опасно, когда у нас есть премьер-министр, оторванный от реальности. Бен-Дрор Ямини с нами был в эфире. Публицист, газета «Едиот Ахарунут».
4: Своими словами.
0: 9.33, продолжаем программу. На этой неделе министр иностранных дел Франции Барро заявил об издании запрета на въезд министра финансов Бецалеля Смотрича на территорию этой страны. Он добавил, что въезд во Францию будет запрещен также 4 лидерам поселенческого движения и еще 21 поселенцу. Вот что сказал посол Франции в Израиле Фредерик Журнес.
5: We need to have coherence and to say, well, sorry, but those who advocate.
0: Мы должны быть очень четки, очень ясными, последовательными и прояснить недвусмысленно. Извините, но тот, кто доказывает поддержку насильственным действиям, тот, кто покрывает тех, кто совершает насильственные действия, не может въехать в нашу страну. Одновременно в Италии началось расследование в отношении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в связи с его действиями в отношении участников антиизраильской флотилии. Доктор Хен Керчер, эксперт по международным конфликтам, Ариэльский университет. Доктор Хен Керчер, шалом.
4: Шалом, бокер тов.
0: И ледатха, кодем коль, от кама юм, некрало, машмоути, еш меаль Итамар Бен-Гвир, бейквота хакираши нефтахат бе Италия, а им еш саканат маацар о двори мейнели?
4: Анахну, צריך להסתכל לדברים האלה מכמה זוויות ראייה.
0: אוקיי.
4: דבר ראשון, בוא נסתכל על זה מהזווית המקומית הלאומית. מדינות אירופיות הן מדינות שסועות, כלומר, בדיבה שקרה divided societies, וכיום, ויש לחץ פנימי שמשפיע על המדיניות שלהם פנימה והחוצה. ולכן הממשלות מנסות ללכת כאן בין הטיפין, ובהקשר הזה, בכל פעם שהמדיה באיטליה מציבה, למשל, איטליה זה רק דוגמה, זה אפשר לקרוא לזה צרפת, אפשר לקרוא לזה ספרד, כל פעם שקורית תקרית כזאת, משהו שהוא מנוגד לעמדות המוצהרות שלהם, ויכול לאיים עליהם פנימה, לבעיות פנימיות בפוליטיקה שלהם, הם יצאו בחקירות או בטענות או בכל מיני מהלכים אחרים, עד כמה זה יבשיל לצווים לאומיים, זה ממש כל מקרה לגופו עם הממשלה הספציפית ואחרים. להזכירכם, גם אחרי מלחמת לבנון השנייה, היו קריאות לצווי מעצר נגד אישים בכירים ישראלים, וזה אנחנו מדברים כבר לפני 20 שנה.
0: מה שאתה אומר, בעצם הרבה מאוד יוזמות הן הצהרתיות, אבל עד הצעדים מעשיים מרחק גדול.
4: המעשים גדולים בגלל הרובד השני, שהוא הרובד של האיחוד האירופי. רוב המדינות האלה פועלות במסגרת האיחוד האירופי, ומחפשות את התמיכה של מדינות אחרות לצעדים, כדי שהיה ותהיה איזושהי אסלמה ומשבר, הם לא יפעלו לבד. וכאן אירופה נחלקת. רוב המדינות, המדינות בעיקר הגדולות כמו כמו המדינות שנקבתי, צרפת, ספרד, איטליה, כיום, הם יותר אינטו לפעול במסגרת האיחוד האירופי ולחפש סנקציות, סנקציות סלקטיביות, שנועדו להשפיע גם על הציבור הישראלי. והכוונה כאן, מבחינתם, זה לדמויות שתכף נדבר על זה אם יהיה לנו, אם יהיה לנו זמן. הסנקציות, או הקריאה לסנקציות האלה, הן נחסמות כרגע. בעבר הונגריה הייתה בראש המחנה שפעל ההגנה שלנו, כיום זאת צ'כיה, שפועלת לחסום כל החלטה נגד אישי ציבור ישראלים. אבל זה רק לגבי אישי הציבור. אנחנו לא מדברים על מטרות אחרות שהם יכולים
0: שהן
4: לקדם. שהן, צריך להבין שהאיחוד האירופי, אחד הדברים שמלכדים אותו, זה התפיסה הזאת של שתי מדינות לשני עמים בגבולות 67. ולכן האיחוד האירופי השקיע מיליארדים. אנחנו לא מסוגלים להבין, אין ממש מחקר אחד וחשוף וגלוי כמה עשרות מיליארדים הפרויקט הזה של האיחוד האירופי השקיע במה שנקרא ברשות הפלסטינית.
0: עשרות מיליארדים.
4: כן, כן, אין ספק. וואו. אין ספק. כי לוקחים את התרומה הכוללת של כלל המדינות בפרויקטים של הכשרת שוטרים, בפרויקטים של ייעוץ מקצועי, בפרויקטים הומניטריים, בתקצוב אונרה, בתקצוב של מוסדות אחרים, תקצוב בתי החולים, מוסדות החינוך, תשתיות. הם השקיעו משנות ה-90, משך 30 שנה, והפרויקט הזה מתרסק. אז הם מחפשים, כיוון שהם לא רוצים לצאת רק נגד חמאס, הם מנסים לחפש גם בקרב ישראל גורמים שמבחינתם עלולים להרוס את הפרויקט הזה, וכאן כמובן יש כאן כמה רבדים. אחד זה אותם שני מנהיגים שחוזרים כל הזמן ומצהירים הצהרות שמזיקות לישראל, ממש מזיקות מבחינה מדינית לישראל, וזה סמוטריץ' ובן גביר, שיוצאים בהצהרות סיפוח, כלומר לנפץ את חזון שתי המדינות חד וחלק. והשני זה גופים, זה גופים פנימיים, כל מיני נוער גבעות וקבוצות אחרות שתופסים, שמקים, משתלטים, עושים מה שנקרא על ידי שירותי הביטחון הישראלי, טרור יהודי. והרובד השלישי זה בכלל הפרויקט הכולל של למשל אזורי תעסוקה של פלסטינים שנמצאים למשל בגדה המערבית. אז כאן האיחוד האירופי נחלק מבחינת רמת התוקף שלו. אז הרמה הפוליטית דיברנו, ברמה של קבוצות ותנועות מסוימות של, של אלימות, של טרור יהודי, כאן יהיו סנקציות סלקטיביות, וזה סביר להניח שבכלל לא בטוח שהצ'כים ימנעו את זה, ויכול להיות שכאן יהיה גם סוג של התחלה של מדרון חלקלק, כי כל המדינות של האיחוד האירופי הם נגד טרור פשוט חסר עצם נגד אזרחים, ונגד ההיבט הכלכלי, גם כאן שוב יש דעות חלוקות, צריך להבין שזה סנקציות של סחר, כלומר כאן גם כן יכול להיות פה השלכות של מיליארדים, שחלק ממדינות האיחוד פועלות נגדו, פועלות באופן אישי, כלומר כל מדינה באופן לאומי לעצמה, זה עדיין לא סנקציות כוללות של כלל מדינות האיחוד.
0: דוקטור חן קרצ'ר, אוניברסיטת אריאל, המון המון תודה.
4: תודה טוב. רבה לכם, יום טוב.
0: יום טוב, שבת שלום. Я спросил нашего собеседника о том, какие реальные угрозы есть для израильских политиков, в частности, для министра национальной безопасности в связи вот с этим расследованием, которое проводится в Италии. Здесь есть ситуация, которая касается нескольких уровней. Нужно ее рассматривать с нескольких сторон, говорит наш собеседник. Прежде всего, европейские государства очень расколоты, раздроблены. И поэтому как в том, что касается санкций, в том, что касается мер, для которых нужно единое голосование, им очень сложно прийти к той или иной договоренности. Если Франция или Испания или подобного рода государства подталкивают в сторону агрессивных шагов в отношении израильских деятелей, то раньше была Венгрия, сейчас Чехия. Всякий раз есть та или иная сила, которая выступает в защиту Израиля, и я полагаю, что воспрепятствует далеко идущим шагам в отношении израильских политиков. С другой стороны, это, если мы говорим о политическом уровне, есть уровень, который касается активистов, который касается деятелей, общественных деятелей, тех, кого называют лидерами поселенческого движения, или тех, кто связан, так или иначе, связан с действиями, которые силы безопасности называют еврейским террором, с насильственными действиями и так далее. Там выстроить линию защиты будет гораздо сложнее. Более того, говорит наш собеседник, я не исключаю, что и Чехия поддержит санкции в отношении этих людей. И поэтому на этом уровне у Евросоюза будет гораздо больше возможностей действовать так, как хочет агрессивное крыло в этом направлении. И я хочу сказать, что это может быть началом очень опасной тенденции, которая будет развиваться в сторону ужесточения шагов против израильтян в Европе. На данный момент, говорит наш собеседник, есть очень четкое разделение между политическими фигурами и теми, кого называют активистами. Кроме того, нельзя забывать, говорит доктор Хэн Керчер, насколько Европа завязана, скажем так, на палестинской автономии, на той помощи, которую она ей оказывает. До сих пор не было исследований, которые показали бы подлинные суммы, которые Евросоюз потратил на то, чтобы вложить деньги в палестинскую автономию, в палестинскую администрацию, будь то школьные учебники и так далее. Десятки миллиардов евро потрачены на реализацию того, что Евросоюз считает принципом двух государств для двух народов в границах 67-го года. С нами в эфире был доктор Хэн Керчер, специалист Ариэльского университета, эксперт по международным конфликтам.
6: Своими словами.
0: 9:43. Продолжаем программу. На этой неделе в Армении состоялись парламентские выборы. Партия премьер-министра Армении Николы Пашиняна «Гражданский договор» набрала почти 50% голосов, что следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии. Если результат подтвердится, официально эта партия будет проведена лично формировать кабинет министров. Оппозиция, в свою очередь, заявляет протест и требует пересмотра итога выборов. Пока что это требование удовлетворено в отношении двух избирательных участков. С нами в эфире Юрий Манвилян, журналист издания «Экспресс Ам», Армения. Господин Манвилян, доброе утро.
7: Доброе утро.
0: Спасибо, что вы с нами. Есть ли окончательные итоги выборов? Потому что я вижу по информации, которая публикуется, что есть масса протестов против тех результатов, которые опубликованы были.
7: Да, протесты так или иначе как бы были бы, но не окончательных нету, они будут 14-го, послезавтра, это ровно через неделю после дня голосования. Обычно это не имеет значения, мы могли бы говорить, что ничего не изменится, но в этот раз есть интрига, потому что вот третья оппозиционная партия, такого крупного бизнесмена, партия называется «Процветающая Армения», она набрала... По предварительным данным 3,9%, 9 там вот с хвостиком, а порог для партии это 4%, то есть если вот этот пересчет, какие-то голоса, там речь идет о десятках или там вот 100-200 в их пользу, то они проходят и получает оппозиция больше мандатов. Поэтому интрига сохраняется, это важно. Обычно это не важно, но вот сколько получила правящая партия действующего премьера, это уже как-то не изменится, а вот что будет с этой партией?
0: То есть если эта партия проходит, это меняет весь расклад?
7: Не совсем весь расклад меняет, но есть право формировать правительство, но нет конституционного большинства, а вот изменение конституции, как бы это такой одна из тем, на которой, значит, воюет оппозиция с властью, потому что оппозиции утверждают, что власть под диктовку Азербайджана хочет изменить конституцию, убрать из нее какие-то упоминания Карабаха и так далее. Вот. А власти говорят, что нет, там что-то в конституции тоже может быть изменено, но это не по требованию Азербайджана. Поэтому тут вот вопрос даже не кто будет менять правительство, а смогут ли они иметь конституционное большинство. Это 3/5 или 2/3 парламента. Поэтому это значит, что власти придется с кем-то договариваться из оппозиции, перетягивать на свою сторону или, ну, как-то это организовывать. Вот интрига в этом.
0: С точки зрения отношений с Россией, с Евросоюзом и так далее, как эти отношения изменятся или какое будет влияние у результата выборов на эти отношения?
7: Отношения, скорее всего, не изменятся, градус немного понизится, потому что перед выборами все со всех сторон накалили этот градус дискуссии и немного раздули тему, которая на самом деле не так актуальна, тему того, куда поворачивается Армения, на запад или на восток, там в Европу или в Россию. На самом деле Армении некуда поворачиваться.
0: Не актуально?
7: В медиа актуально, для журналистов актуально, но на самом деле на земле это, ну, если вот так сказать, что людей волнует, эту тему как бы раскрутили до предела. Россия начала вводить санкции, запрещать какую-то продукцию, чтобы опять накалить эту ситуацию. Но на самом деле Армении некуда поворачиваться, потому что альтернативных рынков сбыта, альтернативных энергоресурсов, альтернативы для российского здесь влияния и присутствия, их нет. То есть при большом даже желании, и, в общем-то, даже премьер-министр Никол Пашинян, которого обвиняют в антироссийских каких-то настроениях и так далее, он, когда объявлял уже о победе, он тоже говорил в более спокойных интонациях на эту тему. Он сказал, вообще-то Армения даже не готова к референдуму о вступлении или там вот желании вступить в Европейский Союз, потому что их задача довести Армению до того состояния, когда это будет актуально обсуждать. В общем-то, на повестке на сегодняшний день Армения, ее институты государственные и так далее не готовы к этому. Поэтому это, ну, можно сказать, что как бы вот запугивание со стороны России актуализировалось или там имело свой результат, дало свой результат. Просто любой премьер, это знаете как, вот они еще чем пугали, значит, если не мы, то будет война, да? Вот
0: они это кто? Вы имеете в виду действующую власть, я правильно понимаю?
7: И действующая власть, и их оппозиция, они все пугали войной. Действующая власть говорила о том, что вот вся оппозиция, составленная, значит, вот упомянутая процветающая Армения, лидер которой крупный предприниматель, там есть блок уже партии Армения, это лидер, бывший президент Роберт Кочарян, тоже, в общем-то, представитель крупного финансового клана, и российский миллиардер с армянской фамилией Самвел Карапетян, это группа Ташир, вот. И он, не имея права, в общем-то, претендовать на государственные должности в Армении, потому что у него российский паспорт, кипрское гражданство и еще какой-то армянский паспорт, но он здесь не жил, поэтому... Ну, в общем, он-то вот из оппозиции как раз набрал больше всего, и за него топили. Значит, оппозиция утверждает, что это недостойный мир или так и так далее. Но, в общем-то, есть понимание, что кто бы ни был на месте Пашиняна, на сегодняшний день ему придется договариваться с Азербайджаном и опять продолжать эту мирную повестку. И кто бы ни был вместо Пашиняна, или будь то Пашинян, или будь там, не знаю, еще более прозападный какого-нибудь так называемый прозападный политик, то альтернативы отношений с Россией их тоже нет. К сожалению. Okay. То есть эти разговоры о диверсификации экономики и так далее, это, ну, совсем не быстрая вещь. То есть взять, переориентировать сельское хозяйство, или там Европа откроет свои рынки, или граница с Турцией, с Азербайджаном откроется. Это, в общем-то, я опять же говорю, немного медиа, точнее много, очень сильно надули эту тему, uh-huh. раскалили ее до предела, вот. Но это позволило иметь большую явку. Сейчас на выборах была, это вот одна из новостей, что явка была больше, чем на двух предыдущих
0: выборах. Сколько, если не секрет?
7: 51%. В общем-то, это немного. То есть это говорит о том, что половина людей не участвовала, но это гораздо больше, чем обычно голосуют, чем в прошлый раз голосовали. И вот этого удалось добиться, обостряя вот эту полемику до предела.
0: И итоги выборов в воскресенье. Ждем.
7: Да.
0: Юрий Манвелян, журналист издания «Экспресс». И «Пресс Ам» Армения. Большое спасибо за участие в программе.
7: Всего до свидания.
6: Своими словами.
0: 9:51 минута. Сегодня в Тель-Авиве проходит гей-парад. Проходит он в рамках того, что называется «Месяцем гордости». Об этом месяце, об этих мероприятиях мы беседуем с Анной Талисман, правозащитницей, главой ЛГБТ-отдела проекта «Кешер в Израиле». Анна Талисман, доброе утро.
8: Доброе утро.
0: Прежде всего, несколько слов, что такое проект «Кешер в Израиле».
8: Проект «Кешер в Израиле» — это организация, которая в первую очередь помогает и занимается с новыми репатриантками, и последние пару лет также с ЛГБТ-репатриантками, репатриантами, но не только русскоязычными. Одна из важных таких целей — это интеграция в израильское общество.
0: И это касается ЛГБТ-общины или не только?
8: Наоборот, в первую очередь проект «Кешер» в Израиле занимался больше женской повесткой. Mm-hmm. Это его основная, главная повестка. Но начиная с вторжения России в Украину, количество людей, которые приехали из гонений, как ЛГБТ, очень увеличилось, а также возросла потребность русскоязычных людей ЛГБТ в каких-то своих ресурсах. И так как это было очень сильно, а другие, скажем, ресурсы, это будь то ЛГБТ-организации или репатриантские организации, не могли по разным причинам этим заниматься, эту нишу мы заняли, и действительно несем это такое знамя уже пару лет, и достаточно успешно.
0: Давайте поговорим тогда о прайде, который проходит сегодня в Тель-Авиве. Который по счету гей-парад в Тель-Авиве проходит?
8: Ай... Мне тяжело сказать.
0: Много лет.
8: Сбилось со счета.
0: Много лет.
8: Много лет, ну, хотя бы в 98-м году уже что-то было.
0: 98-й? Окей.
8: Да, уже был прайд. Первый прайд, ну, такой его первое такое вот представительство было аж в 79-м году, когда еще гомосексуальность была вне закона в Израиле. И на самом деле прайд был первый именно манифестацией, именно знаком протеста, права за борьба за принятие, за отмену статьи, за равные права, ну, в таком духе. И, конечно, чем дальше продвигался прайд, тем более или, скажем так, широкие были, или более такие резолюции, более сильные были для прав есть ЛГБТ. Каждый раз есть о чем.
0: И последние два года не было гей-парада в связи с войнами?
8: Да. Несколько лет не было парада в связи с войнами. Одна В один из этих годов было такое совместное большое мероприятие, которое было посвящено теме заложников и прайду вместе. То есть, но именно прайд, какой он есть, мне кажется, он буквально в этом году возвращается, и есть огромное желание очень многих людей, ЛГБТ и не только, почувствовать, что жизнь есть, что Израиль живет своей жизнью, и как-то мы все тут держимся.
0: В чем отличие, главное отличие, скажем, тель-авивского прайда от иерусалимского? Я вас спрашиваю об этом, потому что вокруг иерусалимского прайда это не секрет. Было очень много дискуссий, конечно. Сейчас они поутихли, видимо, взгляд просто переведен в другие места, но было масса копий сломано вокруг парада в Иерусалиме. В Тель-Авиве этого не было, в Тель-Авиве все проходило мирно и спокойно.
8: Ну, что называется, да и нет, но с того момента, был ключевой весьма момент, когда мэр города для себя осознал огромную пользу и...
0: Мэр какого города?
8: Тель-Авива.
0: Тель-Авива.
8: Да, как бы он осознал огромную пользу для Тель-Авива, именно проведение гигантского городского праздника, насколько это вливает в Тель-Авив большую, огромную жизнь, огромные средства, огромное место в мире вообще. Тель-Авивский прайд считается одним из самых больших в мире тоже. То есть это совершенно такая нетипичная ситуация.
0: В Тель-Авиве, мне кажется, он вызывал антагонизм. Я ошибаюсь?
8: Он вызывал меньше антагонизма, потому что Тель-Авив изначально, в общем, традиционно это такой вот более светский город, город, который хочет видеть себя таким как бы культурной столицей. И для многих людей это было важно еще в этом контексте, что здесь происходит все, что происходит в главных столицах мира. И он, этот прайд, он получал все время очень много поддержки со стороны, в принципе, культурного общества, а потом и бизнесов. И поэтому это было просто настолько хорошо и выгодно всем, что да, все равно периодически попадаются каждый год люди, которые приходят, протестуют против ценностей прайда. Такие люди есть. Вот. Ну, они есть, но, конечно, они гораздо более такие штучные, я бы сказала.
0: А Иерусалим?
8: В Иерусалиме совершенно другая повестка. В Иерусалим приезжают, во-первых, сами иерусалимцы, им очень-очень важно подчеркивать, что несмотря на то, что Иерусалим очень много занимается, даже не несмотря, а именно в контексте того, что Иерусалим очень много занимается религиозной повесткой, внутри этой повестки есть тема ЛГБТ. Именно на Иерусалимском прайде мы можем увидеть много религиозных ЛГБТ-групп, движений, которые поддерживают и принимают ЛГБТ. Другие люди, которые приезжают в Иерусалим, для них важно, чтобы их столица защищала и отвечала также и их идентичности. И ну, как бы тут есть гораздо более такой политический, концептуальный подтекст. И, конечно, иерусалимский прайд, он выглядит совершенно по-другому.
0: Правильно ли
8: он...
0: говорить, Анна, что в тель-авивский прайд это в основном такой хэппининг, а иерусалимский прайд это в основном акция протеста или политическая акция?
8: Опять же, и да, и нет. Потому что, с одной стороны, да, конечно, и тель-авивский прайд очень ориентирован на веселье, очень ориентирован на главное событие года, и все к нему готовятся, и это очень много вечеринок, и это очень много праздновать жизнь в таком духе. Вот. При этом и каждый год все равно продумывает, какую тему подсветить, какая повестка будет более важна.
0: И какая повестка в этом году?
8: В этом году, если я правильно помню, это называется на иврите «Лацбе Береглайм», то есть активность, как бы гражданская активность. Ты хочешь, чтобы было хорошая, ты хочешь бороться за себя, ты хочешь быть частью комьюнити, приходи и будь ей.
0: Это перекликается с предстоящими выборами или не связанные вещи?
8: Я не сомневаюсь, что это пересекается с предстоящими выборами. Я думаю, что последние годы очень сильно как бы, влияют на то, что ну, всем понятно, что мы должны быть активными. Мы должны выбирать, мы должны брать ответственность за свою жизнь, даже если это выборы, даже если это прайд.
0: Окей. Анна Талисман, правозащитница, глава ЛГБТ-отдела проекта «Кешер» в Израиле. Большое вам спасибо за участие в программе. Всего доброго.
8: И вам спасибо. До свидания.
0: Сейчас 9 часов 59 минут, уважаемые радиослушатели. Программа «Своими словами» подошла к концу. Алана Идёнова за пультом в студии, Вацлав Проченко и Мирьям Гелевич, продюсеры, Людмила Ермакова, редактор. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что вы были с нами в это утро. Спасибо, что вы были с нами всю эту неделю. Хороших вам выходных. Берегите себя. Недельная глава Торы Корах. Шаббат шалом.

0: вам Аятул. Те деньги, что поступят в распоряжение Тегерана, в конечном итоге помогут ему восстановить свою ракетную и ядерную программы. А по поводу соглашения Авраама, я полагаю, что договоренности с Исламской Республикой не только не приведут к их расширению, но, напротив, сузят число стран, которые были бы готовы к ним присоединиться. Не исключаю такого варианта развития событий, при котором американцы вообще покинут наш регион, и тогда нам придется в одиночку противостоять иранской угрозе. В качестве акта самообороны нам, вероятно, придется вновь предпринять некие действия, цель которых будет заключаться в том, чтобы не допустить дальнейшего развития иранской программы баллистических ракет, подчеркнул Элиэзер Чейни Маром в интервью корпорации «Кан». Как мы уже передавали ранее, ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила сегодня утром, что в ходе контактов в Катаре представители Ирана получили заверение со стороны Соединенных Штатов, что Ливан будет включен в соглашение о прекращении войны. Газета указывает, что Дональд Трамп трижды беседовал на эту тему с Беньямином Нетаньяху. Кроме того, издание «Аль-Ахбар» отмечает, что соглашение будет включать в себя полное прекращение всех военных действий, быстрый отвод сил Цагаля и освобождение заключенных. Об этом сообщает корреспондент КАН Руи Кейс. Пресс-секретарь МИДа в Тегеране Исмаил Бакаи заявил вскоре объявление президента Дональда Трампа о том, что соглашение в ближайшее время будет подписано, что американские атаки против торговых судов – это подлинная угроза международному судоходству. На странице в социальной сети X пресс-секретарь иранского МИДа отметил, что мировое сообщество должно предать американскую администрацию суду за ее действия. Между тем, в районе порта Бандар-Аббас на побережье Армузского пролива минувшей ночью прозвучали взрывы. Иранское информационное агентство «Фарс» сообщило, что там велись действия иранской армии, которая не позволила иностранному нефтеналивному танкеру пройти через этот пролив без согласования с руководством Исламской Республики. К другим темам. Сегодня около полудня в Тель-Авиве должен состояться парад гордости. В связи с этим ряд центральных магистралей будет попеременно закрываться для движения автотранспорта. В ряде центральных районов города будет запрещена парковка частных автомобилей. Подробности на сайте Тель-Авивского муниципалитета. О спорте. На чемпионате мира по футболу к этому моменту уже сыграны два матча. Некоторое время назад сборная Южной Кореи обыграла сборную Чехии со счетом 2-1. Вчера вечером хозяйка турнира Мексика одержала победу на сборной ЮАР со счетом 2-0. Матчи транслируются телерадиокорпорацией КАН. И в заключение о погоде. До воскресенья без перемен, в воскресенье небольшое повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 40 сантиметров, температура воды 25 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН РЭКО в 11 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На КАН РЭКО.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рады приветствовать всех в нашем эфире. В эфире радиостанции РЭКО. С вами Таня Барск. И мы сегодня продолжаем нашу встречу разговором о переводах. Трудности перевода. Хороший был фильм когда-то. Трудности перевода. Так можно назвать и сегодняшний выпуск нашей передачи. Поговорим вот о каких переводах. Есть такое интересное слово. Эквиритмичные переводы. Поэтические, скажем так, они не всегда соответствуют реальности. Что они собой представляют, эквиритмические, ну, это перевод стихов, например, да, выполненный с сохранением стихотворного размера, это важнее всего. То есть это число слогов, ударений, по возможности деления на слова. И необходимость в таких переводах, она возникает в случае, если переводится текст песни, конечно, или либретто оперы. Почему нет? Естественно, для исполнения на другом языке. В этом, собственно, вся и проблема в том, что вы могли когда-либо услышать песню, не зная язык. Я привожу простой пример. Песня нравится, не знаем, о чем она, и когда мы с вами слышим перевод, да еще уже в исполнении, допустим, на русском языке, как мы слышим многие какие-то иностранные для нас хиты, то мы можем это уже оценивать. Если вы знаете язык, вы можете оценить, насколько точно переведено. Если вы не знаете язык, то можно действительно искать в интернете, смотреть подстрочники, смотреть эквиритмичные, поэтические переводы и сравнивать. Но иногда, на мой взгляд, хорошо сочетание, когда очень близко к тексту удается сделать очередным каким-то шедевром, и получаются очень хорошие песни, которые хочется слушать. Мы с вами в такой вот сегодня передаче. Давайте послушаем для начала песню, которую вы очень хотели услышать. За ту песню, которую вы сейчас услышите, в свое время Шарль Азнавур, это был 1969 год, Американская ассоциация авторов и композиторов, удостоила его специальной награды. Именно за эту песню. В Париже за ту же самую композицию ему вручили специальную медаль. Песня замечательная, на самом деле замечательная. Песня выпуска 64-го года. Говоря о переводах поэтических, ну, посмотрите один из них. «Еще вчера мне было 20 лет. Я временем играл и им не дорожил. Игрался, как в любовь, и только ночью жил, одни бежали прочь, и их терялся след». Мои былые планы не подвластны мне, надежды все мои растаяли, как снег. Потерянный стою свой, озирая век, душа стремится ввысь, а сердце уж в земле. Еще вчера мне было 20 лет, и мнилось, что смогу я время удержать. По жизни я бежал, чтоб годы обогнать, и выбился из сил. Дыхания больше нет, Шарль Азнавур, еще вчера». Более того, Шарль Азнавур

те же самые годы создавались шедевры во всем мире, что тоже 60-е, более того, конкретно 1969 год. Пол Анка услышал тогда впервые для себя старинную французскую балладу. Услышал он ее в исполнении Клода Франсуа. Он выкупил права на песню, существенно переработал ее и сочинил к ней английский текст. В новом виде эта песня получила название «Мой путь», «My Way», и стала действительно визитной, а не прощальной карточкой Фрэнка Синатры. Примечательная история этой песни. Песня, написанная Жаком Рево и Клодом Франсуа, была переведена на английский. Полом Анкой, как я сказала. Песня о взгляде, который бросает умирающий, не испытывающий сожаления человек на свою жизнь. Синатра записал ее. И позже эту песню перепевали, конечно, перепевали и перепевают до сих пор. Элвис Пресли, Сид Вишес в октябре 89 года, интересно, благодаря этой песне появилась так называемая доктрина Фрэнка Синатры. А пресс-секретарь МИДа Советского Союза Геннадий Герасимов тогдашний, комментируя в популярной американской телепередаче заявление Шеварднадзе о намерении советского правительства разрешить странам Варшавского договора решать самим свою дальнейшую судьбу, процитировал текст именно этой песни «Каждая страна вольна выбирать свой путь». Песня Пола Анки действительно идеально выражала характер и саму суть Фрэнка Синатры. Насколько он был таким человеком, вот именно эта песня смогла отразить, разумеется, благодаря именно тексту Пола Анки, самого Синатру в том его возрасте и с теми его настроениями. Хотя, наверное, она и выражала в то же время суть самого поколения, самовлюбленного, в чем-то разочарованного. И, наверное, оттого сделалось более чем популярной. Это шел 71-й год. Тогда во Вьетнаме, наверное, вы сами помните, становилось все хуже и хуже. И вот эта песня, она была как бы ответным ударом на многое, на настроение, на непонимание. Что касается переводов. Очень есть разные переводы, есть подстрочники, конечно, есть поэтические. Что касается конкретно этой песни, на мой взгляд, лучше не пытаться переводить, на мой взгляд, конечно, стихами. У кого как получится. Я видела разные стихи, но они не так отражают, как в данном случае, например, этот подстрочник. «Теперь конец близок, и я стою на последнем рубеже. Друзья, расскажу вам обо всем, я расскажу о том, в чем абсолютно уверен. Я прожил полную жизнь, я исколесил полмира, и что гораздо важнее. Тут вы помните, I did it my way, я делал это по-своему. Сожалею ли я о чем? Да, но не о многом. Я делал то, что должен был делать, и честно выполнял все. Я тщательно планировал каждое свое движение, каждый шаг на своем пути, и что гораздо важнее. I did it my way. Я делал это по-своему». Давайте услышим эту потрясающую песню в исполнении группы Il Divo, вокальный квартет Il Divo и их испанская версия этой песни.

Какая я песня все-таки? Красивая следующая песня. Песня очень старая, кстати, если уж все-таки говорить о десятилетиях. Это был 62-й год. Песня эта является, наверное, одной из самых известных в мире боссанова композиции. Ее написал Антонио Карлос Жобим на текст Маркуша Винисиуша де Круша де Мело Морайшо. Это я честно сказала все, как говорят, на португальском, потому что все-таки это португальская боссанова. Я имею в виду не написанная в Португалии, но на португальском языке, что естественно. И английский текст, конечно, появился позже. Написал его Норман Гимбл. Ну и популярность песни, наверное, ее пик первой волны пришелся на середину 60-х, потому что она просто сразу завоевала популярность, очень много стали просто петь и танцевать под эту боссанову, петь ее, играть ее везде, где возможно. Так что эта боссанова, эта композиция, наверное, занимает до сих пор второе место среди всех вообще песен по количеству записанных на нее кавер-версий. Уступает она только песне группы Beatles Yesterday. Представьте себе, не Бесаме Мучо, а именно девушка из Ипанемы. Garota de Ipanema, или The Girl from Ipanema, английская версия этой песни. Первая ее запись была сделана все в том же 62-м году, но в мире прославилось второе ее исполнение «Астру Джилберто» под аккомпанемент совершенно потрясающий, на мой взгляд, Стэн Гетц, Жуан Джилберто. Она стала действительно международным хитом. Что касается переводов, тут видела в данном случае и эквиритмичные переводы «Я и здесь». Но что касается текста, можно переводить его в стихах, хотя и здесь, ну, например, если вспоминать исполнение Фрэнка Синатры, очень красивое, разумеется, все тоже высокая, знойная, молодая девушка из Ипанемы гуляет, проходит мимо нас, и каждый вслед ей шепчет «Ах!». Ну вот такое восхищение, собственно, всю песню и длится. А я предлагаю вам услышать женский вокал, более быстрый, на босанову никак не походящий. Тем не менее, Джилла.

Что вам сказать, уважаемые радиослушатели? Вы явно слышите английскую версию песни, которая появилась, между прочим, в Америке. Популярная американская песня, но написал ее человек с совершенно точно итальянскими корнями. Зовут его Винсент или Винс Фьорино. И ее итальянский перевод стал популярен в Советском Союзе еще в начале 60-х, не дожидаясь группы «Лицедеи». Потом, конечно, благодаря этой, именно этой группе, большинство, наверное, из тех, кто жили в Советском Союзе, и узнали эту замечательную песенку «Blue Canary». Ну, по-русски, если переводить с английского, «Blue» — это, с одной стороны, голубая канарейка, а вот с другой стороны, она печальная. У нее были на это причины. На сегодня насчитывается очень много версий, сотни есть версий этой песни на разных языках. Автор этой песни Винс Фьорино, он играл на тубе в ансамбле Пола Уайтмана. Потом он смог организовать и свой ансамбль, открыл во Флориде ночной клуб, где исполнял и записывал свои собственные произведения. Так вот, песня «Blue Canary» и слова и музыка, которые он написал, была написана в 1953 году для известной голливудской актрисы и певицы Дины Шор. Ее пластинка вышла в августе 1953-го, запись этой песни имеется тоже, найти достаточно легко. А вот до этого, в феврале того же года, он выпустил и свой собственный вариант, он тоже имеется, разумеется, в океанах интернет возможных сайтов всех, можете сами найти и убедиться, где соло исполняла и его певица. У, кстати, Винса Фьорино имелся еще один вариант, который назывался Red, то есть красный, как вы понимаете, в виду, имеете канарейки, который выпустило его трио. Ну, а в дальнейшем эта песня «Blue Canary» исполняли, конечно, очень известные музыканты, и на английском, используя оригинальный текст, на других языках, конечно, на итальянском. Один из самых известных дуэтов, который исполнил эту песню, это были Мария Косева и Никола Томов. Их итальянская версия «Канарейки» была и выпущена в Советском Союзе. И именно под их песню нас так радовала группа «Лицедеи», под их исполнение. А я вам предлагаю слышать очень известную японскую версию Идзуми Юкимура, участница знаменитого в 50-х годах трио, дай бог мне памяти и возможности выговорить, это Санин Мусуми, три дочери, собственно.

Поскольку мы с вами говорим о переводах поэтических, которые изменяют смысл песни или нет, но что касается грусти у этих канарей, то мы с вами уже, наверное, не раз за эти годы вспоминали причину такой грусти. Тут речь идет о шахтерах, о шахтах, о том, что канареек первыми вносили в шахты на предмет их обоняния, в общем, они чувствовали газ и не всегда выживали. Что касается перевода на русский язык той версии, которую поют, скажем, Косева и Томов, вот что получается. «Грустная канарейка с ветки на ветку, трелью по ветру несется твой зов. Грустная канарейка ждет напрасно, что вернется в гнездо тот, кто ушел далеко». Так что здесь ничего общего с шахтами, но своя романтика и своя птичья грусть. Что получилось у Светланы Александра Менделевых на русском языке?

Снег все кружится, а тебя все нет и нет. Снег все кружится, все мрачнее белый цвет. Белыми коврами мир отгородился, вечер мой пролился белыми слезами. Ты сегодня не придешь, отчаяние, как нож. Снег белый все кружит, а в душе все стужа. Вот это очень близкий перевод к тому, что японцы считали своей практически национальной народной песней, пока не появился автор, и все встало на свои места, разумеется. Автором был Сальваторе Адамо, а вот в Японии до сих пор с большим удовольствием поют эту песню «Кёхико занни». Если хотите знать, как будет «Падает снег», скажите «Юкигафуру».

Следующая песня, мягко говоря, известная, мягко говоря. «Лунная река, что шире мили, я перейду тебя в один прекрасный день. Старый мечтатель, разбивший мне сердце, куда б ты ни шел, я пойду за тобой. Двое бродяг, что пустились в путь, увидеть этот мир, в котором так много всего, что стоит увидеть. Мы следуем за одним и тем же концом радуги, ждущим нас за поворотом». Очень красивый текст. Очень красивая песня, и все начиналось в 1961 году, когда Генри Манчини на слова Джонни Мерсера написал потрясающе красивую песню специально для Одри Хепберн, для фильма «Завтрак у Тиффани». Конечно, это «Лунная река» «Moon River», песня, которая была удостоена номинации «Лучшая песня года», разумеется, «Оскара». Писали они эту песню специально для Одри Хепберн с расчетом на ее не очень сильные, но очень приятные вокальные данные. Ну а дальше, конечно, у песни сложилась очень хорошая карьера, и Карл Готт это только доказывает.

Невозможно ответить на вопрос точно, кто придумал рок-н-ролл, но совершенно точно ясно, очень важную роль в истории этого жанра сыграл Ричард Уэйн Пенниман, более известный как Литл Ричард, который, собственно, в нашем эфире и поет. Это ведь он стал соавтором и первым исполнителем песни, которую один из журналов поместил на первую строчку списка 100 аудиозаписей, изменивших мир. Речь, конечно, идет о композиции, которую вы сейчас слышите, «Tutti Frutti». Литл Ричард, кстати, сочинил ее в первой половине 50-х, когда работал мойщиком посуды на автостанции. В интервью одному из журналов он говорил: «Я никак не мог поладить со своим боссом. Он постоянно нес мне какие-то кастрюли, пока я однажды не решил, мне нужно что-то придумать, чтобы этот парень больше не носил мне эти кастрюли. Я сказал ему: «Эу, у Боб-Боб, Эл-у-Боб», ну и дальше в том же духе. Так что «Tutti Frutti» я написал прямо на кухне. Этот знаменитый возглас, который в дальнейшем часто использовали сами музыканты, которые играли рок-н-ролл, вообще является словесной имитацией барабанного ритма, который где-то услышал Литл Ричард. Якобы он так частенько отвечал этой фразой на вопрос о том, как у него идут дела. Так что если вас будут спрашивать, как у вас дела, так отвечайте: «Tutti Frutti». Ну а поскольку 14 сентября 1955 года, собственно, и родился официально этот хит, разумеется, он пошел в народ, по странам, стал занимать первые, ну, максимум вторые строчки в самом начале, потому что действительно он во всех отношениях шумел, шумел и шумел. Ну а вскоре вслед за Литл Ричардом кавер-версии на «Tutti Frutti» исполняли Пэт Бун, Элвис Пресли, конечно, группа Queen, Элтон Джон, Sting и многие другие. Среди многих других был сеньор Челентано.

Как мы видим, итальянский вариант рок-н-ролла совсем не хуже. Уж кто-кто, Адриано Челентано танцевать умел и любил всегда. А мы, с вашего разрешения, продолжим. И будем говорить сейчас о художественном фильме, который считается одним из самых удачных в актерской карьере Элвиса Пресли. Наиболее известной сценой этой музыкальной драмы, разумеется, музыкальной, является эпизод, в котором король рок-н-ролла исполняет композицию, которую вы сейчас и услышите, причем в оригинале. На сюжете фильма я останавливаться не буду. Что касается истории, написали эту песню Джерри Лейбер и Майк Штоллер. Это был, собственно, их первый опыт работы над музыкой к этому фильму и к фильму вообще. Что касается написания, они заняли номер в гостинице, но решили поразвлекаться, и все никак не доходили руки и головы до того, чтобы, собственно, сесть и написать эту песню к мюзиклу. И однажды утром к ним зашел продюсер, который поинтересовался, как продвигается работа с песнями для картины. Соответственно, молодые и очень успешные в будущем Майк и Джерри пообещали, что, собственно, все будет готово в срок. Что вы думаете? В ответ опытный продюсер придвинул стул к двери, уселся на него и сказал, что подремлет тут немножечко, пока они не сделают, что должны, раз осталось немного, собственно, работать. Ну, а парням ничего не оставалось, как написать все песни к этой картине, включая и ту, что вы услышите сейчас. Так что за 5 часов были сделаны песни к музыкальной драме, которая называлась «Тюремный рок».

Элвис Пресли и тюремный рок звучит в эфире нашей радиостанции. Поэтические переводы – дело, конечно, все-таки довольно сложное. И вообще известно, что песни все-таки принято петь, не правда ли? Большинство так и поступает и знает, что гораздо удобнее это делать, когда текст красиво положен, размер музыки, когда строки рифмуются и когда дело происходит с родным для вас языком, и вы хотите петь песню на родном языке, но... скажем, французского, английского, итальянского, португальского, какого угодно, то, конечно, тут добро пожаловать поэтам, потому что всегда поэтический перевод, он очень ценится, и если происходит, как произошло в случае с песней Гербаранца и Азнавура «Вечная любовь», которую блестяще перевела на русский язык с французского Наталья Кончаловская, где просто идет практически подстрочный, но как блестяще выполненный перевод, до сих пор его все помнят, поют, ну, я думаю, и будут петь, не правда ли? Ну что, уважаемые радиослушатели, времени у нас практически не остается, хочется еще что-то успеть, но почти ни на что не остается времени, кроме как еще раз повторить все хорошее, попрощаться с вами и послушать действительно вот это вот «Вечная любовь». А вам всего хорошего, до следующих встреч.

Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Рэка.

В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Мирная программа президента Дональда Трампа по поводу сектора Газа. Высокопоставленный палестинский источник заявил в интервью газете «Аль-Кудс Аль-Араби», что Израиль выставил новые условия Совету мира. И они препятствуют публикации декларации о продвижении в переговорах по поводу прекращения огня в секторе.

0: заявление. Этот же источник указал, что такие требования Израиля возвращают переговоры к изначальной точке. Корреспондентка Кан Юваль Инбар передает, что Хамас и другие палестинские организации продолжают проводить серию встреч в Каире, пока остается неясным, когда завершится очередная серия контактов. Министерство иностранных дел Египта опубликовало заявление, обращенное к руководству Ирана и Соединенных Штатов. В нем содержится призыв использовать выдавшуюся историческую возможность и добиться окончательного соглашения по прекращению огня и завершению войны. Об этом сообщает корреспондентка корпорации КАН Юваль Инбар. Как мы уже передавали ранее, бывший командующий израильскими ВМС, вице-адмирал запаса Элиэзер Чейни Маром, заявил, что подписание соглашения с Ираном будет способствовать его восстановлению, а также тому, что целый ряд ближневосточных государств воздержится от присоединения к соглашениям Авраама. Он, в частности, указал: «Нам придется вступить в противостояние с режимом Аятолл. Те деньги, что поступят в распоряжение Тегерана, в конечном итоге помогут ему восстановить свою как ракетную, так и ядерную программы. А по поводу соглашений Авраама, я полагаю, что договоренности с Исламской Республикой не только не приведут к их расширению, но, напротив, сузят число стран, которые были бы готовы к ним присоединиться». Не исключаю такого варианта развития событий, при котором американцы вообще покинут наш регион, и тогда нам придется в одиночку противостоять иранской угрозе. В качестве акта самообороны нам, вероятно, придется вновь предпринять некие действия, цель которых будет заключаться в том, чтобы не допустить дальнейшего развития иранской программы баллистических ракет, подчеркнул Элиэзер Чейни Маром в интервью корпорации КАН. И в заключение о погоде: до воскресенья без перемен, в воскресенье небольшое повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 40 сантиметров, температура воды 25 градусов. Время зажигания субботних свечей: Иерусалим 19:05, Тель-Авив 19:29, Хайфа 19:18, Бершева 19:27 и Эйлат 19 часов 22 минуты. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН РЭКО в 12 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на КАН РЭКО.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами говорим о джазе, о мире джаза, а точнее об истории некоторых джазовых стандартов. С вами Таня Барская. Хорошего вам настроения, джазового настроения. В 1949 году на Бродвее открывается джаз-клуб. Он стал вскоре самым популярным в Соединенных Штатах Америки, и через 3 года в честь выдающегося саксофониста Чарли Паркера, которого музыканты окрестили птицей Bird, клуб был назван Birdland. Этому клубу, можно сказать, и была посвящена вот эта знаменитая композиция, которую написал пианист Джордж Ширинг, один из самых знаменитых музыкантов эпохи битников. Слова написал известный американский поэт и композитор Джордж Дэвид Вайс. В 1952 году импресарио Морис Леви собирался запустить еще радиопередачу в поддержку ночного клуба, о котором я говорю, и из которого в эфир должны были транслироваться выступления артистов. Уже практически все было готово, но нужна была именно заставка, вот эта песня-позывная, песня, точнее, позывной сигнал, который бы играл в начале каждого часа. И музыка вроде бы уже была, но когда он это

прислал партитуру вот как раз тому самому Джорджу Шерингу, то сказал, что и сам мог бы сочинить что-то намного лучше. Через два дня песня пришла к нему абсолютно неожиданно, когда он просто ужинал. Позже Ширинг шутил, что много раз потом возвращался к таким ситуациям с бифштексом и ужином, ну и спрашивал у мясника, нет ли у него еще такого бифштекса, чтобы у него сочинялось как можно больше таких композиций. Итак, мы слушаем колыбельную «Lullaby of Birdland» Элла Фицджеральд. Итак, мы с вами слушаем «Колыбельную птичьего острова» в исполнении Эллы Фицджеральд «Lullaby of Birdland».

Продолжаем наше путешествие. Не для меня, но не для меня. Популярная баллада. Ее написал Джордж Гершвин в октябре 1930 года для его мюзикла «Girl Crazy». Автором слов стал его брат Айра Гершвин. И в итоге в октябре 1930 года на Бродвее состоялась премьера «Сумасшедшей девушки». Так переводится на русский название этого мюзикла. И он создавался по мотивам одноименной пьесы Гая Болтона и Джека МакГоуна. Спектакль выдержал очень много представлений. Успех был действительно велик. В день премьеры Гершвин сам находился за дирижерским пультом. В партитуру этого мюзикла вообще был включен целый ряд ставших популярными песен, которые относились действительно к настоящим образцам творчества Джорджа Гершвина. И часть из них стала джазовыми стандартами, как и «But Not For Me». Список музыкантов, которые исполняли эту балладу, обширен. Элла Фиджеральд, Фрэнк Синатра, Джуди Гарленд, Джон Колтрейн, Чет Бейкер, Дин Вашингтон, Майлз Дэвис, Элтон Джон и многие другие. Мы с вами слушаем Фрэнка Синатру.

Ну что, сейчас мы поговорим о следующей теме, и это, наверное, самый известный рэгтайм Скотта Джоплина. Мы говорим, конечно, о теме «The Entertainer», «Затейник» или «Артист эстрады», «Конферансье» с несколько подходящих переводов. Скотт Джоплин написал его в 1902 году. И произведение упоминается и раньше. Авторские права были зарегистрированы в декабре этого года, 1902. Тема эта стала вообще одним из музыкальных символов эпохи. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний включила ее в десятку мелодий века, я думаю, была права. На обложке нот, которые были выпущены в Сент-Луисе, было изображено минестрель-шоу и значилось посвящение Джеймсу Брауну и его мандолинному клубу. Позже была даже издана аранжировка для мандолины в тональности ре-мажор, которая считается очень трудной для этого инструмента. Тема стала популярной, и ее ищут для себя в каких-то еще аранжировках многие и многие музыканты. Давайте слушать это в исполнении тоже необычном. Это The Swingle Singers.

Песни Ричарда Роджерса и слова Лоренса Харта из мюзикла 1937 года «Babes in Arms». В оригинальной постановке этого мюзикла на Бродвее песню исполняла Митси Грин, которая была известна на рубеже 20-30-х годов как ребенок-звезда из голливудских фильмов. На момент премьеры мюзикла ей было 16 лет. С тех пор песня стала именно джазовым стандартом, ее записывали сотни исполнителей, хотя на самом деле песня стала по-настоящему популярной только через 15 лет после появления. Произошло это после того, как ее записал Фрэнк Синатра в 1953 году. Сейчас, в наше время, правда, это уже довольно давно происходит, эту песню ассоциируют с Днем всех влюбленных. И в данном контексте поющий или поющая обращается к своей второй половине, к своей Валентинке. Потому что песня эта, как вы уже догадываетесь, называется «My Funny Valentine». Давайте слушать. Я предлагаю вам как раз услышать не голос Фрэнка Синатры, а, может быть, редкую запись, с которой вы никогда не сталкивались. Джо Дассен.

Еще один джазовый стандарт. Стандарт Масео Пенкарда на слова Кеннета Кейси. Он впервые был записан в 1925 году Беном Берни, его оркестром. Потом у этого джазового стандарта до сих пор просто идет достаточно бурная, красивая жизнь. Записано множество версий. И по данным 2000 года он является 13-м в мире музыкальным стандартом в мире по числу записанных версий. Хотя содержание этой песни менялось в зависимости от исполнителей, его оригинальная версия содержала текст, который рассказывал историю женщины, скажем так, достаточно легкого поведения, неловкой, но достаточно аккуратной. И все по ней вздыхают. Я предлагаю вам услышать эту песню, этот номер «Sweet Georgia Brown», «Милая Джорджия Браун», совершенно в другом исполнении, исполнении необычном. Это номер, который поставил замечательный актер и режиссер Мел Брукс и исполнил его вместе со своей тогдашней супругой, актрисой, которая является обладательницей Оскаров, Эмми, Тони, Энн Бенкрофт. Они были в Польше, и для польских зрителей, для польской публики, они приготовили польский вариант «Sweet Georgia Brown».

народная американская песня жанра spirituals «Когда святые маршируют». Со второй четверти 20 века эту песню записывало огромное количество исполнителей разных жанров. Она стала, конечно же, стандартом в джазовом репертуаре. Авторство точно не установлено. Вполне возможно, что мелодия принадлежит Эдварду Боутнеру, о котором писали. Чаще приписывается Джеймсу Блэку, который в 1896 году, видите, когда это было, сочинил песню с похожим названием практически, которую путают с настоящей песней. Но дело даже не в этом. Независимо от версии текста, песня эта выражает надежду быть причисленным к избранным, войти в рай в день страшного суда. Текст относят, обычно отсылают к источникам, к апокалипсису, упоминая затмение солнца или трубу архангела Гавриила, и включает это рефрен: «О, когда вступают святые, Господи, как я хочу быть в их числе, когда вступают святые, когда святые маршируют», как это указано в песне, или «ступают святые». Песня эта родилась в рамках новоорлеанского ритуала похорон, причем похорон афроамериканцев, когда сначала исполнялись медленные песни, а после погребения их быстрые версии. Это очень интересный факт. И именно в быстром варианте стиля Dixieland эту песню, конечно, узнал весь мир, а записал и сделал ее таковой в 30-х годах, конечно же, Луи Армстронг, версию которого вы прекрасно знаете. А я предлагаю вам услышать версию, хотя есть огромное количество, чтобы это выбирать, Golden Gate Quartet.

следующая песня. Популярная песня 41-го года. У нее есть несколько отцов. Ее написали Джимми Дэвис, Роджер Рамирес и Джеймс Шерман. Написали они эту песню, название которой переводится как «Любимый мужчина, о, где же ты можешь быть?». Написали они ее для Билли Холидей, которая выпустила ее в 1945 году. И, конечно, в ее исполнении песня стала хитом, а потом, многие годы спустя, в 1989, она была включена в зал славы премии Грэмми. Ее записывал Чарли Паркер, Дайана Росс, многие другие. И, кстати, в 1972 году, когда Дайана Росс записывала эту песню для фильма «Леди поют блюз», она сама в этом фильме играла именно Билли Холидей. Давайте услышим ее версию.

Известная англоязычная песня, ставшая стандартом. Песню эту написали американские композиторы Тед Снайдер на текст Гарри Смита и Фрэнсиса Уиллера. 1921 год. Песня была написана на волне популярности фильма «Шейх» того же года, где главную роль исполнял Рудольфо Валентино. Песня стала очень популярной, вошла в репертуар джаз-бандов, особенно в Новом Орлеане, что сделало ее стандартом очень быстро. И одной из причин популярности в Новом Орлеане можно считать тот факт, что слово «Араби», существующее в названии песни, было созвучно с названием городка Араби, но «Ай» в конце, с буквы «Ай», который располагался ниже по течению от Нового Орлеана, и вот этот городок популярностью пользовался огромной, потому что он был легальным центром азартных игр, в отличие от Нового Орлеана. Песня стала более чем узнаваемой, популярной, произведением популярной культуры, и даже текст ее упоминался в романе Фрэнсиса Фицджеральда «Великий Гэтсби». И думаю, что стоит услышать версию великого Сатчмо Луи Армстронга.

Одеваться богато или ставить на риц. Американский джазовый стандарт 29-го года Ирвинг Берлин, автор этого джазового стандарта. Это песня, название которой отсылает к фешенебельным отелям риц. Она стала более чем популярной после выхода на экраны в 1930 году кинофильма именно под этим названием «Putin on the Ritz» с Гарри Ричманом и Джоан Беннет в главных ролях. Композиция вообще считается это неофициальным гимном Голливуда и, конечно, входит в классический репертуар американской эстрады и многих джазовых исполнителей и коллективов. Музыка и слова были написаны Берлином в 29-м году, и уже через год, как вы поняли, песня дала название целому фильму. И именно в том же году эту песню впервые после фильма исполняет Фред Астер и делает это блестяще. Первая версия песни содержала отсылки к афроамериканским символам, к образу жизни. В тексте иронически описывалось явление овердрессинга, так называемого, то есть стремление бедных жителей Гарлема подражать одежде богатых белых американцев. И слушателя как бы приглашают посмотреть, как в купленных на последние деньги костюмах афроамериканцы гуляют по Ленокс-авеню, центральной улице района. В 1946 году Ирвинг Берлин меняет текст песни, сделав героями песни уже богатых белых горожан. Исключаются намеки на темнокожее население. Ленокс-авеню заменяется на Парк-авеню. И вот в этой второй уже редакции текста упоминается тот самый Гарри Купер. В то время один из самых известных голливудских актеров, так что это лицо абсолютно реальное. И упоминается, конечно, Джон Рокфеллер, первый долларовый миллиардер. Ну что, давайте слушать эту версию. Я предлагаю вам услышать это в исполнении современной, замечательной певицы Симона Молинари.

Еще одна тема, еще одна история. «Авалон» – популярная американская песня Элла Джолсона, Бадди Ди Силва написали ее и Винсент Роуз. 1920 год. Джолсон пел песню в бродвейских мюзиклах «Симбад и Бомбо». Песня была исполнена такими джазовыми артистами, как Кэп Кэллоуэй, Колман Хокинс, Эдди Дарр и Бенни Гудман играл ее в своем известном концерте в Карнеги-Холле в Нью-Йорке. Песня часто использовалась в кинофильмах. И надо сказать, что начальная мелодия этой песни была из арии Пуччини, из оперы «Тоска». Автора песни в итоге потом еще обвинили в плагиате. Дело было выиграно в пользу издателя Пуччини, который получил тогда 25 тысяч долларов. От этого джазовый стандарт не исчез.

Нэт Кинг Коул. Именно его голос вы слышали сейчас с композицией «Авалон». Следующая песня – джазовая песня, написанная клавишником, композитором, которого зовут Джо Завинул, в 1966 году для Джулиана Кэннонбола Эддерли и его альбома под названием «Мерси, Мерси, Мерси». И так называется собственная песня. Она была заглавной композицией в этом альбоме и стала действительным хитом, добравшись до верхних строчек чартов в жанре соул. Да, и это было очень серьезное достижение. Давайте послушаем эту песню. Послушаем, и я думаю, что вам это понравится в исполнении Марлены Шоу. Есть инструментальная версия, разумеется, но это вокал.

некоторые джазовые стандарты писали джазмены. Часть была, это популярные песни 20-40-х годов, выпущенные разными издательствами нью-йоркскими. Это были песни из бродвейских мюзиклов, из голливудских европейских кинофильмов, которые становились джазовыми стандартами. Потом стандарты еще стали приходить даже из академической музыки, из латиноамериканской боссановы, из музыки популярных групп, ну, например, группы Beatles. Так что у джазовых стандартов очень интересная история и, разумеется, очень долгая жизнь. Сейчас речь пойдет о куколке Satin Doll. Та самая, которую создавал не один мастер, а целых три. Дюк Эллингтон, Билли Стрейхорн сотворили ей музыку, а душу в эту песню вложил своими текстами Джонни Мерсер. Все тот же Джонни Мерсер, и творение это стало не просто жить, оно живет до сих пор, направляя очень много достойных музыкантов по их творческому пути. Эту песню с большим удовольствием пело огромное количество исполнителей, и Фрэнк Синатра, и Нэнси Уилсон, Элла Фицджеральд. Очень-очень много. И сам Дюк Эллингтон настолько полюбил свою куколку, что именно этим исполнением он заканчивал почти все свои концерты. Я предлагаю вам услышать эту песню как раз в исполнении Дюка Эллингтона, Эллы Фицджеральд, и попрощаться этой песней, этим произведением, как это делал Эллингтон. Всего доброго!

В Иерусалиме 12 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Силы Цагаля в Южном Ливане атаковали в течение уходящей недели более 300 объектов террористической инфраструктуры Хизбаллы. Ими были также ликвидированы не менее 80 боевиков этой группировки. Между тем, командование службы тыла Южного округа сообщило, что наши подразделения в секторе Газа и, в частности, в районе Хан-Юнеса ликвидировали более 20 террористов. Трое среди них являлись высокопоставленными деятелями группировки «Исламский джихад». Кроме того, был уничтожен ответственный за финансирование военного крыла Хамаса и его заместитель. В Иудее и Самарии на уходящей неделе были задержаны более 50 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Плюс к тому было конфисковано около 250 000 шекелей, которые предназначались для финансирования террористической деятельности. Только что появились сведения о том, что Цагаль нанес несколько

0: корреспондент Кан Ишай Бар-Йосеф. Как мы уже передавали ранее, Министерство иностранных дел Египта опубликовало заявление, обращенное к руководству Ирана и Соединенных Штатов. В нем содержится призыв использовать выдавшуюся историческую возможность и добиться окончательного соглашения по прекращению огня и завершению войны. Об этом сообщает корреспондентка Кан Юваль Инбар. Мирная программа президента Дональда Трампа по поводу сектора Газа. Высокопоставленный палестинский источник заявил в интервью газете «Аль-Кудс Аль-Араби», что Израиль выставил новые условия Совету мира. И они препятствуют публикации декларации о продвижении в переговорах по поводу прекращения огня в секторе. По словам этого источника, после того, как было отмечено определенное продвижение по вопросу об оружии, что находится в руках Хамаса, в ходе обсуждения второго этапа соглашения ожидалась публикация некой декларации при американской поддержке. И в этой декларации должно было упоминаться, в частности, и создание независимого палестинского государства. Израиль настаивал на том, чтобы все палестинские фракции и движения были только и исключительно политическими, и чтобы среди них не было тех, кого относили к фронту сопротивления. Этот же источник указал, что такие требования Израиля возвращают переговоры к изначальной точке. Корреспондент Кан Юваль Инбар передает, что Хамас и другие палестинские организации продолжают проводить серию встреч в Каире. Пока остается неясным, когда завершится очередная серия контактов. И в заключение о погоде. До воскресенья без перемен, в воскресенье небольшое повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 40 сантиметров, температура воды 25 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 19.05, Тель-Авив 19.29, Хайфа 19.18, Бершева 19.27 и Эйлат 19 часов 22 минуты. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смыло.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года

богатства. Шепчу спасибо ягодам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо ягодам и никому их не отдам. Мои года, мое

Зарікаються, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя.

не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. Не отрекаются, любя.

только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У порога встали горы громадно, я к подножию щелкаю.

Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. Студия Семен Каплан. Действия Цааля в Ливане. Официальный представитель Цааля на арабском языке, полковник Авихай Эдраи, опубликовал некоторое время назад экстренное предупреждение для жителей нескольких населенных пунктов на юге Ливана с требованием эвакуироваться к северу от реки Захрани. Корреспонденты КАН Кармела Минаше и Итай Блюменталь передают, что в публикации в социальной сети X Эдраи указал, что нарушение режима прекращения огня со стороны Хизбаллы вынуждает Цааль действовать против нее с высокой интенсивностью. Он подчеркнул, что Цааль не желает причинять вред мирным жителям, однако каждый, кто находится вблизи боевиков Хизбаллы, объектов и ее инфраструктуры или вооружения, подвергает свою жизнь опасности. Иранское информационное агентство МЕР опубликовало новые подробности проекта меморандума о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами. Источник, близкий к иранской группе, сообщил, что проект включает ратификацию обязательства Ирана по договору о нераспространении ядерного оружия, не производить ядерное оружие, а также возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение месяца на условиях Ирана. Согласно публикации, проект также предусматривает постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, наряду с выводом войск США из региона, снятием морской блокады, приостановкой действия санкций и разморозкой активов. Заключительный этап переговоров продлится 60 дней и будет посвящен исключительно ядерной проблеме и экономическому восстановлению, в то время как обсуждение ракетной программы и поддержки региональных группировок окончательно снято с повестки дня. Министерство иностранных дел Ирана объявило, что текст все еще требует проверки и окончательного утверждения в соответствующих инстанциях Ирана. Полиция допросила сегодня 22-летнюю водительницу из Калансуа. Она подозревается в наезде на 93-летнего пешехода во время вчерашней демонстрации ультраортодоксов на развязке Геа. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. В полиции сообщили, что водительница продолжила движение после совершения наезда, однако сразу же после этого явилась с повинной и обратилась за медицинской помощью. По окончании допроса девушка была освобождена на ограничительных условиях. Расследование инцидента продолжается. Британский художник Дэвид Хокни, одна из самых влиятельных фигур в модернистском искусстве прошлого века, скончался в возрасте 88 лет. Его пресс-секретарь Эрик

90 миллионов долларов. Хок не отклонил предложение принять рыцарский титул и отказался от приглашения написать портрет королевы Елизаветы II. На параде гордости в Тель-Авиве полиция не допустила на территорию проведения мероприятия участницу, которая была одета в футболку с надписью «Против министра национальной безопасности Бен-Гвира». Корреспондент Кан Итай Шикман отмечает, что даже после того, как женщина сняла футболку и убрала ее в сумку, сотрудники полиции отказались пропустить ее в зону празднования. Официальный представитель полицейского округа Яркон сообщил, что речь идет о локальном инциденте, исчерпанном на месте, и что вход на мероприятие разрешен для всех участников. Для радиослушателей, соблюдающих шаббат, в течение субботы на частотах 92.5 и 100.7 FM радиостанции Кан Морешет будет работать беззвучный режим. Трансляция «Тихой волны» будет прерываться только в случае экстренных сообщений службы тыла. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве в настоящее время составляет 26 градусов, в Аш-Доде термометры показывают 27, в Хайфе 27, а в Хайфе 26, а в Бейершеве 31. В Эйлате воздух прогрелся до 35 градусов. Таковы основные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 16 часов. Доброго дня! Шалом Миерушалаим!

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас.
1: Добрый день! Здравствуйте! Приближается суббота, и сегодня, как всегда, в этот час мы беседуем с раввином Цви Патласом о недельной главе Торы, и сегодня побеседуем о главе Корах. Рав Патлас, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Яна, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
1: Это самый громкий такой скандал в пустыне, ну, если не учитывать скандал с золотым тельцом. Поговорим о Корахе. Это не просто бунтовщик, это такой уважаемый человек. И даже говорят, что он был двоюродным братом Моше. Но давайте по порядку, краткий обзор этой главы.
2: Итак, то, что мы говорили, после того, как мы оставили гору Синай, после того, как мы передвигаемся по пустыне, после того, как в конце полутора лет пребывания в пустыне мы посылаем разведчиков, этот бунт, этот спор, и четырежды Моше вынужден был умолять Творца сдержать гнев против всего еврейского народа, чтобы мы не погибли в пустыне. Первым – это наш грех на 40-й день после дарования Торы, грех золотого тельца. Второй – наши жалобы на отсутствие мяса. Третий – когда разведчики возвращаются, и в ночь 9-го Ава мы плачем, и они совращают еврейский народ, и мы отказываемся от входа в обетованную землю. И вот сейчас четвертый грех, который едва не погубил весь наш народ. И это бунт Кораха, как мы начали. И с этого начинается наша глава. «И взял Корах, сын Изгара, сын Кирата, сын Леви, а с ним Датан и Авирам, сыновья Элиава, и он, сын Пелета, и сыновей Рувена, и выступили против Моше. И также 250 глав вождей еврейского народа. И собрались против Моше». Итак, первый же Раши объясняет нам, что вся эта глава хорошо объясняет,

0: находится в главе Мидраши Танхума. И это то, что мой хаврута, с которым мы учим Тору в Колеле, он сказал, так сказал его тесть. Раши обычно говорит, я пришел, чтобы объяснить простое значение строчек Торы. А здесь он начинает с Мидраши. Почему? Потому что любой спор, у него есть множество объяснений. И наши мудрецы тут же говорят, что то, что написано в поучениях отцов в 5 главе, любой спор во имя небес, он утвердится. А любой спор не во имя небес, он не утвердится. Что же это такое спор во имя небес? Это спор Шамая и Гилеля. И мы знаем, это взгляд великих мудрецов, которые искали и спорили по поводу понимания слов Торы. А что это такое спор не во имя небес? И сказано очень странно. Это спор Короха и его всей группировки, всей его присоединившихся к ним. Но ведь он спорит против Моше, а главное, он выступает против Аарона. Он хочет быть первосвященником. Почему же не сказано «спор Короха с Аароном», «спор Короха с Моше»? Потому что и Моше, про которого сама Тора говорит, что он был самый смиренный человек во всем мире. Именно поэтому он был самый великий пророк мира. А Аарон во время этого спора, когда выдвигает аргументы Корах и ему возражает Моше, Аарон вообще молчит. А Мидраш говорит, в этот момент он думает, а может действительно Короху больше полагается, чем мне быть первосвященником.
1: Но ведь Корах говорит, вы берете на себя слишком много, весь народ, вся община святая, среди них Бог, зачем возноситесь вы над общиной Бога? То есть он, в принципе, призывает к равноправию. Это не то, что он хочет
0: более того,
1: занять место Моше.
0: О, не Моше, а Аарона.
1: Аарона, да.
0: Но, вы понимаете, все, скажем, в России, в Советском Союзе, партия, почему победили большевики? Они со всех броневиков провозглашали земля крестьянам, заводы народам, мир и так далее. Полная ложь. А за всем этим стояло, мы хотим только дорваться до власти. Власть царя по отношению к кровавым уничтожениям собственного народа коммунистами, особенно началось с Ленина, который сделал первый лагерь на Соловках, а достиг кульминации ГУЛАГ под управлением Сталина от 30 до 50 миллионов своего собственного народа. Он уничтожил врагов народа. Так вот это то, как можно привлечь на свою сторону людей. Но Танхума задает вопрос. Корах, пикех, а я. Мудрецом он был. Вы знаете, кем был Корах? Из колена Леви. Вы знаете, что он делал при переходах, при переносе переносного храма?
1: Что он делал?
0: О, он был один из четырех самых великих левитов, самых больших праведников и мудрецов, которые несли ковчег завета. Вы понимаете, а если бы он подумал о том, что он реализовал, сам бы ковчег его убил. Но что же он, мудрец, взял для себя такую глупость бунтовать против Моше, а на самом деле против передачи Торы, которую мы получили от нашего учителя Моше. Что? Что его подвигло? Вы понимаете, что это вопрос?
1: Да.
0: Вопросов. Угу. И на это есть множество ответов. Но первый ответ, который мы должны узнать. Пророческий Корах увидел, что от него происходит величайший праведник и пророк, пророк Шмуэль.
1: Угу.
0: И все левиты, среди которых тоже были величайшие праведники. И тогда он подумал, если я вижу, что от меня произойдет такой великий человек, который в своем поколении будет, как Моше и Аарон вместе взятые, значит, я должен требовать для себя важную должность. А на самом деле, что его так задело? Открывает Мидраш, что он был... есть такое выражение «Аширки Корах» на иврите. Слышали вы такое?
1: Да.
0: Богачка Корах. Еще в Египте он нашел один из кладов, который закопал Йосеф и стал безумно богатым. Все левиты вышли, они не просили ни золота, ни серебро, ни одежды. А он вышел одним из самых богатых людей поколения. А вы знаете... Когда у человека есть деньги, он требует и почет. А вдруг происходит удивительная вещь, что даже он никакой должности не получил, что даже главой семьи Кеата избран кто? Сын младшего брата. А не он.
1: Угу.
0: Ведь он второй. Ведь у Кеата были четыре сына. Первый – это Амрам, его старший сын, первосвященник. Младший сын – царь. Это Моше и Аарон. Аарон и Моше. А следующий по старшинству брат – Ицхар. А у первенец его – именно Корах. И вдруг должность дают Эльцафану. Что это такое? Даже над семьей, сын Узиеля, даже над семьей Кеата. А еще одна причина, то, что открывает Талмуд и Мидраш. То, что мудрая женщина, говорит царь Шломо, строит свой дом, а глупая разрушает свой дом. И эта глупая жена, это Корахка, жена Кораха. И что она говорит? Она говорит, что это такое? Почему Моше возносится над вами? А когда были заменены левиты, колено Леви заменило первенцев, из-за чего? Из-за того, что левиты не служили золотому тельцу, а первенцы приносили в честь него жертвы, и их заменяет, мы об этом учили, заменяет колено Леви. И помните, мы говорили про могучую силу Аарона, когда 22 тысячи левитов в один день он должен был поднять и потрясти во все шесть сторон. А до этого они должны были полностью сбрить свои волосы, даже брови, включая бороду, усы, пейсы, все. Так, когда он пришел, она спросила его, кто тебе такое сделал? Ты просто посмешище, это Моше, на кого ты похож? Моше делает с вами что хочет, но ведь Моше тоже и остригся, и побрился. И также его сыновья. Это только для того, чтобы остричь вас. А что еще там было? Он дорядил Аарона как невесту, всю грудь украсил ему драгоценными камнями. Уже говорит слегка насмешливо Корах. А жена его продолжает. Ты только посмотри, что позволяет себе Моше. Он сам царь. Брата назначил первосвященников. Его племянники, коины, еще... велит отдавать им труму.
1: То есть это зависть, засловие и все что угодно.
0: О, а мудрая жена кто? В начале главы сказано, что кто был в группе Кораха? Датан Аверам, известные доносчики, которые донесли на Моше еще, когда он спас Датана от рук надсмотрщика, которые просыпали чтобы в пятницу, чтобы собрать его в субботу, чтобы нарушить слова Моше. Он сын Пелета, из колена Рувена. А что мудрая жена спросила? За набором этих красивых фраз все святые, все стояли у горы Синай, все слышали голос Бога. Почему ты себя назначил царем, а Аарона первосвященником? И, казалось бы, он воюет за всех. Он говорит, от каждого колена должен быть отдельный первосвященник. Я не за себя волнуюсь, а за всех. Рувен, он первенец. Почему ему не дали никакую роль в важных ролях в еврейском народе? Тот же самый левиты. Почему-то мы должны только прислуживать сыновьям Аарона, перенося храм. Когда мы поем и играем на музыкальных инструментах, мы сами хотим вести службу, но главное – первенцы. Почему Моше их отменил и взял свое колено? Да, мое колено, Леви, я говорю правду. Так вот, мудрая жена Она, сына Пелета, узнав, что он присоединился к бунту Короха, она спрашивает ему, зачем тебе лезть в чужой спор? Если Аарон останется первосвященником, ты ученик. Если Корах будет первосвященником, ты все равно ученик. Да, но я дал слово, мы поклялись бороться за всеобщую справедливость, возражает муж. Жена не стала спорить. А пока суд додела, она дала ему обед, напоила его вином, уложила его спать. А когда пришли люди Короха, чтобы звать его на восстание, они крикнули, он Бен Пелет, но он спит. А когда они открыли дверь, они видят, она сняла покрытие головы и начала мыть волосы. А обычно верующие евреи не смотрят на обнаженные волосы чужой женщины. И она объяснила ему, что все слова, которыми кричат с броневиков, это все для того, чтобы привлечь к себе сторонников. Она объяснила ему, что он не выиграет ничего. А Рав Хаим Каневский, великий мудрец, который жил в Нейбраке, он говорил, что даже если Корах был искренне убежден, что имеет право стать первосвященником, свою настоящую цель он от своих сторонников утаил. Если бы он раскрыл все карты, ради чего пошли бы они за ним? Это лозунги. А есть внутреннее ощущение. В чем тут движущая сила? Жена Она, она сказала, ты сам понимаешь, что дело нечисто. Просто Корах претендует на место Аарона, а это нехорошо. И ты от этого ничего не выигрываешь. Это то, что говорит великий мудрец, глава Ишивы Мир, Рав Хаим Шмулевич. Чтобы найти верный путь, нам надо посмотреть в лицо правде, взглянуть на вещи прямо и просто. Но почему она не убеждала мужа дальше, а вывела просто его из игры, дала ему лишнюю стакан вина, потому что времени не оставалось, и она боялась, что никакие аргументы не подействуют. Так вышло, что и Корах, и все его сообщники погибли. А он один из главных его соратников, четвертое место в списке партии Короха, он остался живым. А почему он называется он? Онен – это тот, кто находится в трауре. А Пелет – это чудо. Он раскаивался в этом всю жизнь. Но как Корах привлек на свою сторону всех людей? Он был, как мы уже говорили, баснословно богат. И вот, у него, вы знаете, чтобы окрасить в голубую цвет одну ниточку в цицит, это очень дорогой моллюск, хилозон. Причем мой друг Равлияу Тавгер, он открыл это, где он находится. На древних монетах в Ливане было изображение этого моллюска. Он искал, он сам нашел его в Средиземном море и делал в доме всякие преобразования этой крови моллюсков, которую окрашивают в такой голубой цвет нить цицит. Так что, у него было множество таких моллюсков, и то, что жена его сделала, она сделала 250 талитов из этой окрашенной в голубой цвет этого моллюска хилозона талиты. А вы знаете, если есть четырехугольная одежда у еврея, то на краях нужно сделать цицит.
1: Да.
0: Это 8 ниточек, и одна из них должна быть голубой нитью, окрашенной цветом этого хилозона. И вот, они одели эти голубые четырехугольные одежды и не прикрепили к ним цицит. И приходит Корах перед Моше, тоже одев такой талит без цицит, и спрашивает: «Скажи, пожалуйста, если одна голубая нить, она освобождает весь талит и делает эту заповедь, то если весь талит сделан из этих голубых нитей, нужна еще отдельная вот эта голубая нить на краю четырехугольной одежды или нет?» И Моше говорит: «Да, нужно. Так я слышал от Творца. Ну что ты говоришь? Одна или там 300 этих нитей. Если одна освобождает, то тем более 300 освобождает». Дальше следующий вопрос он задает. А если при входе в дом мы вешаем мезузу, и там два отрывка из Торы, маленький пергамент и два маленьких отрывка. А если весь дом наполнен свитками, в которых есть чуть ли не 274 главы, то нужно сделать цицит или нет?
1: Мезузу. Нужно ли сделать мезузу
0: или нет? И Моше говорит: «Да, нужно». «Ну что ты говоришь? Это же понятно, если две освобождают, то тем более 274 должны освободить». И на что он намекает? Он намекает на то, что вы процитировали в начале главы. Что такое? Нам не нужен посредник. Зачем нам нужен тот, кто будет обучать нас Торе? Мы все стояли у горы Синай, все святые, все слышали голос Творца с неба. Нам не нужен раввин, а это дом, наполненный книгами, и мезуза при входе. А служение первосвященника, который защищает весь еврейский народ, это голубая нить. Все святые от каждого колена, каждый месяц должен быть новый первосвященник». «Нужно», — говорит Моше. «Но когда я готовил передачу, мне показали большой мудрец из нашего колеля, что в Иерусалимском Талмуде написана еще одна вещь, которая спрашивает Корах. Есть особенная заповедь про человека, который, скажем, говорил лашон ара, злоречие. У него появляется на теле язва царат. Маленький квадратик, белое или розоватое пятнышко, на котором появляются признаки скверны. И он живет в отдалении от всех, он делал то, что ссорились друзья, муж и жена. Теперь он должен в одиночестве сидеть вне стана. Но есть удивительный закон от Творца. Если это маленькое пятнышко язвы заставляет его закрыть. А если появляется, изменяет цвет два волоска на этой язве из черных, из рыжих стали белыми, или она расширилась, или появилась кусочек чистого тела на этой язве, это признаки скверны. Его изгоняют из стана, пока он не раскается и так далее. Удивительный есть там закон. Это в Торе написано, что если полностью он от головы до ног покроется этой язвой, он называется чистым. Он говорит, если это маленькое пятнышко делает человека нечистым, если он покрывается полностью, тем более он должен быть нечистым. А ты говоришь, что он чист. Это все ты придумал. И я думал, ну как объяснить это? Это объясняют наши мудрецы против Моше, дом полный книгами и мезуза, против Аарона, это талит, который полностью из голубой нити, и одна голубая нить на краях, на ниточках. А здесь о чем он говорит? И это то, что Моше пытается его остановить. Он вызывает к себе Датана и Аверама. Это была ошибка в понимании пророчества. Он действительно увидел правильное пророчество, что от него происходит великий пророк Шмуэль, который помазал на царство сначала Шауля, а потом Давида, и который в своем поколении был как Моше и Аарон. Но то, что не видел Корах, благодаря вот этой скромности, вот этой смирению Моше, он идет и вызывает себе Датана и Авирама. Они говорят, не придем, мало того, что ты вывел нас, послушайте, из земли текущей молоком и медом, из Египта. И постановил, что мы все умрем в пустыне. Почему ты возносишься над нами? Он хочет их спасти, даже своих противников и так далее. А дальше он идет в дом Кораху. И это был вопрос у трех сыновей Кораха. Приходит еврейский мудрец. Перед ним надо встать. С другой стороны, они с отцом в его споре против Моше. Это обидит отца. И все-таки они... Когда входит Моше, встают. И это было началом их раскаяния. И сказано, что Корах получает двойное наказание. Все 250 глав колен, которые, каждый из которых пошли, соблазнились Корахом, они хотят быть первосвященниками. И им говорит Моше, знайте, мы не как другие народы, у которых много капищ, много попов, много служителей. У нас это по-другому. У нас один Творец, у нас один первосвященник. Знайте, что если... завтра вы можете взять самую важную службу первосвященника – вознесение 11 благовонных веществ – питумакторы. Знаете, от этого уже умерли Надав и Авиу, два выдающихся сына Аарона. Один останется, а все остальные погибнут. И они решают, мы готовы отказаться от своей части земли Израиля. Потому что колено Леви не получает участка земли там. И мы хотим даже с риском для жизни приблизиться к святости, к служению Творцу. И что же отвечают эти 250 человек? Они готовы пожертвовать жизнью ради того, чтобы... служить Творцу, как первосвященники. И сказано, что выходит огонь от Творца, и только Аарон с благовонными веществами на своей лопаточке остается цельным. А дальше сказано, что открыла земля свои уста, И это совершено было по просьбе Моше. Он говорит Творцу, если обычной смертью умрут эти люди, от болезни, от старости, от обычной смерти, но если совершенно новое сотворит Творец, вы знаете, когда происходит, скажем, извержение вулкана или разделение земли, то это яма, в которую потом наполняется водой и так далее. Если совершенно новое совершит Творец, то, что сказали Датан и Авирам, если ты поднимаешь, что вы возноситесь над нами, не пойдем. Моше, это, если Тора сама говорит, что он самый смиренный человек, а здесь что сказано? Что они считают, что Моше и Аарон возносятся. И то, что говорит Корах, ты сам назначил по своему желанию Аарона первосвященников, а его сыновьям коинами. Свое колено ты выбрал, да, мое колено, потому что это твои близкие. Это ты назначаешь. Что это означает? Это означает, что Моше по своему желанию, а не по воле Творца, передает повеление Творца. Значит, есть сомнения в получении и передаче Торы. А это совершенно как бы сомнение в самой Торе. И это одна из тех вещей, то, что открывает Пиркей Авот, что несколько вещей были сотворены до того, как наступил субботний день, в сумерках между пятницей и субботой. И там говорится в Мишне, уста бездны, те самые, в которые должен провалиться Корах, уста ослицы, которая в следующих главах мы будем учить про то, как она будет упрекать Бильама, который три раза ее бьет. Она видит ангела, а он нет. И, наконец-то, третье испытание Моше и Аарона, когда Моше должен говорить к скале, а он ударяет, и там сказано «уста колодца». Так вот, Творец предвидит все. Это явное чудо. В чем оно заключается? То, что ворота генома, сказано «уста», как бы рот генома, именно в этом месте был образован. И вы спросите, сказано, что Корах приводит 250 человек с этими лопаточками, чтобы принести благовонное воскурение. Так он что, не был там? Несомненно. Он-то думает, что он-то точно останется в живых, потому что он видел пророчество, какой великий человек от него происходит. А с другой стороны, сказано, и провалились в эти уста бездны Датан и Авирам, Корах и все и их семейства, и все их вещи. Даже если кому-то они одалживали иголку, эта иголка перекатывалась, любая вещь, и проваливалась туда. И все его несметное богатство провалилось туда же. Как же это может быть? И отвечает на этот вопрос наши мудрецы, что он был среди тех, кого сжег огонь, который вышел и сжег вот эти благовония, и сжег таким же образом 250 человек, как это было с Датаном и Авирамом. И мы знаем, что это две строчки огня вошли в внутренности, а потом вот этот огненный шар прокатился по всему стану и провалился в преисподнюю. Куда? На седьмой уровень генома, самый последний уровень. Но сказано, что сыновья Кораха не умерли. Для них Творец там, в геноме, сделал, ну, скажем, балкон, балкончик, приступочку. И там, стоя там, и видя то, что они видят, они пропели особенную песню Творцу. Вы знаете, среди 150 псалмов царя Давида есть псалмы, которые составлены Либней Корах, сыновьями Кораха.
1: Угу. Это так, очень интересно.
0: Нет, это удивительная вещь. И тогда мы получаем ответ, то, что я спросил в самом начале. Если одно маленькое пятнышко делает человека нечистым, то тем более, если он полностью покрывается этим язвой, он нечист, а ты говоришь, что он чист. И вот это то, что Корах не видел. Он не видел то, что... Это задают вопрос мудрецы, как от нечистого происходит чистое. Это его сыновья, которые раскаялись, которые приняли, что отец выступает из-за личного интереса против Аарона. И то, что открывает в Талмуде Раба бар Раб Хана, что как-то один он шел в пустыне и встретил его арабский пастух. А Талмуд открывает, что это был пророк Ильяу. И он спросил у него: ты хочешь знать, где произошло чудо с Корохом и с его приспешниками? Он сказал: да. Он взял копье и нанизал на него кусочек хлопка и погрузил туда, в эту яму. И, достав ее, она была полностью обугленная. И он сказал: ты хочешь услышать голос, который раздается оттуда, из преисподней? Да. И он услышал: Моше эмет, Моше истина, ве торато эмет, и его Тора истина, вехем бадаин, а они обманщики. Про кого это говорят? Это Корах и его приспешники. Почему же они говорят, а они обманщики? На дне генома они свидетельствуют о правде, об истине. Они говорят: вот те мы, полные идиоты, которые выступали против Моше, были обманщиками, потому что его Тора истина, и он истина. Так вы понимаете, что открывается? И Моше предупреждает, чтобы люди отошли от этой ямы. И вот эта земля, которая закрывает, как будто закрывает свой рот, это место генома, куда они проваливаются. А на самом деле мы знаем, что земля... это то, что в предыдущей главе мы учили, то, что говорят 10 разведчиков, земля, поедающая своих жителей. А что отвечают Иошуа и Калев? Это земля хорошая очень и очень. Что это значит? Почему дважды они сказали «меот, меот»? Потому что, если мы посмотрим, зернышко, которое мы помещаем в землю, земля дает ему произрасти и приносить плоды. Если это зернышко, скажем, яблони, у меня на участке растет яблоня, был росток, но можно представить, из зернышка, и вот она выше меня ростом, и я надеюсь, что будет приносить плоды. Так это то, что земля, а особенно Эрец Исраэль, благословенная земля, она, как сказано, то, что мы повторяем дважды в день, если мы пойдем и будем следовать за идолами, она изрыгнет нас. Она выбирает, кого, кто приживается на этой земле, а кого она изгоняет. Она хорошая очень-очень. Это земля, о которой мы мечтали на протяжении 2000 лет нашего изгнания. И вот мы возвращаемся. И вы знаете, я уже 47 лет в Израиле. Вот через полтора месяца будет.
1: Поздравляем вас. Это дата, это всегда дата.
0: Мы каждый день благословляем Творца, что мы уехали из той страны, с СССР, и живем в особенном месте мира, главном месте мира, откуда происходит благословение на весь мир. И Мидраш говорит, если бы народы мира знали, какой святостью обладает храм, какой святостью обладает каждый еврей, возле каждого еврея было бы два могучих стражника, которые бы говорили, ты что спишь? Сегодня ты еще не сказал шма, не надел тфилин, где твой цицит, где голубая нить? Вы понимаете, какое благословение получают народы мира от того, что мы живем на этой земле. И в Израт Ашем мы надеемся, что скоро на этой земле мы увидим, как с неба в огне спустится храм, в который мы, очистившись, должны прийти. Так вот это, какие же уроки мы выводим из этого спора? После того, на следующий день, собрались евреи, говорят, вы погубили народ, святой народ. То есть эти 250 человек, и все, которые провалились Корахом, и начинается эпидемия. И 14 тысяч гибнут, и Творец хочет уничтожить весь народ, и опять просит Моше и защищает, и говорит, один человек бунтует, а ты хочешь уничтожить всех, и защищает. И что доказано было? Колено Леви, они избраны вместо первенцев. Но еще не доказано. Казалось бы, все видели, что только Аарон остался. Может быть, это по молитве Моше. И тогда Творец говорит, пусть каждый глава колена принесет свой посох, свою, и положит это перед Кодыша Кодашим. И тоже Аарон напишет свое колено. И происходит удивительная вещь. Вот этот посох Аарона, он вдруг, это миндальный посох, он наливается почками, раскрываются цветы и производятся плоды, маленькие миндалины. И все это одновременно. И причем... Моше кладет этот посох Аарона посреди других, чтобы он не был с краю, чтобы никто не сказал. И тогда они видят, что это избрание от Творца, не от себя. Я делаю назначение, говорит Моше, а только по приказу Творца. Вы понимаете?
1: Да.
0: И что же, почему же? Есть такое выражение наших мудрецов, что... каждый, кто выступает против слов Моше, он свидетельствует о том, что его предки не стояли у горы Синай. А вот теперь Корах, он же бунтует и говорит, ты от себя это говоришь, а не по повелению Творца, а он стоял у горы Синай. Я слышал от Гаона Рав Моше Шапира Зацаль, он объясняет, вот сейчас укрепилась вот эта вера, что вся Тора, которая была получена нами через Моше, она истина. Это благодаря бунту и не во имя небес, спору Кораха, это то, что мы получили. Ай.
1: Да.
0: Такая глава.
1: Глава действительно драматическая, но вот я хотела еще задать вопрос по поводу Моше, потому что когда вот только в самом начале все начинается, он падает ниц, да, перед Корохом. То есть он пытается с ним договориться.
0: Перед левитами, перед Корохом и коленом. Моше ставит себя низко. Он падает, чтобы остановить. Он видит смысл пророчества, которое не понимает Корох. Он думает, я требовать должен для себя величия, потому что от меня происходит такой человек. А Моше видит в своем пророческом видении, что не от Короха, а от его трех праведных сыновей произойдут те праведники. Приводит такой пример. Человек едет на новом автомобиле, он бодр, бдительный и опытный автомобилист. И автомобиль свеженький, новенький, несколько недель, как он его купил, шоссе мощеное, и он едет и напевает, и вдруг на дороге огромное масляное пятно. Автомобиль ускоряет ход, и водитель не может предотвратить с помощью тормоза переключения скоростей, и он скользит без всякого управления и падает в пропасть. И столб огня сообщает о его конце. Жутко. Действительно, Корох, который был мудрецом, который наделен был пророческим даром, тот, кто нес ковчег завета, один из глав поколения знания, что он увидел в этой глупости? Что он закончил свою жизнь в глубинах Геенома, в чреве земли, в Шеоле. А ответ – это его сердце соблазнило. Этот автомобиль заскользил по масляному пятну зависти. Он позавидовал Эльцафану, которого назначили над семьей Кегата. Эта глава учит нас удаляться от любых масляных пятен, не обманывать себя. Есть маленький управляемый спор. Спор похож на плотину, говорит Талмуд. Так как то, что прорывается, прорвется. Мы можем представить, сколько кубометров воды в плотине давит на ее стены. Так и человек. Сколько чувств собрано в нем, сколько претензий, гнева, требований. И когда появляется даже маленькая щель, чтобы прорваться, как бурный поток, который не остановить. Единственный путь уцелеть – нажать на тормоз, успеть перед масляным пятном и свернуть с дороги. Это любой спор, который не во имя небес, он приводит к гибели двух сторон. И это в доме, это с соседями, это с близкими, это с далекими. Человек, который уступает, говорит Гаон из Вильна, посылая письмо, когда он был в дороге в землю Израиля, чтобы ни в какие споры вы не вступали, потому что это как плотина, это сбивает. И так учит великий Рамбан своего сына Авраама. Это я видел общины целые, которые уничтожались из-за маленького спора. Уступить, промолчать, это мы учим из того, что делал Моше и Аарон. Они двумя ладонями можно хлопнуть, одной ладонью нельзя хлопнуть. Это спор Короха и его сообщников, а не спор Короха и Моше. Это главный вывод. Всего хорошего.
1: Спасибо большое.
0: Еврейскому народу. Яна, большое вам спасибо. Шаббат шалом.
1: Шаббат шалом. Всего доброго. До свидания.

Иерусалиме 4 часа дня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. В секторе Газа минувшей ночью силы ЦААЛ уничтожили 3 склада оружия Хамаса, где хранились пусковые установки, минометные снаряды, взрывные устройства и другое военное снаряжение. Корреспонденты Кан Кармела Менаше и Итай Блюменталь передают, что это оружие предназначалось для нанесения ударов по силам ЦААЛа, действующим в районе «желтой линии». Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Премьер-министр Нетаньягу вновь заявил, что между ним и президентом США Дональдом Трампом существует полное согласие относительно того, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Нетаньягу добавил, что уже более 30 лет находится на переднем крае международной борьбы против ядерной программы Ирана. По словам главы правительства, если бы не эта борьба, у Ирана уже давно были бы атомные бомбы для уничтожения Израиля. Нетаньягу подчеркнул, что Иран стремится уничтожить еврейское государство, и он посвящает свою жизнь тому, чтобы не позволить им сделать это. Премьер-министр резюмировал, что пока он возглавляет правительство Израиля, этого не произойдет. Иранское информационное агентство Мехр опубликовало новые подробности проекта меморандума о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами. Проект включает ратификацию обязательства Ирана не производить ядерное оружие согласно договору о нераспространении ядерного оружия, а также возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение месяца на условиях Ирана. Согласно публикации, проект также предусматривает постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, наряду с выводом войск США из региона, снятием морской блокады, приостановкой действия санкций и разморозкой активов. Заключительный этап переговоров продлится 60 дней и будет посвящен исключительно ядерной проблеме и экономическому восстановлению, в то время как обсуждение ракетной программы и поддержки региональных группировок окончательно снято с повестки дня. Полиция допросила сегодня 22-летнюю водительницу из Калансуа. Она подозревается в наезде на 93-летнего пешехода во время вчерашней демонстрации ультраортодоксов на развязке Геа, пострадавшей в состоянии средней степени тяжести. В полиции сообщили, что водительница продолжила движение после совершения наезда, однако сразу же после этого явилась с повинной и обратилась за медицинской помощью. По окончании допроса девушка была освобождена на ограничительных условиях. Расследование инцидента продолжается. На шоссе номер 2 около развязки Кейсария два мотоциклиста получили ранение в результате столкновения с автомобилем, стоявшим на обочине. Мужчина в возрасте около 34 лет получил тяжелые ранения, а женщина в возрасте около 26 лет – ранение средней степени тяжести. Бригада скорой помощи «Магенда Витадом» эвакуировала пострадавших в больницу Гилель-Яфе в Хадере. Британский художник Дэвид

0: была продана на аукционе более чем за 90 миллионов долларов. Хокни отклонил предложение принять рыцарский титул и отказался от приглашения написать портрет королевы Елизаветы II. Для радиослушателей, соблюдающих шаббат, в течение субботы на частотах 92.5 и 100.7 FM радиостанции Канморешет будет работать беззвучный режим. Трансляция «Тихой волны» будет прерываться только в случае экстренных сообщений службы тыла. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме и Тель-Авиве в настоящее время составляет 26 градусов, в Аждоде термометры показывают 27, в Хайфе 25, а в Бейершеве 31. В Эйлате воздух прогрелся до 36 градусов. Таковы основные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 17 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.

0: громада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: помада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

Иерусалиме 5 часов после полудня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. В студии Семен Каплан. Действия Цааля в Ливане. Силы 91-й дивизии продолжают действовать против Хизбаллы. Пресс-служба Цааля сообщает, что в ходе авиаударов, выполненных по наводке огневой бригады, были уничтожены 5 пусковых установок, из которых террористическая организация вела ракетный обстрел наших сил на юге Ливана, в том числе мобильная установка и штаб организации. В секторе Газа минувшей ночью силы Цааля уничтожили 3 склада оружия Хамаса, где хранились пусковые установки, минометные снаряды, гранатометы, стрелковое оружие и другое военное снаряжение. Как сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше, это оружие предназначалось для нанесения ударов по силам Цааля, действующим в районе «желтой линии». Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Премьер-министр Нетаньяху вновь заявил, что между ним и президентом США существует полное согласие относительно того, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Нетаньяху добавил, что уже более 30 лет находится на переднем крае международной борьбы против ядерной программы Ирана. По словам главы правительства, если бы не эта борьба, у Ирана уже давно были бы атомные бомбы для уничтожения Израиля. Нетаньяху подчеркнул, что Иран стремится уничтожить еврейское государство, и он посвящает свою жизнь тому, чтобы не позволить им сделать это. Премьер-министр резюмировал, что пока он возглавляет правительство Израиля, этого не произойдет. Иранское информационное агентство МЕР опубликовало новые подробности проекта меморандума о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами. Проект включает ратификацию обязательства Ирана не производить ядерное оружие согласно договору о нераспространении ядерного оружия, а также возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение месяца на условиях Ирана. Согласно публикации, проект также предусматривает постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, наряду с выводом войск США из региона, снятием морской блокады, приостановкой действия санкций и разморозкой активов. Заключительный этап переговоров продлится 60 дней и будет посвящен исключительно ядерной проблеме и экономическому восстановлению, в то время как обсуждение ракетной программы и поддержки региональных группировок окончательно снято с повестки дня. На шоссе номер 2 около развязки Кейсария 2 мотоциклиста получили ранения в результате столкновения с автомобилем, стоявшим на обочине. Мужчина в возрасте около 34 лет получил тяжелые ранения, а женщина в возрасте около 26 лет – ранение средней степени тяжести. Бригада скорой помощи эвакуировала пострадавших в больницу Гилельефе в Хадере. Британский художник Дэвид Хокни скончался вчера в возрасте 88 лет в своем доме в Лондоне. Хокни получил широкую известность в 60-х годах как один из представителей движения «Поп-арт». В 2018 году Хокни установил мировой рекорд для ныне живущих художников, когда его картина «Бассейн с двумя фигурами» была продана на аукционе более чем за 90 миллионов долларов. Хокни отклонил предложение принять рыцарский титул и отказался от приглашения написать портрет королевы Елизаветы II. Для радиослушателей, соблюдающих шаббат, в течение субботы на частотах 92.5 и 100.7 FM радиостанции КАН Мурешет работает беззвучный режим. Трансляция тихой волны будет прерываться только в случае экстренных сообщений службы тыла. Время начала шаббата. В Иерусалиме суббота наступит в 10 минут 8.

0: 17 часов. Всего доброго. Шалом, Миирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: Мадам, уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами Таня Барская. Я приглашаю вас в путешествие, в жизнь, карьеру и талант замечательного джазмена Эдди Рознера. Знаменитый джазмен Эдди Рознер. Сегодня мы говорим о нем и о его удивительной жизни и карьере. Больно хороша и сама история Эдди Рознера. Фантастически одаренного человека и такого же фантастического авантюриста, как его называли, Остапа Бендера с трубой. Только Бендер пытался сбежать из Советского Союза, а Рознер же нелегально проник в страну Советов, провел в ней почти всю жизнь и, как это ни удивительно, уцелел. Эдди Рознер, сын эмигрировавшего в Германию из Польши сапожника, стал играть на скрипке в 4 года, окончил Берлинскую консерваторию, потом увлекся джазом, освоил трубу и быстро преуспел. Он играл в лучших берлинских джазовых бендах, очень много гастролировал, и Армстронг в свое время называл его «мой белый братец». Было за что.

кушать и собирали соседки. Прибегали мальчишки гурьбой, даже дворник был гостем нередким, со своей многолюдной семьей. Воробьи облепляли.

с тоской на луну. И за ней следя вечерами решил тогда маленький Джа, что ж, соседка влюбилась в кого-то из нас, мандолин, гитара.

много лет тому назад весь мир пел старинный романс «Очи черные натуральные».

трескучий, задорный, могучий, как люблю я вас, как я помню вас, очень черные, тяжело мне вас. Очень черные, проворные, могучие, колючие, манящие, грозящие, веселящие, горящие, очень черные, настоящие, очень черные, подходящие, очень милые, ревнивые, очень сивые, некрасивые, черноокие, глубокие, очень близкие, далекие, очень ясные, очень хмурые, очень страстные, чернобурые, очень синие, очень жесткие, очень рыжие, очень красные, очень серо-буро-малиновые. Все, я устал.

1933-м Гитлер все изменил. Пришло время коричневых рубашек, сапог, резиновых дубинок, запретов на профессию и концлагерей. Эдди Рознер не стал дожидаться всего этого, уехав на гастроли, не вернулся в Германию. Перебравшись в Польшу, он вообще сменил имя, а звали его Адольф. Тоже Адольф. Сменил имя на короткий артистический псевдоним Эдди и перестал быть тезкой. Человека, которого возненавидел. Что было дальше? Варшаву тогдашнюю было не сравнить с Берлином, но работать здесь было можно. Он создал именно тогда свой собственный джазовый оркестр и гастролировал с ним по всей Европе. К концу 30-х он стал вообще вторым после Армстронга трубачом мира. Когда бомбежки стихли и в город вошли немцы, еврею Рознеру пришлось действовать смело. Он отправился в еще не успевший освоиться на новом месте гестапо, выдав себя за арийца, застрявшего в Варшаве, берлинца, смуглой кожи. Он был якобы обязан матери итальянке, ему было нечего есть, семья голодает. Офицер поверил ему, и в итоге Рознер ехал назад на мотоцикле с забитой продуктами коляской. Это повезло, только повезло. И Рознер, и он понимал это, и понимал, что надо бежать. Правдами и неправдами Рознер, его музыканты, родня добрались до занятого Красной армией Белостока и вскоре оказались в Советской Белоруссии, бывших восточных воеводствах Речи Посполитой.

Эдди Рознер. Тогда ему было 29, он был талантлив, молод, красив, обаятелен, несколько помят с дороги, но со своими коллегами, роднёй. Он попал в страну, где этот короткий период назовут сталинским неонепом. Бедность вышла из моды, с самого верха заговорили о том, что надо хорошо одеваться, поощрять людей какими-то хорошими, дорогими вещами. Без музыки нет веселья, и во все союзные республики была спущена разнарядка обзавестись оркестром музыки классической, народным ансамблем и, конечно, джазовым оркестром. Кадры были не везде, так что попавший в советскую Белоруссию джазмен мирового уровня оказался просто подарком. В 1940 году Эдди Рознер стал руководителем государственного джаза Белоруссии. То, что он получил оркестр, была заслуга первого секретаря ЦК Компартии Пономаренко, который был большим любителем джаза. На советской эстраде тогда задавали тон другие лица. На их фоне Рознер выглядел аристократом, и мастерство у него было другого уровня. По одной из легенд, по преданию, прослушав в Москве Рознера, Утесов потом сказал своим музыкантам, что им на эстраде больше делать нечего.

Музыка Рознера попадала в дух времени. Он был бешено популярен, но продолжалось это до войны. Потом эвакуация, фронтовые концерты. А вот после войны Эдди Рознер и музыканты очутились уже в совсем другой стране. Это был другой Советский Союз. И послевоенная нищета была чудовищной. Для того, чтобы люди хоть как-то ее выносили, требовались враги. И враги тоже. И внешним врагом стали недавние союзники, внутренним же назначили, в частности, евреев. И подготовка концлагерей для депортированных, все это было впереди. Советский Союз тогда превращался в ловушку, но рядом была еще не до конца советизированная Польша. Туда возвращались эшелоны с беженцами. Рознера и его семью из Союза не выпускали, он попытался бежать, были куплены документы, переклеены фотографии, им не повезло. И Рознеру предстояло примерить зэковскую робу. Его допрашивал тогда сам Берия. Но, тем не менее, резонансное дело сшить не удалось. И он получил, Эдди Рознер, 10 лет колымских лагерей.

0: 1954 году вышла новая версия песни на музыку Эдди Рознера «Ай да парень», в которой стиляги противопоставлялись комсомольцам, которые работали на ударных стройках. Герой этого варианта песни, некий Костя, не хотел ехать на дальстрой, якобы по состоянию здоровья, остается у себя в городе и был пристроен медсестрой. А по вечерам, конечно, фланировал по улицам в заграничной одежде. И надо сказать, что изначально, я думаю, что это вы и сами знаете, в 1945 году ведь у этой песни был совершенно иной текст о боевых подвигах паренька и его верной подруге. И в репертуаре потом уже певицы Нины Дорды была вот эта песня «Стиляга», которую она исполняла с оркестром самого Эдди Рознера. Причем Рознер изображал стилягу, а она пела: «Ты его, подружка, не ругай, может, он залетный попугай, может, когда маленьким он был, кто-то его на пол уронил, может, болен он, бедняга, нет, он попросту стиляга». И последнюю фразу выкрикивал весь оркестр, показывая на Рознера. Успех был грандиозный. Вот именно тогда, когда она это пела.
1: Наш товарищ веселый король, лучше парня в мире право не найдет. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренек, в этом парне виден он, такого нет, чтоб делать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул ей в очи, сразу за ним он. Ай да парень, паренек, в этом парне виден прок. Хотел в любви признаться, но не смог, и рассказал, что дом построить может, стряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все ей скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам земля родная дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, вроде лучший он стрелок, такого нет, чтоб делать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, дали только парню срок. Фашистским бандам он показывает, как воюет паренек.
0: Эдди Рознер мог сгинуть на Колыме, но его спасла музыка и те, кто дружили и любили его. В 1946 году ГУЛАГ был огромным хозяйством, государством в государстве. По этапу он не пошел, оставшись в Магадане. Ему там в итоге удалось выжить, но это все сказалось, конечно, на здоровье. В 1954 году Эдди Рознер вернулся с Колымы, плохо себя чувствуя, с тяжелейшей психической травмой, которая обернулась на какое-то время страхом перед публикой. Возвращаться ему, строго говоря, было некуда. Ансамбля его больше не было, пока он сидел. Так начиналась новая жизнь Эдди Рознера, популярного советского шоумена, руководителя эстрадного оркестра «Примос Эстраде». Ансамбль этот гастролировал по всей стране, снялся в той самой рязановской карнавальной ночи в знаменитых «Голубых огоньках». Играл тогда Рознер уже не как прежде, это потому что даже выйдя на сцену в первый раз после лагеря, он не смог извлечь из трубы ни звука и пришлось дать занавес. Да и популярность была не такой, как в 1941-м. Джаз
2: тогда уходил, уступая место вокально-инструментальным ансамблям. Огромные ансамбли становились нерентабельны. Выступления эстрадного оркестра Рознера с миксом из джаза, вокала, акробатики и танца были популярны в 50-е, в конце же 60-х и 70-х это был уже анахронизм. По крайней мере, так начинали думать. Он мог работать еще долгие годы, мог преуспевать, но ему хотелось вернуться в прежнюю досоветскую жизнь, когда сам Армстронг признавал его равным себе. Эдди думал, что его тянет на Запад. Наверное, на самом деле его манила молодость. В 1971 году Эдди Рознера, как говорят, ушли на пенсию. Он создал новый ансамбль при Гомельской филармонии. Через 2 года эмигрировал в ФРГ. На Западе оставалась родня. Он рассчитывал на какие-то свои планы, идеи, удачу, но этого не случилось. Эдди Рознера не стало в 1976 году. В последние годы он даже подрабатывал портье в ресторане, не унывая. И, кстати, вы знаете, он собирался засесть за посвященную своим советским приключениям книгу, так и оставшуюся ненаписанной. Но многие знали, что назвать эту книгу «Эдди Рознер» хотел «Страна больших невозможностей». Эдди Рознер в эфире «Кан Река».

0: Чижик-пыжик, где ты был?
1: Слушал песен тихо пел, слушал песню, слушал две, зашумело в голове.

0: 2, 3, 4, 5.
1: Вышел зайчик погулять.
0: Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф! Паф!

Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, студия Семен Каплан. Действия Цааля в Ливане. Силы 91-й дивизии продолжают действовать против Хизбаллы. Пресс-служба Цааля сообщает, что в ходе авиаударов были уничтожены 5 пусковых установок, из которых террористическая организация вела ракетный обстрел наших сил на юге Ливана, в том числе мобильная установка, а также штаб организации и боевики, действовавшие вблизи позиции Цааля. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Премьер-министр Нетаньяху вновь заявил, что между ним и президентом США существует полное согласие относительно того, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Нетаньяху добавил, что уже более 30 лет находится на переднем крае международной борьбы против ядерной программы Ирана. По словам главы правительства, если бы не эта борьба, у Ирана уже давно были бы атомные бомбы для уничтожения Израиля. Нетаньяху подчеркнул, что Иран стремится уничтожить еврейское государство, и он посвящает свою жизнь тому, чтобы не позволить им сделать это. Премьер-министр резюмировал, что пока он возглавляет правительство Израиля, это не произойдет. Иранское информационное агентство МЕР опубликовало новые подробности проекту меморандума о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами. Проект включает ратификацию обязательства Ирана не производить ядерное оружие согласно договору о нераспространении ядерного оружия, а также возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение месяца на условиях Ирана. Согласно публикации, проект также предусматривает постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, наряду с выводом войск США из региона, снятием морской блокады, приостановкой действия санкций и разморозкой активов. Заключительный этап переговоров продлится 60 дней и будет посвящен исключительно ядерной проблеме и экономическому восстановлению, в то время как обсуждение ракетной программы и поддержки региональных группировок окончательно снято с повестки дня. Подозрение на попытку ликвидации в районе Вади-Ара. На шоссе 65, около перекрестка Мушериф, мужчина в возрасте около 51 года получил тяжелые ранения, по всей видимости, в результате взрыва загоревшегося автомобиля. Он был эвакуирован в больницу Аэмик в Афуле вместе с еще одним пострадавшим, получившим легкие ранения. Британский художник Дэвид Хокни скончался вчера в возрасте 88 лет в своем доме в Лондоне. Хокни получил широкую известность в 60-х годах как один из представителей движения поп-арт. В 2018 году Хокни установил мировой рекорд для ныне живущих художников, когда его картина «Бассейн с двумя фигурами» была продана на аукционе более чем за 90 миллионов долларов. Хокни отклонил предложение принять рыцарский титул и отказался от приглашения написать портрет королевы Елизаветы II. Новости спорта. Высшая футбольная лига «Маккаби Тель-Авив» разгромила «Апоэль Холон» со счетом 89-61 и выиграла полуфинальную серию плей-офф со счетом 3-0. Корреспондент Кан Йоав Барович передает, что «Маккаби» начнет финальную серию против «Апоэль Тель-Авив» в ближайший вторник. Для радиослушателей, соблюдающих шаббат в течение субботы на частотах 92.5 и 100.7 FM радиостанции «Кан Морешет» работает беззвучный режим. Трансляция тихой волны будет прерываться только в случае экстренных сообщений службы тыла. Время начала шаббата. В Иерусалиме суббота наступит в 10 часов в 10 минут 8, в Тель-Авиве в 19.26, в Хайфе 19 часов 19 минут, а в Бейершеве шаббат начнется в 7 часов 25 минут. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме составит 27 градусов, столько же будет в Тель-Авиве, в Хайфе 26, в Бейершеве 32, на Мертвом море 35, а в Эйлате воздух прогреется до 38 градусов. Это был обзор последних событий к вечеру 12 июня. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река завтра в 7 часов утра.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и преподаватель вокала, вокалистка, психолог, журналист, культуртрейгер Мария Тавровская. Привет! А все ли помнят зажигательные программы с Машиным участием? Конечно, это не забыть. И стало быть, Маша продолжит жечь. Ну, а я помогу, сколь смогу. Я так немножко музыку поставлю по диджею. Значит, сегодняшняя тема – тайны музыкального слуха. Об остальном – Мария. Почему мы только что слушали маленькую прелюдию Баха, которая мне очень сильно понравилась.
1: Да. Да.
0: Я не знаю вообще, сразу скажу, какая тут проблема. У меня музыкального слуха не было и нет. Чего вопрос, Маша?
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прелюдия о доме. Всегда лучше начинать самое лучшее, что в жизни есть, с прелюдии. Вот. И сегодня мы начали нашу программу с прелюдии, и я очень довольна этим, потому что это, с одной стороны, музыкальное просвещение, немножечко, которое я люблю, а с другой стороны, прямой разговор о музыкальном слухе, потому что музыкальная школа у нас ассоциируется с классиками: Бах, Моцарт, Бетховен, с шедеврами, мы идем изучать шедевры, и приходим такие и сталкиваемся с огромным разрывом между совершенством классиков и нашим собственным несовершенством. И такие вот понятия там, и слух у ребенка должен быть абсолютный, и вообще, и красота абсолютная, вот, и все абсолютное.
0: Подожди, он должен быть готовым человеком будущего коммунистического общества, насколько я помню.
1: Вот к музыкантам требования настолько высокие и безмерные, что порой это очень сильно отпугивает, и у большинства людей создает некую травму. Я не попал в ноту трагедия, у меня нет слуха, как ты сказал, трагедия. Но что значит нет слуха? Ты слушаешь по 40 песен еженедельно. Да. Конечно, у тебя есть и слух, и музыкальная память, и чувство ритма.
0: В смысле, если взрыв недалеко, я услышу, конечно.
1: Конечно.
0: Песню я, прелюдию я, как говорится, услышал.
1: И прелюдия тебе понравилась.
0: И прелюдия мне очень понравилась.
1: Прелюдия понравилась. То есть, как бы, и музыкальный вкус у тебя тоже есть. И, как бы, вещи, которые тебе нравятся и тебе заходят, и ты получаешь кайф. Это значит, что, безусловно, музыкальное образование, даже на уровне уличного университета, у тебя точно есть. Да и у всех сейчас, потому что раньше музыку нужно было слушать специально, ходить в какие-то концертные залы, не было звукозаписи, и просвещенными и были там 2-3-5 тысяч человек, даже если мы берем Европу. Слушателей Баха было вообще при его жизни там десятки. И то эти слушатели вряд ли понимали, что он написал, и он очень жаловался на своих исполнителей: «Пришлите мне нормальных», говорил начальству и стучал башмаком об стол.
0: А вот интересно, извини, я тебя прерываю в самых неожиданных местах, потому что я с мороза пришел.
1: Давай.
0: Вот скажи, Бах, работая на той должности, на которой работал, да, он понимал, ну, зная, как окрестное там чего-то такое, mm-hmm. он понимал, что он со своим масштабом просто вообще никуда не вписывается, и что его дело до конца его дней мучится от того, что он не это прокрустово ложе перерастает. Чувствовал он это?
1: У него работодатель прекрасный был. Вот. Кроме того, что ему платили всякие церкви и герцогства, он прежде всего работал на Бога. И это ему помогало выжить в самые сложные времена. Но я хочу сказать, что вокруг него тоже были мастера такие вообще не слабенькие. И Букстехуде, который, мы еще не выучили с тобой эти имена.
0: И Букстехуде я знал когда-то.
1: И Вивальди, он тоже ходил и переписывал ноты. И тоже знакомился с техниками. И плюс, он же вырос в музыкальном семействе. Семейство Бахов — это была гильдия. То есть там было очень много поколений музыкантов, которые передавали мастерство друг другу. Он не пришел на пустое место, он не был одинок. Его понимали, его родственники поддерживали. Но те требования, которые он предъявлял к себе, были гораздо выше, чем у всех. У него же вообще были еще знаменитые сыновья. И в свое время в Европе больше прославились сыновья Баха, нежели он сам. Баха открыли только через 100 лет после его смерти. И сделал это Феликс Мендельсон Бартольди, наш еврейский мальчик.
0: Вот. Хорошо, а вот, извини, Ну ладно, я еще
1: давай,
0: один вопрос.
1: Давай, давай.
0: А вот хорошо, через 100 лет, но разве те же сыновья, допустим, или те, кто до того, так, еще на протяжении 100 лет не понимали масштаба Баха?
1: Те мастера, современники, которые работали? Современники не могли. Ну, у него была жена, да, которая была тоже прекрасная певица и музыкант, и он никогда в жизни не написал ни одной оперы, потому что она их не пела. Вот. Я хочу сказать, что все равно масштаб Баха был непонятен и неизвестен до тех пор, пока последствия его реформ, последствия его изобретений не обрели более широкую известность. И только тогда нашли изобретателя. То есть он сначала придумал хорошо темперированный клавир и правильно, ну, как бы это связано с музыкальным слухом. У нас есть натуральный звукоряд, физически, который существует в нашем мире. И есть некоторым образом искусственно созданный звукоряд, который создал Бах, который уравнивает все тональности, мажорные, минорные, все 24 тональности, которые есть, уравнивает между собой. И таким образом это уравнивание, оно немножко ущемило права абсолютников, тех людей, у которых абсолютный слух, они меньше наслаждаются современной музыкой, чем старинной. Вот.

0: Учить такой инструмент, да, симфонический оркестр – самый великолепный инструмент, наверное, лучше него только человеческое тело и человеческий голос более совершенный. И благодаря этой реформе Баха мы имеем современную музыку, иначе бы у нас такого не было разнообразия, которое есть сейчас.
1: А, да, но просто сама красота композиции Баха, вот как бы, ну, грубая оценка в виде не реформ, которые потом последовали за его, так сказать, новациями, а просто...
0: Просто
1: виде...
0: кайф.
1: Да.
0: Тоже очень разный. Дело в том, что когда жил Бах, очень многое зависело не от композитора, а от исполнителя. Он писал не то, что мы слышим, а писал так называемый уртекст. А в 19 веке, когда Баха открыли, этот уртекст стали редактировать. И вот то, что мы сейчас слышим, это во многом редакция 19 века, но есть узкие специалисты, которые возвращаются к истокам и снова идут в баховский уртекст и пытаются трактовать его иначе.
1: Понятное
0: дело. То есть, как ты оценишь, ну, представь, это мало того, что это зашифровано, это еще какие-то иероглифы. Эти иероглифы новаторские. Расшифровать их может только классный исполнитель. А классных исполнителей вокруг нет. То есть Бах слышал совершенно несуществующие на тот момент современные ему вещи. Он был вот таким волшебником. Если бы не его вера в Бога, он бы не продержался свои годы. Свои недолгие, ну, между прочим, недолгие 56 лет.
1: В пьесе, значит, «Возможная встреча», там Гендель спрашивает, где ваша площадка концертная? Бах указывает на сердце, значит, и здесь. Гендель говорит, невелика. Бах говорит, ну, прекрасно посещаем.
0: Ну, я бы сказала, что его сердце как раз охватывает весь мир. Знаменитое это высказывание, Бах в переводе с немецкого «ручей», не «ручей», «море» ему имя. Вот он такой солярис, понимаешь? То есть это всеобъемлющий музыкальный разум, в котором содержатся открытия музыкальные вплоть до нашего времени. Мы еще до конца Баха не знаем, не изучили. Но мы отклонились. Слушай, от темы это мы...
1: Да, у тебя там целая куча разных подвидов.
0: Да!
1: Давай, давай, это я
0: давай,
1: виноват.
0: Давай,
1: да.
0: Смотри, я хотела сначала поговорить про так называемый абсолютный слух. Мы все, музыканты, говорим, вот у ребенка прекрасный слух, у ребенка абсолютный слух, ребенок частенько поет, ребенок хорошо стучит или еще что-то, да, то есть мы ищем какие-то музыкальные способности, таланты, и про эти музыкальные способности, таланты я бы хотела сегодня поговорить, что делать, если вы их у себя обнаружили, что делать, если вы их у себя не обнаружили.
1: Что делать, если у человека стучит?
0: Стучит. Дать ему в руки палки, отправить стучать дальше. Да, я говорю его как мать барабанщика.
1: Окей.
0: Так вот, барабанщик – хорошая профессия. Я хочу сказать, что у человека, который только думает о развитии музыкального слуха, это фактически, я говорю сейчас о развитии сверхспособностей, потому что в обычной жизни музыкальный слух нам... А где он пригодится? Я понимаю, когда мы еще там жили в пещерах, убегали от хищников. Да, там нужен был абсолютный слух, чтобы понять, какого рода хищник за тобой гонится.
1: В сейф ты взламываешь, например.
0: Ну,
1: там
0: и
1: же
0: сейф.
1: Сидят ребята,
0: да, вот
1: в наушниках.
0: Это вот,
1: да,
0: где щелкнет, да, где не щелкнет. Но я думаю, что с современным искусственным интеллектом они как-то так справятся быстрее, да? Вообще музыкальный слух обычному человеку нужен для того, чтобы у него внутри начинала жить музыка. Для того, чтобы, оказавшись с собой наедине, он имел доступ ко внутреннему Ютьюбу.
1: Как?
0: И это очень такой важный навык. Ну, в ситуации, если ты окажешься без гаджетов, что ты будешь делать?
1: Я знаю, я очень так стараюсь минимизировать.
0: Вот, а музыкант будет слушать музыку.
1: Так, а мы будем слушать музыку?
0: Мы будем слушать музыку, и у нас замечательно есть представитель абсолютного слуха, да, Стиви Вандер.
1: Ты знаешь, я прочел однажды, опять же, ну, источники разные бывают, я прочел, что ему предлагали, ну, уже на, так сказать, достаточно его таком преклонном возрасте, ну, не знаю, сделать операцию.
0: В непреклонном возрасте,
1: он отказался. Потому что он привык к такому миру, в котором он живет, который он знает. И он решил, что

0: этот мир будет так незнаком и не очень понравится ему. Ну вот так. Но он гений своего мира.
1: Да. Он абсолютно гений, у него абсолютно слух, у него масса дарований, которые ему даны были от природы, и он их реализовал и показал. И самое главное его дарование – это музыкальный поток.
0: А, ну вот, значит, мы сейчас будем слушать Стиви Уандера, который гений, и который, мало того, что он знает, но в отличие от Баха, тут он видит, что и все окружающие этого знают. То есть он слышит,
1: он получил свое признание, нам очень важно получить еще признание при жизни. Да, но если нет, то всегда Господь спасет.
0: А, да, но хотелось бы при жизни все равно. Так, мы слушаем, поехали.

0: В студии Мария Тавровская. Чем мне нравится наша передача? Тем, что Маша в музыке знает все, я ничего. И так мы как-то высекаем, я надеюсь, какую-то искру. Я хочу спросить тебя, Маш, а как, какие чувства испытывает человек с абсолютным слухом, как ты, когда при нем косо и плохо поют? Ты мучаешься? Потому что я знаю просто один случай, когда один мой знакомый с абсолютным слухом пошел в кабак и послушал певицу и запил.
1: Слушай, можно я тебя по всем пунктам возражу? Во-первых, я не знаю про музыку все, никто не знает, потому что она бесконечна.
0: Ну, слух у тебя абсолютно? Абсолютно?
1: Нет.
0: Да ладно.
1: Более того, у меня есть даже история, что когда я пришла в 5 лет прослушиваться к одному преподавателю нашей консерватории из враждебного клана, у нас была националистическая война евреев с армянами, и я пришла не к тому, короче, меня родители повели по знакомству, но не по той ветке. И она тут же сказала, что профессия мне не светит, и дала какую-то свою задрипанную ученицу, чтобы со мной хоть чем-нибудь занимались. Вот серьезно тебе говорю, у меня нет абсолютного слуха, он у меня очень хороший относительный, я быстро считаю, и способности у меня математические, но я настолько долго в профессии, я так хорошо вычисляю, что теперь уже как бы я обогнала многих людей с абсолютным слухом.
0: Окей, и как тебе теперь?
1: Ты знаешь, я очень долго в себе выкорчевывала вот эту вот нетерпимость. По некоторым пунктам она до сих пор осталась. Мне больно от некоторых процессов. Или там вот сегодня одна девушка в Фейсбуке написала, гитара у меня слабая, но пою я хорошо. Думаю, молчи, Маша, сядь на руки, молчи. Да, и до сих пор у меня такое есть. Я не могу смотреть и слушать, если, ну, как бы мне с первой ноты все понятно. И если это не шедевр, то я предпочту как бы делать это только со своими учениками. То есть если ученики ко мне приносят несовершенное, я с этим работаю. А если я не могу с этим работать, я не могу и дальше продолжать это слушать. Да? То есть для меня это прям категорично. И да, это физическая реакция, потому что мы слышим не только ушами. Мы слышим музыку всем телом. И у нас есть резонаторы, которые отражают музыку вот каждой косточкой. Каждая косточка — это у нас трубчатая кость. Значит, она может отражать звуки.
0: Ага, так.
1: И резонировать с тем, вот, допустим, если вокалист выступает перед публикой, да, он резонирует внутри себя резонаторами, он резонирует помещением, у него стены откликаются. И он резонирует публикой. То есть у публики есть те же самые резонаторы, и он их включает потихонечку. И люди, которые слушают хороший вокал, испытывают такое же примерно удовольствие, как вокалист, который поет.
0: Окей.
1: Прикинь?
0: Ну, тут да. Вот я как раз... Мучения же все равно остались.
1: Мучения остались, но как бы... Смотри, я научилась их обходить. Да, я не отвечаю на вопросы, скажи свое мнение как специалист. Я сразу говорю, что специалист не работает бесплатно, да. То есть я не прослушиваю ничего, что мне присылают, там, да. Я просто говорю, вы молодцы, и все. Вот я быстренько отделываюсь от этих людей, говорю, замечательно. И на этом все. Но чем выше уровень профессионала, даже у моих учеников, тем больше я придираюсь, тем жестче я становлюсь, и тем острее и менее корректные, менее политкорректны мои замечания. И если послушать мою работу с хорошими учениками, то меня бы точно, в общем, выгнали из педагогов тоже.
0: Ну, хорошо, вот что ты вне формальной какой-то программы существуешь. А потом
1: Смотри, и формальной тоже, просто все понимают, когда идет счет на секунды, когда идет счет на миллиметры, и когда любое неправильное или некорректное звучание может испортить впечатление от произведения, то здесь надо включить жесть. Потому что есть понятие абсолюта, мы к нему движемся, он недостижим. И вот как музыкант, мы вот все музыканты такие, понимаешь, ударенные на одно место.
0: Сейчас просто думаю, вот выходит человек в мир, и сразу мне вспоминается замечательный анекдот советский, когда, значит, оркестр, и очередная, так сказать, объява, надо ехать, значит, собирать картошку. И вот выходят эти музыканты все, значит, со своими, да, а там портреты великих, Тупак, Бетховен, там, и все, и один из них проходит мимо, смотрит на нее и говорит, та-та-та-та. Вот, понимаешь? Вот и все.
1: Вот и все, да.
0: Вот вам абсолютный слух, как бы. Ну, хорошо.
1: Ну, что такое абсолютный слух? Это когда человек запоминает высоту звука и воспроизводит точно эту высоту звука, на которой он слышал это произведение. Вот это называется абсолютный слух.
0: Хорошо, но ведь это, получается, запомнил, говоришь,
1: запомнил. Ты? Это один из видов музыкальной памяти. У слуха вообще несколько музыкального, несколько видов. Это мелодический слух, когда надо запоминать мелодию.
0: Так.
1: Гармонический слух, когда ты запоминаешь гармонию как краску и как звучание. Кстати, абсолютники часто обладают очень хорошим мелодическим слухом и не очень хорошим гармоническим. Все мои подружки были абсолютницы, мы на двоих соображали там.
0: Угу.
1: Она говорит там, какой вид аккорда, а я говорю, какая краска этого аккорда. А мы так раз-раз вдвоем, короче, щелкали задачки, как орешки. Вот. Есть слух тембровый, когда человек различает множество видов звучаний разных инструментов. Например, ударных инструментов бесконечное количество тембров. Нет, вообще нет никакого предела. И за несколько тысяч, это как пи, бесконечное число, так и ударных инструментов бесконечное совершенно число. И, соответственно, у нас еще есть техноинструменты, конкретная музыка, то есть тембровые разнообразия тоже. Кстати, тембровое разнообразие — это преимущество современных ребят. Когда была эпоха классической музыки, там тембрового разнообразия особенно не было, и люди не очень его слышали, как бы не воспринимали его. Есть еще один вид слуха, когда ты узнаешь произведение.
0: Кто стучал?
1: Так судьба стучится в дверь. Когда ты узнаешь произведение по ритмическому рисунку. Вот равное пятой симфонии произведение сделала у нас группа Queen. Мы тоже его узнаем по первым звукам.
0: Хорошо.
1: И все знают, что это.
0: Окей. Я сейчас свою копейку скажу.
1: Давай.
0: Мне, например, мама говорила, что музыкального слуха у меня нет, но через какое-то количество лет мне было сказано, что музыкальная память у тебя есть. Вот. Значит, каким-то я какой-то я коснулся частью. Ну и потом, ритм, в принципе, да. Стихи вырабатывают определенное, конечно, понимание ритмики, ощущение ритмики.
1: Смотри, в ритме тоже есть не просто слух, да, а есть полиметрия, полиритмия. Например, представители африканских народов и вообще вся культура, этнокультура Африки основана на полиритмии и полиметрии, которые потом переместились в джаз. В джаз и латиноамериканскую музыку. Угу. Там есть очень интересные ритмические рисунки, которые тоже знает весь мир, и под которые танцуют, те же социальные танцы, еще что-то. Это очень важная часть культуры, то есть ритм. А ритм тоже, в свою очередь, подразделяется на метр, ритмический рисунок. Да, и очень, очень интересно, что ритм у нас связан с типом движения. Например, похоронная музыка сначала была на три четверти, потому что это был круговой тип движения вокруг церкви. А в эпоху Наполеона на четыре четверти, потому что связано с прямым движением, стали хоронить на кладбище. И на кладбище был вот этот вот марш похоронный от места до кладбища, шли по прямой дороге. Все, пошли на четыре четверти. И от этого очень связано, да, три четверти более интимно, вальс. А сейчас нет, например, вальса в популярной музыке. Назови мне последний вальс. «Тучи в голубом», которую Кристина Орбакайте поет, но это вот совсем такое, ну, ассоциация на древнее произведение. То есть сейчас популярных вальсов нет, а раньше были.
0: Ну да. Так, значит, теперь скажи мне, мы идем в сторону Queen, потому что ты уже немножко их настучала.
1: Настучала,
0: или
1: да.
0: Мы можем к песне «Мамонтенка» обратиться.
1: Вот смотри, если ты хочешь, чтобы мы в следующем блоком поговорили про музыкальную память, то давай сначала «Queen», потому что там ритмический слух, а потом уже «Мамонтеночек».
0: Хорошо. Вот пусть будет «Queen», но все и так уже услышали, Маша начала это произведение. Поехали теперь.
1: Настучала.
0: Настучала произведение, а теперь за нами группа «Queen».
1: Стукачечка. Поехали.

0: в студии Мария Тавровская. Время от времени нам подпевают разные хорошие люди. То группа Queen, то Stevie Wonder. Вот. И Stevie Wonder, господи. Почему я произношу писателя Уайлдера, когда у меня Stevie Wonder? Ну, вот это, голова болит от прибутка. Сильно
1: все
0: много.
1: Нормально. Да. Все хорошо. Ну...
0: Да, действительно. Все у нас дальше. У нас разговор сейчас пойдет о музыкальной памяти, ежели что.
1: Да, это очень мощный ресурс. Музыкальная память, это уже из опыта моих занятий вокалом, есть несколько песен, которые... Для чего вообще нужна музыкальная память, да? Для... Не только для того, чтобы быть хорошим музыкантом, наверное, это последнее. Музыкальная память — это вот такое объемное, понимаешь, вот ты как бы снимаешь это кино, и оно у тебя остается навсегда в голове. И это очень... мощное такое средство, если тебе нужно отрегулировать свое состояние или настроение. То есть есть песни, на которые каждый человек реагирует слезами. У этого, ну вот, у каждого эта песня своя. «Мамонтенок», который мы уже анонсировали, это вот прям больное место очень многих. А, все начнут рыдать на «Мамонтенка».
0: Ну, жалостная очень.
1: Жалостная песня, да. А для кого-то, наоборот, это символ того, что я сама своя мама и сама себя поддержу. Есть люди, которые рыдают на песни «Это знает всякий, это не слова», «Предани собаки, нету существа». Вот им нравятся собаки, и они переживают за бездомных собак и рыдают по поводу бездомных собак. Есть люди, которые рыдают. Вот у меня недавно девушка на уроке рыдала про песню «Мулан» из нового мультика. Значит, Манижа на русском языке озвучила «На путь воинов встаю». Вот она прям рыдала, ей нужно быть сильной, она там прям на уроке. И это очень классно, потому что когда человек может выплакать слезами свое горе через музыку, ему становится легче. Это то явление, которое называется катарсис. И в этом очень важную роль играет музыкальная память. Еще музыкальная память играет огромную роль в получении удовольствия от музыки. Ну, то есть, когда ты слушаешь музыку, ты хочешь услышать там знакомое. И как только ты это знакомое слышишь и достаешь из глубин музыкальной памяти что-то примерно, хотя бы как-то, наступает радость узнавания. Как будто встретил давно любимого человека, долго не встречала, вдруг встретила, такой, о, ура, классно! И вот эта вот радость узнавания, это и есть то, почему мы любим популярных певцов. То есть они делают примерно одно и то же, мы это как бы узнаем, и нам хорошо от этого. То есть это механизм, который заложен в человеке, радоваться знакомому. Еще музыкальная память нам может подкинуть разные штуки, если ей хорошо уметь пользоваться уже на более профессиональном уровне. Например, музыкальная память играет ключевую роль вообще в любом исполнительстве, в импровизации, еще в чем-то, в ансамблевом исполнении. То есть мы это все выстраиваем сначала в голове, в музыкальной памяти своей, в своем музыкальном воображении, а потом мы можем это воплотить в жизнь. Ну и так далее. И в композиторском творчестве, и во взаимодействии, и в том, что мы переходим от урока к уроку. Во всем этом колоссальную роль играет музыкальная память. Однажды за хорошую музыкальную память композитора Вольфганга Амадея Моцарта судил один итальянский суд.
0: Так.
1: Поэтому мы знаем, что у него абсолютная память. Что такое абсолютная память? Это когда человек может послушать самое сложное произведение, ему доступное, выйти и записать нотами.
0: Так, что-то он запретное записал? Расскажи.
1: Мессу. Раньше храмы были такие местами соревнований по типу наших клубов, да, у кого круче оборудование, у кого круче певцы, у кого круче обстановочка.
0: Караоке.
1: Ну да, причем такое караоке, где было заранее известно, когда какая песня, когда какая это. И вот пасхальная месса, которую раз в год исполняли, и ноты этой мессы держали в секрете, и только, значит, под страхом смертной казни и законодательно нельзя было выносить эти ноты. И вдруг Моцарт взял и написал на эти ноты. Его обвинили в воровстве, что он вынес. А суд установил, что не он вынес, а что у него абсолютная музыкальная память, что он послушал и записал. Давали ему разные участки, фрагменты, устраивали музыкальные, ему было 12 лет. И, в общем, суд вынес, что Моцарт невиновен, что он абсолютный гений. Это доказано прямо в суде.
0: Неплохо, когда гениальность устанавливается в суде.
1: Да.
0: Это так,
1: это так вообще приятно. Жалко только, что его сначала подозревали в чем-то.
0: Ну, без этого не было бы, да?
1: И да, без этого бы не было показательного выступления. Короче говоря, музыкальная память — это вот основной склад, да, вот если мы говорим о музыкальных инструментах, вот основное — это музыкальная память. И это такая способность, которая может развиваться в любом совершенно возрасте. И неважно, сколько лет, и все музыкальные способности можно воскрешать. Даже если у человека травма, даже если он считает, что он ничего не слышит, или что он фальшиво поет, или еще что-то, всегда можно работать над развитием музыкальных способностей. Для чего? Ну, прежде всего, это приносит удовольствие. В надежных, умелых руках педагога это всегда приносит...
0: Я как раз вспомнил знаменитую первую фразу, которая, в общем, отчасти тоже сделала роман бессмертным. Он поет по утрам в клозете. Это начало романа «Олеши. Зависть», первая фраза. Значит, я так понимаю, человек, ну, в глазах Ковалева, который как бы описывает все это такая полноценность натуры. Понимаешь, человек, который в клозете поет по утрам, он состоявшийся человек, он живет полной жизнью.
1: Да.
0: Но на самом деле это и есть, что то, что человек получает удовольствие от воспроизведения каких-то вещей, которые он узнает. И, значит, собственно говоря, сам воспроизводит, неважно на каком уровне, ему это приятно просто.
1: Да, и если ты помнишь, профессор Преображенский тоже у нас пел во время операции над Шариковым.
0: Да, то есть как бы...
1: А помнишь, что он пел, нет?
0: Нет.
1: От Севильи до Гренады. Чайковский.
0: Точно, ну да.
1: Чайковский, ну да. Серенада Дон Жуан, то есть прям характер, потому что не всякий мужчина будет тебе петь во время операции Серенада Дон Жуана Петра Ильича Чайковского.
0: Конечно. Скажи, ну значит, музыкальная память — это вещь, которая более податлива? Вот так, если я поставлю вопрос.
1: Мы с ней работаем. То есть это то, с чего стоит начинать. Любое развитие слуха, любое развитие ритма начинается с развития музыкальной памяти. И плюс это вот, смотри, это же музыка, это хорошие воспоминания. У человека есть разные воспоминания. Ужасные, которые не стоят, стыдные, там разные. И не все человек хочет вспоминать, а музыку всегда хочет.
0: Ну понимаешь, Маш, а вот интересно, ведь в жизни иногда сплетаются воспоминания о печали и какой-то музыке, сопутствовавшей тому эпизоду.
1: Или наоборот. Помнишь, это вот наша песня «Влюбленных», там вот мы там... Я, кстати, коллекционирую песни про счастливую любовь. Про несчастную их много, а про счастливую довольно мало, и как бы они нужны. Особенно если на урок ко мне приходят, например, муж с женой. Да? Вот они пришли на урок, они же пришли для чего? И вот хочется им дать песню про счастливую любовь.
0: Тут я начал лихорадочно ворочать в памяти страницами. Как бы, я не могу вспомнить, это какие-то, наверное, песни 50-х или 30-х годов.
1: Почему? Вот вообще совсем нет.
0: Я что-то плохо помню вот песни про счастливую любовь современности.
1: Современности я тебе тоже сильно не скажу, но я могу тебе сказать, например, вот из советских вариантов, это «Мы эхо друг друга». У Моцарта песня про счастливую взаимную любовь. «Ручку мне дай, Церлина». Дон Жуан поет Церлине, она соглашается. Счастливая, счастливая, взаимная, взаимная. Нет, у него еще есть дуэт «Папагена и Папагена».
0: Нет, тут я согласен. Нет, вот по классике, да, но насчет
1: по классике.
0: «Мы эхо друг друга» такая не очень веселая.
1: Она просто загробная немножечко.
0: Не немножечко, она сильно-таки загробная.
1: Ну, взаимная, понимаешь? Ну, а зачем еще нужна...
0: Ты уверена, что муж и жена, которые пришли к тебе на урок, именно пойдут на эту песню?
1: Нет, обычно я тебе говорю, что если это люди с начальным музыкальным образованием или без него, очень помогает «Аллилуйя» Коина. Она не про счастливую любовь, но она настолько позитивная.
0: Слушай, Коин помогает даже печали.
1: Да.
0: Вот Коина я готов слушать любого.
1: А теперь представляешь, что если, например, у мужчины красивый низкий бас, а у женщины высокая сопрано, и через две октавы их голоса сливаются, они просто сразу же на первом уроке получают кайф от исполнения этого произведения. Вот через две октавы там нужно делать. Ну, как бы у меня есть маленькие секретики. Есть еще песни про счастливую любовь. Вот, например, Стиви Вандер тоже это про счастливую любовь.
0: Точно. Вот, кстати, да, он же позвонил, понятно.
1: Да, и сказал...
0: Сказать «I love you», и все.
1: Да. Да, и, ну и так далее. То есть на самом деле их там, ну, около десятка. Когда-нибудь, может быть, я сделаю концерт, кстати, где будут песни только про счастливую любовь. А про несчастную мы не будем.
0: А вот ты знаешь, смотри, об чем это говорит? Извини, я немножко от музыкальной линии чуть отклонюсь, но...
1: Но это про память тоже, про музыкальную.
0: Про музыкальную, да. Да. Почему песен про несчастную любовь в разы больше, чем про счастливую? Потому что это калька как бы с реального мира, где несчастных любовей гораздо больше, чем счастливых? Или... писать легче про несчастную любовь. Ну, и больше ленивых композиторов, которые на эту мелодию вот, ну и хорошо.
1: А ты попробуй написать что-то про счастливую любовь, но не пошло.
0: Но не пошло. Это серьезно. Ну вот Вандер, собственно, и смог.
1: Ну да, да. Вандер смог. Или, допустим, а Моцарт смог пошло и красиво.
0: Пошлость забывается, красота остается.
1: Не забывается. Посмотри, дуэт Дон Жуана и Церлина, ручку мне дай Церлина. Это же просто, ну, как бы, неприкрытая счастливая любовь.
0: Так, мне стыдно, потому что там, где ты вспоминаешь классику, я сейчас помню опять. Вот смотри, если бы не было тебя, это, в общем, про счастливую любовь?
1: Нет. Ну, потому что без нее он же несчастен.
0: Но все-таки, если бы не было тебя...
1: Ну вот, и да, это, но это же зависимость. Это не вот, понимаешь, там же должно быть еще соблюдено условие, что счастливая, она должна быть не то чтобы наркоманская, понимаешь? Она должна быть еще какая-то вот такая легкая и приятная. Потому что если бы не было тебя, то это значит, я перекладываю свое счастье на другого человека. Ну вот, вот нет тебя, и все, и меня нет. До свидания.
0: Ну, это же в какой-то степени свидетельство счастливого человека, который нашел воплощение себя в другом.
1: Наоборот, несчастного. Что, он сам по себе не может быть счастлив?
0: Нет.
1: Вот.
0: А кто из нас сам по себе может быть счастлив?
1: Ну, есть такие люди. На самом деле, счастливая любовь — это когда и сам по себе человек может быть счастлив, и в компании ему еще веселее. Слушай, это хорошее и еще лучше.
0: Это чтобы человек
1: поэтому
0: был одновременно интроверт и экстраверт, как бы.
1: Ну, не то, что интроверт или экстраверт, но вот он сам по себе гармоничное существо, у него все в порядке. А еще он любит кого-то. И у этого человека тоже второго все в порядке. И они друг с другом, они еще больше делают друг другу хорошо. Представляешь? Вот такая редкость.
0: Не, просто тут я как бы. Ну хорошо, да.
1: Да, понимаешь? И вот эти вещи, они все, когда они живут в музыкальной памяти, они доставляют колоссальную радость ее носителю.
0: Другое дело, вот тут я готов, я не знаю, то ли согласиться, то ли поспорить, что иногда песня о печальной любви тебя наполняет силу красоты своей тоже большой радостью.
1: Ну, или от созерцания счастливой любви, там, например.
0: Да нет,
1: да?
0: Хорошо, пусть любовь была несчастной. Об этом некоторые, гораздо меньшее число, чем написали просто песни несчастной любви. Но кому-то, черт возьми, удалось написать хорошо.
1: Ведь красиво, правильно? Но про несчастную.
0: Да. Я бы это не скидывал со счетов, потому что...
1: Ну, что это хорошая несчастная любовь, это тоже счастливая любовь. Вот это хороший, это тоже нахис.
0: Подожди, почему нахис? Музыка красивая, и тебе хочется сейчас послушать красивую музыку.
1: Красивую про несчастье. Ну, смотри, горе тоже надо пережить, уметь. Нам...
0: Почему сразу... Хорошо, я тебе сейчас промежуточную инстанцию назову.
1: Давай.
0: Скажите девушке-подружке вашей.
1: Да.
0: Это что? Он точно влюблен.
1: Он,
0: а подружка,
1: точно,
0: блин.
1: Но мы еще не знаем.
0: Вот. Но то результат есть... неизвестен. Может, они скажут, и она вспомнит.
1: Да, как-то. Ну вот, скажите девушке.
0: Я
1: хочу сказать,
0: что иногда что-то меня пробивает, и я ужасным своим отсутствием слуха
1: Ты поешь, скажите девушке?
0: Да.
1: А ты хочешь ее спеть сейчас?
0: Нет.
1: Ой.
0: Ни в коем случае. Давай. Я не сейчас, я вообще. Но, нет, это занятие, которым я предаюсь в одиночестве. Никто не слышал.
1: Клозете.
0: Ну, иногда. Вот.
1: Видишь, полноценное существование человека невозможно без пения в клозете.
0: Наверное, да. Потому что когда мы остаемся вот в одиночестве или в местах, которые нас делают одинокими, потому что, слава богу, что-то совместно включение клозета.
1: Есть, для влюбленных есть.
0: Спасибо. Всегда найдешь талику просвещения, как говорится, в любой программе о музыке. Ну что, мы созрели для мамонтенка?
1: Мамонтенок.
0: Вот.
1: Я хочу еще полслова сказать.
0: Давай.
1: Что на самом деле есть не только песни про горе, но и песни про ресурс. То есть люди, которые занимаются вот бизнесменами, у меня всегда ищут песню, которая им помогает в переговорах. Такой символ. Там, например, у меня была девушка, глава стартапа в Финляндии, и она выбрала песню из мультфильма DuckTales «Утки Юху». Вот оно ее вдохновляло на выигрывание переговоров, и она стала выигрывать их почти каждый раз. Вот споет, и все.
0: А каким образом? Это так психологически мощно действует?
1: Да, это мощный такой якорь, который поддерживает человека, и песней можно отрегулировать настроение от низкого до высокого, и человек в конце занятия уходит счастливым, например, как я это делаю.
0: Маш, вообще, мне все больше хочется узнать о том, как ты проводишь свои занятия. Там проступают разные детали, да, такой дивной интересности, что я как-то...
1: Вот, ну, 34 да. года опыта, знаешь, как это? Вот не пропьешь, я старалась.
0: Не сомневаюсь. У нас сейчас будет грустная песня.
1: Грустная песня?
0: Короткая. А во-вторых, у нас еще после нее есть разговор. Да. И вы, в общем, вы не плачьте. Вот, все,
1: не плачьте, сердце ранее.
0: Да, слушаем.

на свете. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме

0: бывает на свете, что были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети.
1: Кстати, вопрос. Да, Мария Тавровская продолжает находиться
2: всем
1: в студии.
2: Привет.
1: Это очень здорово, потому что Маш неистощимый источник, не знаю, и меланхолии нужный момент, и веселья нужный момент. Так вот, у меня вопрос как раз о противоречии, да, на который Маша же обратила внимание. На самом деле, музыка офигеть какая веселая.
2: Да.
1: А слова офигеть какие грустные, хотя, ну, вот смотри, тут не совсем так. Слова не то чтобы грустные, потому что, ну, не может быть такого, чтобы маму не найти. То есть ты преисполняешься, но я тебе уверяю, что процентов 80 или 90 людей, особенно, ну, уже зрелого возраста, у которых там мамы нет, например, да, или мама болеет, они слушают эту песню, скорее прослезятся, чем обрадуются. Вот что тут так противоречиво, музыка со словами работает?
2: Не совсем противоречиво, то есть смотри. В Советском Союзе очень умели выжимать слезу из человека, потому что сентиментализм – это очень выгодный для тоталитарного строя музыкальный такой вот…
1: Да, и образ души тоже, да. На который можно этим подействовать. Да.
2: Абсолютно. То есть, когда люди вот так вот плачут над какими-то проблемами личной жизни, там, журавушка, мамочка, крылатые качели, прекрасная далека, вот все эти сентиментальные штуки, они очень повергают человека в такое замкнутое состояние на себе, и им легко управлять. Да? Вот он весь такой переживает и плачет, и когда он плачет, он, конечно, ничего не делает. И уж точно не сопротивляется власти.
1: Готов сказать «да», но смотри опять, какое противоречие. Ведь на самом деле песни грустные, вот эти вот «Крылатые качели» или «Прекрасные далеко», текст там совершенно не пессимистический. Как-то
2: нет,
1: там все хорошо будет. «Крылатые качели» летят все там куда-то.
2: А «Прекрасная далеко» вообще ужасная, представляешь?
1: Чудовищная,
2: вот,
1: да.
2: Чудовищная песня, потому что если бы она нам предсказала все, что будет в 21 веке, да, она могла бы.
1: Ага,
2: а,
1: да.
2: Вот, ты понимаешь, когда... А у меня детки ее очень любят, маленькие вообще, обожают. Вот сколько лет прошло, а все эти советские мультики так и продолжают действовать. Они переживут...
1: Вот ты знаешь, как неудивительно.
2: Вообще неудивительно.
1: Вот эта часть индустрии советской, где, которая провалилась в легкой промышленности, там, тяжелой промышленности.
2: Это не легенькая промышленность.
1: Совершенно верно, да. Да.
2: Это тяжеленькая.
1: А вот с мультфильмами смотри, как оно застряло.
2: Ну да, пастыри душ человеческих работали.
1: Вы, кстати,
2: очень
1: хорошо работали, да?
2: Хорошо работали. И я хочу... последнюю видел, когда Шнуров и Лещенко перепевали «Ленин такой молодой».
1: Да. Вот вообще. Это было очень, я даже не знаю, я хочу, интересно, мне нет характеризующего
2: это, эпитета. Во-первых, это моя любимая песня для баритона, раскрывающая голос, а во-вторых, как бы они большие молодцы, потому что то, что они сделали, это такое издевательство, такая насмешка.
1: Хотя после Курехина, который Ленин гриб, я сейчас не знаю, что можно так.
2: Ну, похороните уже, и хватит издеваться над человеком.
1: Ну, вообще, нет, честно говоря, шокирующее выступление.
2: Абсолютно.
1: Потому что
2: этот красный свет, это адово пламя.
1: И потом, более разных людей, чем Шнур и Лещенко, вообще сыскать нельзя.
2: Ну, и как хорош Лещенко в свои годы, ты понимаешь? И я когда смотрю на этих замечательных людей в таком возрасте, мне стыдно, думаю, господи, я выгляжу хуже, чем они в свои.
1: Во-первых, ты выглядишь гораздо приятнее, чем Лещенко.
2: Лещенко, пока еще да, но я уже близка к тому, чтобы к нему приблизиться.
1: Не надо клеветать, не надо.
2: Ну, короче говоря, это невероятная работа с сентиментализмом, которая нам... Это, да, нам обеспечивает музыкальная память, это нам обеспечивает этот надежный якорь, который вот ты пережил эти эмоции, они с тобой всю жизнь, если что, ты прям можешь в любую секунду их вызвать в голове и поплакать. И плюс это какие-то вот вещи, которые тебя освобождают, вдохновляют. То есть там целая гроздь, связанная с психологическим восприятием конкретных мелодий, но не слов.
1: Я думаю, что это вообще, так сказать, нет, конечно, на эту тему уже многие, я понимаю, и диссертации защитили, но тема бесконечно интересная, потому что как велась такая направленная работа? Или вот тебе частный случай этого. Был же Давид Тухманов. Да. Вот, удивительный человек, который смог День Победы превратить реально в потрясающую песню, которую вначале не принимали никак, который смог из «я», «ты», «он», «она» вот этого ужасного содержания сделать какие-то интересные вещи. Ну, а я уже даже не буду говорить там в сентябре или какие-то другие вещи, которые были революционные. Но он умудрялся делать... опять же, в тему «Чистые пруды».
2: Да.
1: Она же очень пронзительная. Как.
2: Да. И это все по тем же лекалам сделанные вещи.
1: И, ну, не откажешь в матерости и профессионализме.
2: Не откажешь. А помнишь вот этот знаменитый, когда был первый караоке, по-моему, делал Парфенов, Леонид Парфенов делал караоке, и там советские песни пели современные певцы, а современные песни пели советские певцы. И там была колоссальная разница в подготовке. Невероятная разница в подготовке тех и других. Сейчас более-менее стали вокалистов получше готовить, но советских их было мало. 240 миллионов страна, или 270, да? И, а известных певцов 20-30 человек. И все их знали по именам. Там такой был жесточайший отбор, что из самых талантливых выбирали самых харизматичных.
1: Ну, я, как говорится, ничего против не имел.
2: С одной стороны, да, а с другой стороны, ты понимаешь, вот эти вот навязанные стандарты, идеалы и шедевры, и ощущение, что есть шедевр, а есть ты вот маленький, ни на что не способный.
1: Я понимаю, и, конечно, то, что я говорю совершенно, я понимаю, что это противоречивые вещи, но, с другой стороны, вот такая певица, как Слава, упаси Боже, она же не могла бы появиться тогда. Или Зиверт. Что это за люди?
2: Я не знаю про Зиверта ничего, а про Славу я могу тебе сказать, у нее хороший голос. У нее ей не хватает нормального репертуара.
1: Но, и образования не хватает.
2: И образования не хватает, и вкуса, и репертуара. С ней надо работать. Но, в принципе, если бы с ней работали...
1: Может, если нет образования и вкуса, зачем с этим человеком работать? Работать с ним уже не надо.
2: Ну, а кто ему сделает образование и вкус? Ну, если родители не дали, если в детстве, если он не родился в семье Бахов, ну вот как?
1: Она может быть космонавтом. Зачем обязательно? Она родилась не в семье Баха, поэтому она обязательно должна нам петь, а мы должны ее слушать, что ли?
2: Сейчас есть варианты, понимаешь? YouTube — великое дело.
1: Не, скажи еще искусственный интеллект.
2: А ты знаешь, какие приличные песни сейчас у искусственного интеллекта?
1: К сожалению, да. Но некоторые люди еще заверяют меня, и я держусь и цепляюсь за остатки надежды, что все-таки придется, либо ты остаешься только автором промпта и никем, либо ты спустишься обратно до этих кружочков и вновь.
2: А, да,
1: сможешь.
2: Мы так и делаем. Мы берем сначала искусственный интеллект, мы туда, значит, загоняем промпт, а после этого я их учу на собственных песнях, музыкальным диктантам и всему остальному, потому что и слышать это все, и снимать, и как бы и выигрывать пальчиками, потому что на собственном материале учиться зачастую проще, чем на чужом.
1: Так, как часть процесса. Искусственный интеллект замечательный, как часть процесса.
2: Ну, надо уметь его с ним взаимодействовать, потому что, смотри, у нас есть в голове у музыкантов звуковой идеал. И очень сложно бывает, когда у тебя средства выразительности, пальцы, голос не соответствуют этому звуковому идеалу. И вдруг ты получаешь инструмент, где легко получить. Вот мне вот этого хочется, пожалуйста. Вот на эту мелодию, пожалуйста. Вот так подвинь, пожалуйста. И ты вдруг получаешь возможность быстрого достижения внутренней своей картины, которая может появиться снаружи. И я не вижу в этом на самом деле ничего плохого. Это только очень быстрый путь к творчеству. Это не означает, что нам нужно заменить старую систему нотации и всего остального. Но это значит, что нам нужно изучать то, что есть.
1: Вот я как бы с этим абсолютно согласен. Больше того, я еще согласен с тем, что у нас вот-вот заканчивается программа, а мы не понимаем... Да, ты знала, да. Но мы не знаем еще, почему у нас последняя композиция, поэтому я сразу говорю...
2: А, я сразу тебе скажу, потому что она очень написана в стиле Баха. Несмотря на то, что это бременские музыканты, там сцена похищения принцессы. И там совершенно баховская прелюдия. Я просто решила сделать такое маленькое зеркало.
1: Красиво.
2: От начала к концу нашей
1: Красиво.
2: Передачи.
1: Красиво.
2: Давайте послушаем еще одного Баха, но в исполнении его.
1: Да. Я хочу тебе сказать, что интересно, вот был такой замечательный совершенно польский певец Кшиштоф Вадецкий. И у него есть совершенно дивная песня, которая называется «Начни с Баха». «Зачни от Баха». Она невероятно красивая, он на трубе играл. И он был профессиональным трубачом. А вот если ты захочешь, как бы, то просто найдешь в YouTube.
2: С удовольствием,
1: я делал концерт,
2: да,
1: польских песен, в том числе пару песен Вадецкого. У него есть Варшава.
2: Баритончик?
1: По-моему, да. Хотя
2: окей. Люблю баритона.
1: Есть несколько песен удивительно красивых. Вот. И здесь И здесь, да, мы, значит, время нынешней программы, к сожалению, подходит к завершению. Громадное спасибо Марии Тавровской вместе с ожиданием грядущей новой встречи. Не знаю о чем, знаю только, что будет так же отчаянно интересно, как и сейчас. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Харев. Вот, и уже ясно, что, почему и зачем мы слушаем в заключении программы «Бременские музыканты». Это же Бах,
2: это же сцена похищения принцессы сыщиком.
1: Окей, слушай.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Композиция, которую мы только что услышали, это визитная карточка, как принято говорить, или одна из визитных карточек голландской, нидерландской певицы Шарон Ковач. Творческий псевдоним Ковач, которую мы долго называли Ковакс, потом долго спорили, как правильно, ну и, наконец, согласились, ибо так назвала себя она сама, с Ковач. Дела ее идут в гору, она выпустила многое множество песен и клипов, и, как говорится, сама по себе, и в разных коллаборациях, часть из коих песен я и предпочел предпочел другим, можно сказать, да, и предлагаю вам бесценное нынче послушать. Вы можете спросить, почему? На каком это я делаю основании? Потому, отвечу я бесхитростно, что они мне нравятся. И я надеюсь, нравятся и вам. Ну, а тем, кто по недоразумению обстоятельств их не слышал, опять же, надеюсь, они зайдут. По ходу программы я чуть-чуть о карьере Ковач скажу, но самую малость. Ежели кто захочет узнать больше, легко сделает это сам. А мой ли ваш сегодняшний кайф? Слушать классные композиции классной исполнительницы. Ну, мы слушали «My Love», сейчас «Chip Smell». Следующая композиция, которую вы услышите и оцените.

Ну, мы слушаем «Ковач». Трудно перейти на «Ковач», потому что очень долго называли, ну, согласно, мне кажется, правописанию. Ну, «Ковач» так «Ковач». У нас следующая композиция с замечательным названием «Fool Like You».

Я уже говорил, Шарон Ковач, профессиональный псевдоним Ковач, родилась в апреле 1990 года, нидерландская певица из Баарло. Ковач училась в профессиональном училище Rock City Institute в Эйндховене, ну, Нидерланды, опять же. Она окончила это учебное певчество.

Заведение в 2013 году. В 2014 она работала с продюсером Оскаром Холлиманом над записью своего первого EP «My Love». В этом же 2014 году она выступила на различных фестивалях множество раз, а среди фестивалей, например, North Sea Jazz and, и, кроме того, Lowlands. Это довольно продвинутые, известные фестивали. А 2 октября этого года она выиграла голландскую премию NPO Radio 6 Soul and Jazz Award в категории «Лучший талант в жанре Soul и Jazz». У нас следующая композиция «The Perfect Crime».

Мы слушаем «Ковач». Следующая композиция «Fifty Shades of Black». Поехали. Поехали.

Чем хороша Ковач, думаю я. Ну, первое, у нее очень, на мой взгляд, красивые композиции, причем они имеют каждая свою изюминку, свою особенность, ну а вместе составляют вот какой-то творческий почерк. Это действительно какие-то отдельные мелодии, ну, как и должно быть, мне кажется, у профессионала, который приносит свой мир на сцену. Ковач ничего не боится. Это видно и по клипам, да, и, в общем, и слышно. Она пробует себя в совершенно разных, как бы, ситуациях, она не боится быть нелепой, странной, и это тоже ей в копилку. И надо сказать, что даже композиции, которые мы называем каверами, у нее тоже очень здорово подстроены под ее мир, под ее мелодику. И давайте это можем сейчас послушать на примере знаменитой композиции «Бэнк-бэнк».

2016 год. 29 октября было объявлено, что Ковач стала четвертой победительницей премии European Border Breakers Award 2016. Все это достаточно значительные награды для певца, выступающего, певицы, выступающей в жанре такой, ну, поп-музыки, да, с уходом в соул-джаз, ну, в общем, это популярная музыка, только это не попса гнилая, а по-настоящему хорошая поп-музыка, которая есть и разновидность искусства, такая же, как джаз, рок и что угодно, просто нужно хорошо делать свое дело. Второй альбом «Cheap Smell», вот композицию из него мы уже слушали, вышел в августе 2018 года, ему предшествовали синглы «Black Spider» и «It's the Weekend». Альбом попал в чарты Швейцарии, Германии, Австрии, Бельгии и Нидерландов, где он достиг 7-го места. Достаточно хорошие, в общем, показатели у Ковач, ну и она их заслуживает. А мы продолжаем ее слушать. Следующая композиция «The Devil You Know». Поехали.

Продолжим. На самом деле, очень много песен, композиций есть у Ковач. Очень много есть возможностей ее слушать. Трудно выбирать, потому что песни классные. Ну, тем не менее, трудности выбора все-таки достаточно легко преодолимы. Слушаем.

Вот такая композиция. А мы двинемся дальше. В марте 22 года Coach выпустила сингл «Not Scared of Gents», который стал превью нового альбома. К нему прилагался впечатляющий видеоклип, снятый и исполненный вживую за один дубль. За ним последовали синглы и видеоклипы «Bang Bang», «Fragile» и «Goldmine». И все они стали превью третьего альбома Coach «Child of Sin», который вышел 13 января 23 года. Заглавная песня — дуэт с вокалистом Рамштайном Тилем Линдеманом. В одной из ведущих голландских газет «Volkskrant» альбом получил 4 звезды. Рецензент Пабло Кабенда написал: «Шарон Коуч, Коуч демонстрирует правильное чувство драматизма в «Child of Sin». 20 января 23 года альбом вошел в топ-100 альбомов, заняв 5 место. 8 июля 23 года вышел широко обсуждавшийся видеоклип на песню «Child of Sin» с участием Шэрон Коуч и Тиля Линдемана. Я думаю, что вы можете его посмотреть. Он есть. Это классный, на мой взгляд, клип. А мы пока послушаем эту же композицию «Child of Sin» в коллаборации Коуч и Тиля Линдемана.

Вот все-таки, когда собираются в коллаборацию два классных чувака, вот, ну не чувака, в данном случае девушка и юноша, получается здорово. Кстати, Тиль Линдеман, помимо того, что он солист Рамштайна, он поэт, самый настоящий профессиональный поэт, и даже один сборник «Нож», он назывался, выходил на русском языке. То есть, ну, крутые люди собрались, сделали, по-моему, очень классную вещь. Я упоминал уже эту композицию «Не боясь гигантов», «No Scared of Giants». И сейчас мы ее послушаем. Ковач, поехали.

0: I'm too depressed.
1: Ну, что нам-то остается? Нам остается идти дальше по плейлисту замечательной Ковач. Fragile, мы тоже говорили об этом сингле. Сейчас его послушаем.

вот, время программы подходит к завершению. Осталось всего на одну лишь завершающую песню. Извините за тавтологию. Завершилась завершающая. Заключительную композицию. В студии были звукооператор Михаил Ольшман, Игорь Хариф. Хотел я побаловать вас без сцены очень интересным кавером на знаменитую либертанго «I've seen this face before», которую блестяще исполняла Грейс Джонс. А вот Ковач очень интересно оригинально исполнил, но нет у нас на это время, я как-нибудь в другой раз ее нарочно поставлю. А сейчас композиция «Мата Хари». Мне кажется, она немножко другая, чем основной корпус Ковач. Может быть, это начало какого-то нового этапа. Ежели грустно, так сказать, не страшно, потому что когда талантливо, то всегда прекрасно. Слушаем. «Мата Хари», Ковач.

Еще в 1913 году Анна Ахматова написала: «Пусть когда-нибудь имя мое прочитают в учебнике дети». А кто-то, услышав это имя, конечно, вспомнит: «Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки». А кто-то, конечно, вспомнит сразу: «Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда». И много-много прекрасных строчек. Одно из, наверное, любимых многими, мной точно, стихотворение «Приходи на меня посмотреть». Елена Камбурова.

Анна Ахматова родилась под Одессой, в местечке с красивым названием Большой Фонтан. Ее отец Андрей Горенко, морской инженер, капитан второго ранга в отставке. Мать вела род по женской линии от татарского хана Ахмата. И именно эту фамилию, как вы догадываетесь, выбрала Анна Андреевна Горенко, начиная подписывать именно так стихи, которые писала с 11 лет. Через год после рождения Анны семья переезжает в Царское село под Петербург. Удивительное место, как вы знаете, пронизанное поэзией, Пушкиным. Казалось, в этом месте уже в воздухе витают рифмы, и на лицейские гимны все так же заздравно звучат. Здесь она становится ученицей Мариинской гимназии. В 1904 году ей всего 14, и она знакомится.

«Смятение». Это произведение Ахматова написала в 1913 году, а через год издала его уже во втором сборнике под названием «Четки». В нем поэтесса словно бусина перебирает душевные переживания, и стихотворения ее звучат сосредоточенными, как молитвы, сдержанными. Она предпочитает разговорную речь, стремится быть более лаконичной, более точной в деталях. И в ее сборнике отразилось, как часто это случается, ее личная жизнь в те два

года «Смятение» перекликается с одноименным произведением Александра Блока. Исследователь творчества Ахматовой Вадим Черных вообще считал, что любовной лирике Блока был созвучен весь сборник целиком. Песню на стихотворение Ахматовой «Смятение» сочинил Давид Тухманов.

исполнительница полна любви. Таково ее имя. Профессиональная. И следующая песня вам будет хорошо известна. Песня «Последней встречи».

Анна Ахматова прожила долгую жизнь, непростую жизнь, написала множество совершенно потрясающих стихотворений. Многие пытаются составить некие подборки, чтобы хорошо было видно, как она, Анна Ахматова, эволюционировала от своих ранних стихотворений к поздним. С другой стороны, читатель, который не может оторваться от вот этой магии, от рифмы, от мыслей и философии Анны Ахматовой, получает представление об ее творчестве, о том, как вообще сложно устроено единство, где ранние стихи отражаются в поздних и наоборот. Очень много стихотворений, о которых хочется вспомнить. И уже в стихотворениях своей первой поэтической книги, она называлась «Вечер» и вышла в 1912 году, она уже выработала свою легко узнаваемую манеру. Одно из самых известных стихотворений той книги «Вечер» было датировано январем 2011 года. «Сжала руки под темной вуалью». Я думаю, что вы его помните. Конечно, это стихотворение, его хочется слушать, его хочется перечитывать. Вот это важно. И тут все приметы ахматовского стиля. Будущего, хочется сказать, но это самые ранние стихотворения. Этот текст построен как новелла, в которую легко выявить, найти, узнать завязку и кульминацию, и развязку. Все это есть в нескольких строчках уже. И, конечно, главное, что почти все эмоции переданы через внешние признаки. Сжала руки под темной вуалью, в страшном волнении. Я сбежала перил, не касаясь. Уйдешь, я умру. То есть каждая строчка, каждая метафора – это так красиво. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот.

1935-40 годах Ахматова написала основную часть поэтического цикла «Реквием», в котором она, думаю, что вы знаете об этом, рассказывала о страшном времени, о страшных годах сталинских репрессий, совмещая личную ноту, поскольку именно в этот период были арестованы Лев Гумилев, ее сын, и муж Николай Пунин, с удавшейся попыткой заговорить от лица всех тех женщин, у которых тогда, конечно, были отняты близкие люди, отцы, сыновья, мужья, братья. Может быть, у нее это удачнее получилось в стихотворении 39-го года из вот этого цикла «Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случилось с жизнью твоей, как 300-я с передачею под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и не звука, а сколько там неповинных жизней кончается». Первые четыре строки здесь откровенно ею адресованы читателям из того круга, которыми были близкие друзья. И если про статус, особый статус царского села в поэзии, в ее личной жизни хорошо знали поклонники и предыдущих ее стихотворений, то вот в ипостаси любимицы всех друзей или веселой грешницы, насмешницы, Анна Ахматова тут являла себя только с лично знакомыми людьми и, конечно, далеко не со всеми. И надо сказать, что чем откровеннее она была в первых четырех строках стихотворения, обращаясь к адресатам из близкого круга, тем явственнее во всем остальном она апеллировала к широкому кругу читателей. Более того, в конце этого стихотворения уже какой-то отыскивается, можно сказать, подтекст. Известный тюремный романс «Воскресенье, мать-старушка» был такой. Говоря о перекличках стихотворения с этим романсом, надо, наверное, еще сказать, как пишут знатоки творчества Анны Ахматовой, не только на какие-то мотивы свидания со Львом Гумилевым, с ее сыном, тюремные передачи, слезы матери, но и присутствующий в том романсе мотив звезд, которые становятся свидетельницами страшного приговора. Когда приговор читали, знают звездочки одни.

статье, которую я однажды прочла, ее автором был литературовед Олег Ликманов, я однажды прочла довольно интересное замечание. Хотя одновременно с Ахматовой и даже чуть раньше нее со своими стихами в печати дебютировало сразу несколько женщин. Это были, конечно, Марина Цветаева, Мария Моравская, София Парнок, «Любовь столица» и другие. Анна Ахматова могла утверждать, что именно она в 1910-м и далее, именно она и стала в глазах читателей идеальным воплощением женщины-поэта. В поздние годы автора «Реквием» или «Поэмы без героя», то есть ее произведений, стали часто раздражать подражательницы, а они были. Анну Ахматову это раздражало, это отмечают многие исследователи ее творчества. И в качестве образца подражательницы выбирали стихи как раз начала 10-х годов, то есть те, которые она сама уже переросла и не любила. И в итоге летом 1957 года это раздражение вылилось в 4 вызывающие строчки, своеобразную эпиграмму. Она опубликовала это четверостишие в 60-м в итоге году, так что его могли, конечно, принять на свой счет или не принять. Не только тогда Белла Ахмадулина или Юлия Друнина, но и Лилия Юрьевна Брик, которая в знаменитом томе «Литературного наследства» напечатала со своим предисловием письма к ней Маяковского. И, кстати, Есенин называл шутливо Лилию Брик Беатрисочкой, приравнивая Маяковского к Данте. Так вот, почему я это все говорю? Эпиграмма, которую написала Ахматова в адрес подражательниц, выглядит так. «Могла ли Биче, словно Дант творить, или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить?»

Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио Канрека приветствует всех вас. Хорошего настроения, разумеется, дня. Исполнения желаний, когда бы это ни происходило. С вами Таня Барская. И мы начинаем очередное музыкальное путешествие до 16.00 сегодня. Я думаю, этот голос не узнать очень сложно. Сегодня песни в исполнении этого удивительного певца работают не хуже фантастической машины времени. Стоит только услышать этот спокойный, очень красивый, приятный голос, пронизанный меланхолией мелодии, и мы с вами легко переносимся в любом случае в век 20 уже, и в те десятилетия, и к тем событиям возвращаясь, которые нас так или иначе волновали. Мы вспоминаем, когда мы это услышали, в каких... были ситуациях, при каких обстоятельствах. Джо Дассен. Давайте вспомним сегодня песни, а их очень много, связанные с именем этого удивительного человека. И я расскажу о некоторых из песен, у которых очень интересная история. Так всегда бывает.

1969 году на телешоу Джо Дассен впервые выступает в белом костюме, который становится для него такой же визитной карточкой, как и песня про Елисейские поля. Об этой песне мы еще будем говорить, конечно же. Имя Джо Дассена стало сразу, довольно быстро после его появления на эстраде, на сценах, настоящим символом французской музыки. И при этом, может быть, не все знают, что знаменитый певец Франции родился в Соединенных Штатах Америки и до конца жизни сохранял американское гражданство. Дедушка его был мигрантом из Одессы, а из Америки во Францию уже выгнали буквально его отца, кинорежиссера Жюля Дассена, заподозрив последнего в симпатиях к Советскому Союзу. Джо Дассен получал образование в очень разных странах: США, Франции, Италии, Швейцарии, снова в США, где получил специальность этнолог. Он пытался безуспешно начать карьеру певца и, наконец, вернулся во Францию. Ну а решающую роль тогда в возобновлении музыкальной карьеры сыграла любовь. Именно его будущая жена, пользуясь знакомствами на студии CBS, самовольно выпустила первую пластинку Джо Дассена, уговаривая его заключить с компанией контракт. Уламывали его долго, но стоило Дассену включиться в процесс, как он увлекся им с головой. 65-й год. Почти все песни, о которых пойдет речь, не были созданы самим Дассеном, но именно в его исполнении эти песни становились просто шедеврами, стопроцентными хитами. Это же относится и к старинной кубинской песне, о которой мы сейчас говорим. Она была написана на испанском, что естественно, и припев ее переводился как «крестьянская девушка из Гуантанамо». «Гуахира Гуантанамера». Считается, что песню написал Хосе Фернандес Диас на основе первых строчек из поэмы кубинского поэта XIX века Хосе Марти. В Соединенных Штатах песня эта стала очень известна в интерпретации Пита Сигера, и даже на пластинке Джо Дассена он указан как один из соавторов. Давайте слушать «Гуантанамера».

Что касается песни «Гуантанамера» 65-го года, Джо Дассен за нее взялся серьезно. Первым делом он засадил за работу поэта Жана Мишеля Риву. И тот не только перевел текст на французский, но и изменил слова. И теперь Гуантанамера стала не девушкой-крестьянкой, но городом, куда хочет вернуться скиталец. Саму же песню Дассену пришлось записывать тайком. В Париже как раз бушевала забастовка музыкантов. На родине революции бывает и такое.

Эта песня вошла на третий сингл исполнителя, и наконец-то он обрел признание. Не помешал даже факт того, что почти одновременно свою версию «Гуантанамера» выпустила Нана Мискури. Впоследствии она даже исполнит эту песню самим Досеном, и они сделают это, конечно, замечательно. И надо сказать, что именно с этого момента у Джо Досена появился талантливый продюсер, Жак Пле его звали, и карьера пошла исключительно по нарастающей. Следующая песня.

еще одна энергичная, очень широко известная композиция Джо Дассена и тоже кавер-версия. Песню эту написал бельгийский композитор Алвер Лен для своего зятя, это испанский певец Пако Пако. Выпущена эта песня была в 1972 году. Песню тут же перезаписал на французском Джо Дассен, почувствовал самый настоящий хит в ней и не ошибся, конечно. И именно в его исполнении эта песня стала более чем популярна, начиная с Франции, потом уже касающаяся, она касалась уже всех возможных стран. Она была очень к месту, ко времени, под нее любили танцевать, ее любили подпевать из вот этого, из-за повторяющегося припева, который вы знаете прекрасно. Неизменным действительно оставался только сам веселый, непереводимый припев. Он и остался, кстати, в русской версии. Вместе с гитарой. Это записано было в 1975 году украинским вокально-инструментальным ансамблем «Черевные гитары».

Черевина гитара, волшебные гитары и така-така-та. 72-й год и, соответственно, 75-й – это уже в Советском Союзе. Следующая песня в данном случае родилась в Израиле, и только потом ее спел Джо Дассен. Для меня это было в свое время открытием. Ну, если хотите, откройте это сами, а я пока промолчу.

результаты Лахаяй. Группа Каверет, израильская группа Каверет, которая с этой песней представляла нашу страну на конкурсе Евровидения, на одном из многих конкурсов. Песня эта очень популярна в нашей стране, но она добралась в какой-то момент и до Франции. Я думаю, сразу после того конкурса Евровидения Дасен услышал, и появилась песня, ничего общего не имеющая с текстом песни на иврите. Нет, она такая легкая, с простеньким, незамысловатым совершенно текстом, что не очень похоже на Джо Дассена, и о военной службе. Собственно, так она и называется, «Военная служба».

0: tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien.
1: 1975 год. Впрочем, и до того года имя Тото Кутуньо еще не особенно о чем-то кому-то говорило серьезно. Он даже не очень пел сам тогда, он писал для других. Первым судьбоносным событием в карьере молодого музыканта стало совместное творчество с поэтом-песенником Вито Паловичини. Именно в этом тандеме Кутуньо записывал для своей группы «Альбатрос» песню под названием «Африка». Речь в песне шла о темнокожем американце, который мечтает покинуть Соединенные Штаты Америки и уехать на родину предков в Африку. Песню слышит продюсер Джо Дассена Жак Пле и устраивает для Тото Кутуньо встречу с Джо Дассеном. Мелодия Африки была хороша, но текст был написан на французском заново, что и понятно, всегда легче и надежнее писать новую лирику, чем переводить оригинальную. Над стихами работало два соратника Дассена, Пьер Делануэ и Клод Элюмель. Первое слово оригинала было «знаешь». Они оставили его без изменений. А потом постепенно стала вырисовываться грустная картина размышлений героя о потерянной любви. В процессе написания у Пьера Делануэ неожиданно выскочила фраза «в красках индейского лета». Вообще-то индейское лето – понятие сугубо американское и равнозначно бабьему, прощальному всплеску тепла перед наступлением зимних холодов. Так песня получила не только новый текст, но и новое название.
0: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: никогда не был счастлив так, как то утро.
1: Еще одна версия. Александр Маршал, Мария Воронова, дуэт, который напоминает индейское лето, но в русской версии.
0: Только в Северной Америке. Его называют индейским летом. Но это лето было только для нас. Я и сейчас вижу тебя в твоем длинном платье, словно сошедшую с акварели. И я до сих пор помню,

Эту же самую версию на стихи Гаджи Касимова в свое время исполнял, конечно, Валерия Ободзинская. Я думаю, вы об этом знаете не хуже меня. И песня эта называлась «Следы». «Где же ты?» Тот же самый текст. Кстати, когда готовился, собственно, сам вот этот проект, довольно большое упорство проявил Джо Дассен в поисках слов. И изюминку звучанию песни придавало то, что прежде чем запеть, певец произносил текст речитативом, подчеркивая характер внутреннего монолога своего героя. И в поисках точного перевода и подачи текста на французском языке на стороне поэта выступил именно Джо Дассен, заявив, что текст совершенен, в нем нельзя менять ни слова.

0: qui es él, tal vez soy yo, ya no lo sé.
1: «Люксембургский сад» – одна из самых известных песен Джо Дассена, в данном случае исполняемая им на испанском. Он был полиглотом, и, я думаю, вы не раз слышали песни, которые он пел сам, на еще 3-4 языках, самые известные из них. «Люксембургский сад» – уже давно я там не был. Там бегают дети, листья падают, студенты мечтают, что закончились уроки. И каждый из профессоров мечтает, что еще начинаются. Там и влюбленные, которые тихо возвращаются, увидеть красный ковер, который им свернула осень. И тут нахожусь и я один, и мне чуть холодно. Еще один день без любви, еще один день такой жизни. Люксембургский сад, он постарел. Он ли это? Я ли это? Не знаю.

кафе. После удачного почина Джо Дассен вновь обращает внимание на репертуар группы Тото Кутуни «Альбатрос». И для следующего сингла он выбрал именно эту песню «Уому Дове Вай», которую все те же Деланое и Лемель переработали в песню «Привет, салют». Начинающаяся с задумчивого свиста эта композиция звучала грустно, меланхолично, повествовала о возвращении скитальца, который растирал мечты и возвращается на родину к своей старой любви. Потом мы услышим и еще один, конечно же, вариант, но давайте услышим самого Дассена.

из интервью Джо Дассена на журналу «Кругозор». Это был 80-й год. Почему именно этот тон? Мы живем в бурном, непрерывно меняющемся мире. Нам нужны паузы хотя бы для минутного размышления. Такие вехи для ориентировки. Такими вехами и служит мгновение возвращения в свое детство, в юность, к которому, я уверен, мы привязаны все. И ностальгический мотив, стих, ритм могут переносить нас туда с легкостью. Да песня и вообще должна быть таким средством транспорта. Песня «Антракт», песня «Воспоминания» и непременно доступная. В русском варианте песни, которая называлась «Здравствуй», исполненным Львом Лещенко, упор был больше сделан на любовную тему, чем на песню на тему разочарованного странника, о чем я говорила выше. И на вопрос, почему он поет такие печальные песни, Дассен отшучивался, что поет не о своих любовных страданиях и муках, но скорее о любовных страданиях и душевных муках поэта Клода Лемеля. Лев Лещенко.

Ну и сейчас следующее путешествие, история следующей песни, которую прославил, действительно прославил во всем мире Джо Дассен. В данном случае растет ее корни из Италии. Рикардо дель Турко.

Думаю, что все узнали эту песню, я имею в виду хотя бы музыку. Неудивительно, что очень задорная песня существует в нескольких версиях. Неудивительно, что я сразу услышал Джо Дассен. И что все эти версии выстрелили практически одновременно в разных странах и на разных языках. Начало 68-го года. Джо Дассен посетил концертами Италию, по привычке присматриваясь к местному материалу и пытаясь найти что-нибудь и для себя. Меткий глаз и слух, разумеется, в тот же час обратили внимание на песенку, которую вы слышите сейчас, с припевом «Зай-зай-зай-зай». Она была впервые выпущена в 67-м году, то есть буквально за год до прибытия туда, в Италию, Джо Дассена, в исполнении молодого тогда Рикардо дель Турко. Версия особого успеха, кстати, не имела. Просто прошла и прошла. Зато через год на эту песню накинулось сразу несколько исполнителей, и не зря. В Британии она стала называться совершенно по-другому. Песню эту исполняла группа Tremolos и заняла с ней в Британии 6-е место в хит-парадах. Благодаря уже этой группе об этой песне услышали в других странах, в частности, в Советском Союзе. Ну и, конечно, французская версия Джо Дассена стала, наверное, одной из самых известных. И название в переводе на русский «Свистеть на холме» носило подходящую мелодию, шуточный характер о том, как коварная пастушка назначает воздыхателю свидание на холме, мол, свистни, я приду. Парень свистит, конечно, пейзанка не приходит, в общем, такая история.

том же 68-м году. Не знаю, откуда именно, из какой версии они исходили. А песни прослышали в Советском Союзе, а именно советский ансамбль «Поющие гитары», который, наверное, собаку съел этот ансамбль на исполнениях кавер-версии. Ну, конечно, тогда такого термина не было, а вот песни, которые исполняли они, огромное количество в процентном соотношении их репертуара составляли, конечно, перепевки. И это была одна из самых удачных песенок велосипедистов.

Кстати, в конце 60-х свой вариант представил и Эмиль Горец, который тоже очень много пользовался замечательными композициями, возникающими в других городах и странах. И этот мир устроен мудро, в том ручаясь головой, каждый раз он дарит утро с невозможной синевой. Так начиналась песенка в его исполнении. Сейчас вы услышите самый настоящий блюз в исполнении Джо Дассена. Блюз очень известный, у него есть очень много исполнителей вообще, он блюз старый. Давайте послушаем, как Дассен поет блюзы.

Майк Уилш и Майк Деган написали эту песню. И называлась она «Waterloo Road», «Дорога в Ватерло». В общем, ее не особенно никто и не заметил. Записал эту песню коллектив под названием «Jason Crest», 68-й год. Ну и, конечно, эта песня стала одним из самых известных и популярнейших хитов для Джо Дассена в 60-х годах «Елисейские поля». Настоящую славу принес этой песне, конечно, именно он. На этот раз он привлек к переделке Пьера Деланоя, объяснил, о чем должна была быть эта песня, и идея принадлежала именно Дассену. Он и говорит потом в одном из интервью: «Идея была как раз моя, поскольку в Париже осталось мало улиц, о которых не сложены поэмы, и среди них долго фигурировала главная магистраль, я предложил этот пробел ликвидировать. Недаром, когда Токио и Париж устраивали братание своих главных улиц, Ганзы и Елисейских полей, именно Дассена сделали почетным гостем церемонии». Бодрая маршеобразная композиция действительно имела успех не только во Франции, но и в хит-парадах многих-многих европейских, а потом не только европейских стран. Версия на японском языке от Джо Дассена. «Елисейские поля».

Еще одна замечательная песня «Кафе трех голубок» или «Трех голубей». Нанси. В декабре мокрый падает снег, незнакомка заходит в кафе. Садится она от меня в стороне, я не знаю, с чего начинать мне. Погода, природа, других идей нет, но она улыбнулась в ответ. И вот мы уже говорим о любви, и растопит снег наши следы. Мы повстречались в кафе трех голубей. Месте свидания бездомной любви. Вот так начинается этот потрясающий кризис.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках нашего проекта «Девять жизней песни» я сегодня хотела бы пригласить вас посмотреть, что может происходить, когда вечно зеленые бразильские хиты живут в мире, живут на разных языках, или их потом перепевают на том же, на португальском или испанском, смотря какой был оригинал. Давайте начнем с песни «Desafinado» в исполнении Жуао Жильберто, и потом вы услышите переход на русский язык.

Итак, «Дезафинадо», Жорж Альберто, «Дезафинадо», запись 58 года, версия более современная, естественно, иная в исполнении замечательного музыканта Алексея Иващенко, которая в русской версии называется «Мимо нот». Еще одна очень известная бразильская тема, безусловно, вы слышали ее либо с вокалом, либо только инструментальную версию, это «Луи Бонфа», «Утро после карнавальной ночи» из фильма «Черный Орфей» 59 года. Услышим вначале оригинал и потом другую версию.

принципе, что касается песни «Утро после карнавальной ночи», она стала одной из первых композиций в стиле босса-нова, которая получила именно популярность за пределами Бразилии. Появилась она, как я уже сказала, в 1959 году на португальском языке. Кинофильм «Черный Орфей», причем это был фильм французского режиссера Марселя Камю.

Следующая песня, которую я вам хочу напомнить, безусловно, в этом я даже не сомневаюсь, вам знакома. Все началось благодаря роману Жоржа Амаду «Капитаны песка», после чего появился фильм, разумеется. И режиссеры мира вообще обращали внимание потом на эту тему. И, конечно, песня «Дориваль Кайми и девушки из Бахи», так называется его сопровождающая группа, спели вот этот марша «Дош Пескадорес». То есть это был марш рыбаков знаменитый. Потом появились версии на других языках. Я предлагаю вам услышать Ваню Стойкович. Давайте вспомним эту исполнительницу с песней «Генералы песчаных карьеров», конечно же.

Следующая песня, которая имеет непосредственное отношение к Бразилии, она стала мировым хитом. «Воробей с рыжеватым воротником в кукурузной муке». Именно эта песня стала мировым стандартом для виртуозного вокала и джазовой гитары. Вы сейчас поймете, в чем тут дело. Предлагаю вам услышать разные версии. Безусловно, в них вы узнаете песню «Тико-тико».

0: Песня, о которой мы рассказывали в эфире не раз, обращая внимание ваше к этой действительно уже вечно зеленой теме музыкальной, которую и играют, и поют, разумеется, это, безусловно, не... Они не были авторами этой темы, но они стали теми, кто ее прославил. Это, с одной стороны, музыкант совершенно замечательный Стэн Гетц и Астрид Джильберто, которая и исполнила эту песню в свое время, написанную Антонио Карлосом Жобимом, 66-й год, запись «Девушка из Ипанемы», «Гарота де Ипанема» на португальском. И тоже предлагаю вам услышать эту версию в начале, как раз в исполнении Стэна Гетца и Астру Джильберто, а потом вспомнить дальше на русском языке Эмиль Горовец.
1: Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho?

Еще одна бразильская тема. Ари Барозу. Он был самым влиятельным композитором до возникновения стиля босса-нова в Бразилии. Песня под названием «Бразиль», то есть «Бразилия», стала вообще международным хитом благодаря мелодии и была исполнена потом, записана сотнями артистов по всему миру. Давайте это услышим. Ну, например, в исполнении самого Ари Барозу «Бразиль». Это 1939 год. Ну и потом я хочу предложить вам, например, услышать исполнение Юрия Хачинского «Бразилия». И посмотрите, вспомните ли вы эту мелодию.

Идем дальше. Давайте вспомним следующую мелодию. Думаю, что многие из вас ее помнят. С одной стороны, это 1953 год, Виолетта Кавалканте, которая исполнила эту песню под названием «Вагалуме». С другой стороны, это Николай Никитский. Думаю, что это имя многие из вас еще помнят. И появилась вслед за оригиналом песня на русском языке под названием «Светлячок». Виктор Симон, бразильский композитор левых взглядов, его поклонником был Че Гевара в свое время, написал эту песню в 1953 году. Уже в 60-х он стал гостем Советского Союза и с удовлетворением отметил, что его мелодия доносится из каждого окна. Так что давайте вспомним, какая мелодия доносилась в 60-х в Советском Союзе из, по крайней мере, если не каждого, то из многих окошек. «Светлячок».

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Есть одна мелодия, которая тоже вам хорошо знакома. Она тоже связана с Бразилией. Бразильская певица Луалва Браз. Она жила в Париже и с помощью французов организовала группу, которая стала называться «Каома». Выпущенное имя песни «Однажды», о которой мы говорим, мгновенно выскочила на первые места европейских хит-парадов, потом была моментально узнана и также стала очень известной в Советском Союзе бывшем. А ведь песня эта была, в свою очередь, тоже кавером, плагиатом песни уже группы «Боливиска», песни, которая вышла в 81-м году. Песня, о которой мы говорим, вышла в 89-м, и это знаменитая «Ламбада», которые все, кому не лень, учили движение, как лучше ее танцевать. «Ламбада».

И еще одна встреча с песней, которую вы тоже, скорее всего, знаете, если не с вокалом, то инструментально точно. Неожиданно для автора этой песни она была признана в свое время лучшей композицией 1966 года и переведена на многие языки мира. Есть две версии русского перевода, одно известное исполнение, а вообще инструментальная версия в Герба Альперта даже попала в мультфильм «Ну, погоди», как знак качества, что есть еще одна хорошая мелодия, которую можно показать благодаря мультсериалу. Итак, услышим сначала то, что называется «Абанда» в оригинале, и потом Ирина Богушевская «Бродячий оркестр» или «Парад».